Kabdala

0: rmanzhar zaksim jim jung kong na, caisuk gim jung kong dang, tengduk gim jung kong, odeshkil jim jung kong yin la. Nga zu tamung ga pagzi yin bi, nga zi nyan da hsang sim jung kong song ju dang zih zhen jil.
1: ཁྱི ཕྱད མོ ཕྱི རེ རེ ནི གང ཅུང ཅི སེན ཁྱི དང ཡིན གང ཅུང ཤེ ལང ཡང ཛ ཤང སེ བེ རེ ཁ བ ཆེན གར གི ཐན པན ཏག ན བ དང ལོང ཐན དང ཅ ཇིན དང གི སན ཁུན ཧན ཇེ ཁྱི ན བ རེ ཁ ཁུམ ཟང ཐ ཐ ཁྱི ཅི གི ཉ ནམ དང ཇོ ཇིན བ འདི ཚོར ཁུན གང རོ ཉ ཐན ཁུན བར ཁུ ལོང ཐན གི གང ཅུང ཤ ལང གི ལེ ཚན ཡིན དེ རང གི གང ཅུང ཤ ལང གི ལེ ཚན དེ ངི ཁྱི ཅི ལ འདོ ཟན དང སོམ ཅི kawal hamu lga dan shig dal tang da jojin gina kawal hamu tang mi tsuwi shenang sangsim zi damu ga lang zizig dan kli dal tang da margi zang gina lian sing gato ni rung ga ksarsum ga nyam yung ra di han shig ga rung ga tsarlung ga gorm ma zi kawda yiyul si shuni lian sang ngay gina anjig yu yil
2: ya kawal hamu cho demu
3: awan do zimba cho demu yo
2: Demoin demoin, terung shawa ke tesang ke tuning of chanda tangle no cho tiji chishin.
3: Oh, ya, kabdai chung domo koshkup zu chano cho gwatin chisha.
2: Ya, na terung lem singin yorum tara tumur chirang ke ngotus ke kina.
3: Ya, ngay na payan chung bong tangin, temchin zong na murusom dung wokai ke girgin hita wadawar.
2: Terung ke nyik lem sin tagna, churang ke tarang ke sarsung ke yerum de kabdai zgina tumur.
3: Ya. Tang ai na shung ge zhe suman tar xing gu ni war de ni wei, ji ngo chu ge zhen zha de ta ge zhe pa zha de mu li, tani ta sum zhe ji gu gu tani xi sam ni shi tong zhe ge war de ta, zha tu ni zha sum de, ta tar sum ta nga ta wo zhen chun ji na, shi ka tu de ge, rang min heng ge lam kan de xi ju ge, zha lu ne ru ni shi tong zhe ge war de ta, ko ta ge zha de ri ta zhe zha de pun chi ge de gang ru mo, de ge tang tang an su na shi ka de ge zha sum de ta xi ge guan zhen qian bu yu. Та мөн хийгдэх секунд тангийн зум маз чирэ юу нмар ч та сүнчин маз уу хсх шиг юу нмар ч чи нэг сума ганар юу на та жин нэг хавдай куни на сумба пори тин уу хир ти хавдай на чавэ тэ секмо чу сума ти тана ланди лай та гэн зэрэг тэ секмо тэг тана та шиг жим сэн юу зэн ти на кэр зо нга ха го сүн зэн итэн дөк ят нэг сум жиг лан ка шин дө кэр гэр ца яра тэри суна тан уу мага мон чук лай индэ тэ хөкмо чун ри нэвли лай индэ лен жу шиг га га лен жу га нэн мэ сэк тав лан изу га нэ мар тэ шиг нэн жу га мо тан ин дэг нор жу на тав кэ та ло а гам ба чэн гу хун жу на та а ка нам ку чэн гу ка та у зэн ло а гам ба рэ мо тан мо чу лоб чун ан жу гу ти ка бэр тэ мо ин жи чэ та чи лон гу ло тэ мо ин на ё ку мо ло чун лон дэ га ри на Тэгээ юу надаа ингэ өлөт шиг ганамсаг тэгээ гоо шиг лонгомо тэгээ надаа жигний цум жогурсаа

0: Rungstamayana, ngi jayika rungstamata kainimu. Jayika rungstamata naya, ta khanghanga rungstamata jujigag, yukhaga rungstamata jujigag. Tazinamani kiri tar jayika sumbabundazina, ta nangi muayanga samshishivuru ta marat luktaungda munjug. Khaisukhni ta munjug, marwaka munjug, masumta khushanibla jana shimbati inir. Tarita, tani taga ndushugu njirstum tatazan sunjina ta, ngi nangna kargi jayika janjirafti tangnara yukmu. Na ka sha zhong ba jin nu de de ni qi zhong ge jin nu de jian gu ka jian jir ma ti tong jian jir wen jin ni ti tong na ji ta wen jin de xian ge de ma ta rong wen jir de xi ye ka de de ni tong ma qi zhong ge jin nu ka mo cha jo tong shi tarmo ngi jai kar nga ti ta jo xi ge na rong te rong te ti tong da ngi tong xi ge ti tong yang tong xi ge ti tong tong tong ti de so ra de ma de ti tong na rong ti ti tong yang рамирин жатак тани ати тана я рамирин жатак ой кити ти тана я ростом ти тене сомина син жатапсон ям сын зен кырге доя яни кырго цыты я се сиг чимни сегун чимни сегун рела рон жатап кырмын сегун карт танг ти шемхи ди цык жист ти хшигм тони рон кона сегун мен дом за тай инжер сан зано сан чи чатсын ти ти тана да татанги жай к чи ти тани я чи ти тани ой к чи ти нига ши дер хши ти тэг дан тхшиг тунгнаа нэ гаян тамз инэрия хойша тинэр тэ чхэ дан тэ чэжи мансу сэгуна ган тхшиг гайма мэрган тхваг гэр гүн чиг мар гэр та комик тамз э тэ кэрге картавзан сунжина ачуга ка логикэшн ока логикэшн ми логчэн та сэн чинг гэдэг өвжгэн ураг гэрэна өвжгэн шаг гэдэг тэг хойша кэрге чих чиндэм үйна совшин энэ чиг тэ та тэ чив шав шишэл та чамод гойна зэ хти тэгдэ чигэрэ макут тэ нэчэр тонэр ты там агара гэдэг дэлтэн таны юм шигний шаанаа шиги татив шигсэн ерзэн гөрэй тэг дан читээр томсомог уу тань ц лалас самчи лалас гэ лоцсга тань тааж дээ казар тардан хшиг гэдэг хтинад хтидан дан сүн джин джин джин тааж дээ тэг дан та джонсга сүн джин дээ гоал мара та кэг мэрнад хшиг нь хонсон чэгэри дигэр жагт хшиг эсэв нь шивц хэрэла мана кэм кэм гэдэг нат тэрсэн нь тоош нас гөли ти мана тэр тэ кварита кэргэн нэг мьё тэр гэндэ кэргэн нь хонсон тэн гон кэрдэ гөри та чүг чимжи кэсэн джи тэ зүжи тэм тэ эсэг гагм тар та джон хтинада юм марнара та нэн нат тэ чи та нэн жу та жури я чи ган зу я ян гэж тэни та нга жагсум нга чүтэн гэдэг тэнэм зэн нга тухамаар умаа дунда шигтэн та шажин динэр та жуган нэр нэ нартын та кэрэг жач жач чар гэрэ чат гэрэ тивар тивэн нуг галог нэн чин дэг та чи чо чин гэг кумэдла ача он цуна лор жач чава гэ талог нэн чин юг дэрэ та сэт сэрсэн гэдэг хэвэн сэ гэрэ тэ нэн чин дэрэ та жуг нэн чин дунгэр антиш гэдэг чүтэ кэн нааг наачэг дэн нуг шотсон сам чэг кумэ тэни нэн гонэр тэндэ хоча тти тана кэрэг сосоз онда кэрэг лига кэрэг кэрэг кэрэг сам чэг чэг тэг чо хазэ хчик нэг хчик сарим юг тар нёрин дэг жир кавч тэн нэ дар дар тахшиг ганэр это та тижу ухчо тэ сонда нэ яйго кэн рэхин бар нжэ кэмхи ува кэмхи ада чэрзэн дэг гонэр ка жирэ чэ тэмэ зэр та ук дэн ук хэчэ нэ тэмэ зэр та ук нэн гэ дэг ул лэг ёнэр гэнзэ мэ тэхтэн гэ ёнэ бар тэ тэн та дэн дэ кэнэ та тэнсэ тумзри я тачирк тарджанда кси юнун мате керанген рони ронге тинара капр капрын зунжу мосо хача токсин чокки томар капр та ме тумуй на таши кита хача мне тажи мекри шига кай гурта капр тари таши га сосин ну пачи буюк та тумри та бельзенгу тарда ти юнре та нургу бельзенгу та жишига на бельа ти шига яра бельга джонта ти дале янчи тамыз чинёй чик тамы тамыз читан арема жат хэт тэнэшэ ёсон нэг погрик даки яра дун тэ тамыз чита чувак яра секунд кама тэнэ спид маж го секунд тамы бил ти ти тамыз рэго лужо читан а там даз чэз грит он ночи на янти цорот та кантер кана зизи зизи лэ кэ та тама гэтэ ёк тис ма хэ тэ
1: я та чи дэрэн гэ жанд тан нэ нот хэ чи чи нэ
0: я я та чи нэ дому кавда ма дому гэ симптом ма шэ чу ngarang sematan gurkasen do mo she jigo koskushin go tan che
1: ya ya ta ne demo
0: ya ya ya demo
2: re du banam ba derang lemsin di nga nga si wo che nyang ba khawal hamul ga dan she dal dang khawal hamu ta chong na ta yojig la ka ni khawal hamu ta mi chobi she nang sang sim zi no mo zu tan kli ta ko mo chong na yang rang ga nyang ga sar sum ga gorme na chu shi pi dik ga rang ga sem kum ra di char long ga gorm shisi rangi nyangag ndagwar tatsu ndi ta mangchuk lagzi ghi khichin shenbu tib yotsil ta timnugar jishkin kanga rig lini ta lasqwa mangpuz ta maasang zhungabshil di hanshik ghi margatawa sangina rangi yudung shang rangi payil hachang tongshin shenni tamu vamiz chiginz di dini daldang rangi nyangag ayang di khichin tib yog rangi tsuwara di arjing rangi semka lasqwa mangpuz ghi ᱛᱟᱜ ᱦᱤᱪᱤᱱ ᱦᱟᱥᱟᱱ ᱪᱷᱮᱵᱩ ᱛᱮᱵᱠᱚ ᱛᱟᱜ ᱪᱮᱝᱜ ᱥᱟᱨᱥᱩᱢᱟᱭᱟᱱ ᱛᱟᱜ ᱦᱤᱪᱤᱱ ᱛᱮᱵᱠᱚ ᱭᱚᱥᱞ ᱞᱟᱥᱚᱠ ᱛᱟᱱ ᱫᱮ ᱭᱚᱥᱞ ᱤᱧᱜᱮᱱᱟ ᱠᱟᱵᱫᱟ ᱢᱟᱭ ᱡᱤᱜᱛᱨᱤᱝ ᱜᱮᱱᱟ ᱨᱟᱝᱜᱮ ᱦᱩᱭᱞᱚᱠ ᱠᱚ ᱠᱷᱟᱥᱩᱜᱨᱟ ᱠᱟᱨᱥᱚᱱ ᱫᱮᱨᱟ ᱦᱩᱡᱟᱨ ᱛᱟᱯᱛᱟᱝ ᱛᱟᱱᱤ ᱦᱩᱡᱟᱜ ᱢᱟᱨᱜᱮ ᱛᱮᱢᱱᱩ ᱜᱮ ᱦᱤᱪᱤᱱ ᱦᱩᱭᱞᱚᱠ ᱠᱚ ᱛᱟᱞᱟᱥ ᱠᱚ ᱢᱟᱯᱚᱡ ᱠᱟᱵᱫᱟ ᱤᱫᱟᱞᱤ ᱛᱮᱨᱟᱝᱜᱮ ᱞᱮᱢᱥᱤᱱ ᱫᱮ ᱭᱟᱱ ᱡᱤᱜᱫᱟ ᱥᱚᱱᱟᱨ ᱛᱮᱨᱟᱝᱜᱮ ᱞᱮᱢᱥᱤᱱ ᱫᱮ ᱤᱧᱜᱮᱱᱟ ᱠᱟᱵᱡᱚᱱ ᱟᱢᱡᱤᱠ ᱠᱮᱪᱜᱞᱟᱱ ᱫᱚᱱ ᱡᱤᱱ ᱛᱟᱝ ᱥᱚᱢᱡᱤᱜ ᱥᱮᱱᱮ ᱭᱤᱱ ᱞᱮᱢᱥᱤᱱ ᱫᱮ ᱜᱮ ᱥᱚᱢᱡᱤᱜ ᱟᱝᱠᱨ ᱵᱟ ᱞᱟᱨᱜᱮ ᱨᱟᱠᱷᱤ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱨᱠᱞ ᱵᱟ ᱥᱤᱜᱞᱩ ᱥᱮᱠᱤᱵ ᱛᱟᱨᱠᱞ ᱵᱟ ᱜᱟᱱᱴᱤᱜ ᱥᱮᱨᱟᱱ ᱛᱟᱝ ᱥᱚᱱᱟ ᱢᱟᱨᱮᱱ ᱥᱤᱱᱤᱜᱤᱱ ᱞᱮᱥᱱᱟᱨ ᱡᱮᱢᱤᱱ ᱟᱞᱟ ᱱᱟᱥᱚ ᱭᱟᱝ ᱠᱮᱨᱱ ᱡᱮᱞᱛᱟ ᱫᱮᱢᱩ

0: Арнийн туйн тех там я гэнжүнс. Чандын гэж боллах сэрсэм.
1: Гэнжүн сэрсэм.
2: Сэдин жэнийн кэнтгонам ба чинава димуйна. Nga lenchen din donzem ba ringzen drama yin.
3: Demu tukunam ba. Nga lenchen din donzem ba chenggun ja yin.
2: Darta chenam bi nyanlim ton jojin ban da na chulung yang zhug nin cheng kheng wur ge le long chen jie geng zhong ser sam lenchen yin. Tang di lenchen nang de som ri bi chenam la. Xi Jinping ge ye si le zhong li gu long a dang. Dam si le lang ga ji bi chan ba ni guo zhi xiu bi nan ba ci shi de san bi ga si she.
4: Xi Jinping ji jie si le zhong de gu ge long wa.
2: 年轻人吧，当地杰斯兄弟过了那么些比产品能的，习近平给杰斯的兄弟过了那么不等比，可惜是吧？杰松等么混个自个真的没人等的，个个是吧？得几个晓得。我们应该去参拜等么混个，托人们联系了比杰松等么混个自个真难过，吃了些比春，罗吉坚干吃干吃可以哟。我自己的等个南巴干的，这个把食物他穷些的。 머름니머러와르디
3: 네버드 땅게 초친 조업질비 공동 호종 땅 럭터는 타신샤제데 차스제 링건 앙 땅버지데 담진 럭은진 제기 럼바크니 땅 중앙 땅 중앙 아마기 고지게달 아마기 용서 땅게 초친 조업질비 공동 호종 땅 럭터는 타신시비 차르브그 강주진 저르 제기 차르 땅 땅비 공플다와 호종 땅 럭터스 땅사땅 Anibuk saruyegu, jesung tanga mahun zikhtin korki tanga samlu lhubjung. Mahun zikhtin chochi chanrik tanga tanga bi gongplatawi lhubtin koni ngaytan zuwa. Anibuk saruyegu jesung tanga mahun zikhtin ka chachi tanga chenil khishto samu chibshegi. Khudushi jesung tanga mahun ka zikhtin la ngotra nangwi nyamnyung sachin shugdum nandan chide. Хучуси тамбу нанви амахун зэгтэн шэшу гочэ сэчэ тан шэшу гайчин кэгтан тажи чэ гойба кэг донту тэн чорсэги
2: ни пэрэтэ лортэн дэрмэ чи тэнгэ махун ла тачиг тэн гочэл ша джэ джин чунсэги тэнгэ махун ла тачиг тэн гочэл ша джэ кэг тэг шэ ба нэ арэнг мэ кэн у тэн а мэгэн бэн тэн сэ цу гэн лэг чэн дэн лэм тэн ли гэн тэн тэн джа кэ бэн янэ нэ дэ кэ чи лан джэ ю би Арэнг мэгэ мэхун зэгбэй зауа дэнг мэхун хчунвэй ласхуэн. Тута варсэм дэ самлу дэнг чапсэлэн зэгчэн дэ мэхун гэ лэгэ кэгэ ан дэнг бэрэсэ дэ. Дэнгэ мэхун ла тачэг дэнг гочэл ша дэ дэн чунг шэ ба дэ хуэ мэгэ намчэ самлу нэнг дэ зауа саму цэгбэр шэ ба дэнг. Мэгэ юн чэ дэ дэнг намба гэн дэ дэнг чунгэн дэнг. Чунгэн мэгэ ё гондэм ла лорса дэнбэй нэн ба кэгтэг шэ гэ. Амахунга тэн зэгчэн ла хэнун ямни самлу тэн чапсэл сан зэг чи жэ тэл тэнгэ амахун ла калу тэнбу дэр жэ кэгтэг жэгэ. Чапсэ чэ тэнгэ лэшэл бэр шэшэв тэн лэшэл ба гулэшэл ша жэ дэнчун шэ дэ. Мэнда нил нам ян ян тэн ла лу гар шэнг ли кэлвэ ми лэгтэ зун ю бэр шэгэ. Чапсэ чэ дэглэм тэн сан зэг чэ дэглэм тэнбу зэ дэ ло тэг бай чу чи тэн чунг тэн чунг ян мэгэ гэн чэг сун чун шэгэ ба тэн. Сэгуа тэнгэ мэгэгуа тхумэн лэгтэр юн уэр кэгтэг шэгэ.
3: Нэбэрдэ лоца тэнбэ мэгэтэн тавцу чэ лэнгэн кэг лэгэнжэб шэгэ. Амэгэ юн чэ якэб дэнжэг тэн гунпэлэн тавчэ гэ чэкху нэн мэхун гэ зунвэ гуны тэн нэба гэчэн нэнзэн саму шэдэ. Якэб чэ дэгэн тэн дэнжэг дэ ан тэнгпэрэн чэг чэ жэнчун тэн. Мэгэтэн тавцу чэ чаджэг нэн зэнбэ сочэ чэ гуны нэрва мэбэр жэнчун. Чантин жанга чартин уу жигсэл дан амагынчы анги чи нэртэ бушгуюни чертил жишиди Якуб дев даган дан бенжэр гомпл жиг кимпан лотэг бачу жи сунчун шеги амага юн чи амагатуна жондэр де тарджи гогни сын жуг же динчун шиди ажинчэр мей пара махунга амагынчы ангиндэл жанчы чэцэлэн торэ тунги
2: ངེས་པར་དེ་ ཤོག་ཡོང་ནི་འཛིགས་ཅན་ཤེ་གི་པི་སམ་ལུ་ཏར། མ་ཁོང་གི་སར་ཅི་ཅན་དང་དང་རབ་ཅན་དང་ ཨ་ངེས་ཅན་ཅི་ཅན་འཛིགས་ཅན་ལ་གང་དལ་ཧར་ཐག་དུང་གི། ཁྱོན་ཡོང་ཅེ་སྟ་བི་ཐོ་ནི་འཛིགས་ཅན་འཛིན་ཅེ་རྒྱུན་ཆུང་ཤེ་དེ། མ་ཁོང་དང་ཆབ་སལ་ཨ་ཅི་ཤོག་ཤ་མདག་གོན་ཚུན་ཅི་ཆབ་ཁོང་གི་ལེ་ཀ་གོང་ཕལ་ཡོང་བར་ཤོག་ཡོང་ནི་གང་དལ་དང། མ་ཁོང་གི་འཛིགས་ཅན་ཅེ་ཅ་ཡོང་ཅེ་ཆ་ཚལ་རྒྱུན་ཆལ་མེ་པར་ཐོ་རེ་དུང་གི། ངེས་པར་དེ་དེ་ཁུབ་སར་བི་ནང་གོག་སུང་ཧར་ཐག་ཤེ་པི་མ་གདུན་ཐབ་ཅི་དང་ཤེ་ཤོག་ལག་ཏར་ནན་དན་དང་མ་གདུན་ཐབ་ཅི་སར་དུལ་དང་གོང་པལ་ལ་གང་དལ་ཧར་ཐག་དང་ནི། ཨ་ཇེ་སུང་དང་མ་ཁོང་གི་འཛིགས་ཅན་ཉལ་ཚན་རིག་དང་ཐམ་བར་གོང་པལ་ཏུང་ཡེ་ཐལ་ཡར་གི་ངོན་སལ་དོ་པོ་ཡོང་ཨ་དང་ཐམ་འཛིང་གི་ནེ་པ་ཨན་ཅ་པི་ཧེ་སུལ་ཇོག་ཉེར་ཏ་པོ་ཡེ་རི་ཤེ་པི་ཐ་ཏ་ངོན་སམ་ཅ་ཕེ་ཀ་ཡོང་རི་ཤེ་གི།
3: ངེས་པར་དེ་རང་མ་ཁ་ཟ་ཅེ་དམ་བི་སོ་ཅིན་དང་ཅོ་ཚལ་ཟོང་ཐོང་ཐ་བ་སམ་དེ་ཐན་ཆུང་ཤེ་གི།毛主席党、邓主席、江主席、胡主席及杰森两位，直接代表苏金党、周次的人物，人中被什么写的？俺可以前边杰森等马洪等人讲的跟得懂的。我们做了内特的写的，伢们这边的写的，三路马路把，他们整个路都没人吧？周次的马西巴姐姐同你，同他娃生的沙鸡路都等。
2: 미스터바비 阿们用这公务跟这谈着买特别急用呢，接送等阿们红等阿们见得跟得了东边，阿们跟本来来不全部，我们今日些同意的。你看那吧，公的聪明人吧呢，习近平个解释了中立国龙阿不等比可个些几个吧，接送等阿们红跟这个真，他们人等得跟个些吧的人。去年这盆大秋季了年纪，他们是来冷干些比产品能是久矣。
5: 这个人心里也比较着急些，他在努力的比较着急些。现在用这么点，咱还是个菜当时的。谁也杀出了人那苦巴的，谁他妈有那一烂钱了？而且那个龙石镇总中，三马七十三马东。专穷的自己的，吃的呢，我才用。 当时也是公司陆陆着急，写了送的旁边，拿出我手机婆娘，还没得给几个人费用。当时大姐在一年是能上班的呢，刚中写了送的成员。

中国中央党的首长

Tuti 세시게 단돈 차스진

0: Tani gergin rinchin la gazan li tamang maayin bi chachi shik yo ba na yigzig yagbu shing rohi ba deyin. Kungi woyi ga wajin yigzig rohi yor maasil, gomil yigzig li cikirang tang, cikitong, cikichong. Cikman chig, chigig, mdrasa la su qayang rohi. Yigzig dedag na xichig li xichig driba yagbi ngapsir rzong tang, kal, xiangchin rinba su qo yigzig rindar gachul xiargayang tangmang to yol. Цамдынжина та мрнага чачим жагону тамсгыр Даниян мнтэ аргергин аренчин хирджа чила хсикан жамсын аргергинче лергинде тунви аргергин замнын жаншигин конги хкайгыл хөвчлэр капс тундынгдан бир гачаадг чолмуду ватрыш япатан ngachur thuzuk tong di ngagin jamsing tsigar nawr nyansing shikacharereyin shimgir jeb jangtsa tang davar ngachu thuwtag simsim bab tapayin khongki ngachur khipsi lorgun je patang samji ge lornan din tapar masil namjin ngachu tang nyam de nang ar nganung shi ti shugchul jangni lobchug changma lev yoma la ta wa tang khong lobkhung ge jesir ri ri tang zinji khori ge tagna gani ge yoma la yin shipsir shi ba yin ta tong zomji lobchul kaps Хурцумча жеча чиртэн дим гисэтэн хурцумку чиртэрэг дэгцэл зовчи хвшицэл асугаа сивжин чавр лувчил хвшижин ngachi zumji grire jing yike tang chhamjin bjin ignur tang chhibjur la dagchi she ba shug yungni khsejil pewa ji she ba yin dainjina ta kung gai gergin sikunu gu zumji gin di chog marna ga khsikan da gmigs zung da li jioni de ta was grela Tintronida, lo ngam sunusiana, shkai girgin kuna, jinchin hamadan ganisi maybe, ni nam yang kung simni vjil masil. Da da zomigindi, mjig da tsit, da ziwa juli da li, mjig da tsil, da musgir.
1: Ardamla ribi zongir, tukumla kuyga yin dangul.
0: Лобчил карма вжепче гэрэнш кэнтэ инчинара гэргэн жирэгэ чачирэ гэргэн жирэгэ хсикатэн хтэмби ата кэргэ лобчил чингу кэла канаян намбана цхуюка тэгэ дэртэнгэ гони симдэшипа тин чони вжеба инчина тарэнгэ гэргэн танчэниги варкэ сиватэв жалид вжолидали

Yadgunamba tarta deringa thurin jirkili tsinga tsamba ganiwa ngamchana zoni semra ga tsamba dinang sik juyil tagavchirna ta tarkubinjina deringa japani kh jeti tgur gwa ga tsikhchik gwi tsingo ni wli zung dali dal obra so so kangza gam chungnu shech jinara yang so ku khsar wa zgin gor chum goni tmus khritag so ku khsar wa ndang go chumi ga chabdig ran charzer ta gung ga chundani ada khabdaz gi chule tsin zgadab ju ga charzer ga goni ата гэргэн камзам рэтгшиньо рэтаян харсан тэрэн дэ топ кусар азун госум госк гэргэн абан цун шэчинэр аян ярмаран жогон нуг ламна юуны яна кэргэ топ кусар ван дэ госум и джабжиг кун топ чон топ ди топти нана а тэг сомажи комгэ ми нуг варкэп тумус гэри тин гэтэн ян ачу гэргэн си кун нуг лэргэн дэ чиг лэрэг зэнтэн манжава ян ачу лэрка зэмбаз лэрка лала ачу лэрэг сосуг гэргэ ноог нэтани ата лалам цун шэчинэр гэ лицу коркап чангчэн Dagan widi dalta lihka shikdang umani nga suga kamda nga suga chang chang yinni tamuga lihka ka ngora yuk. Yina nga chu thobta agar girgin nambang chunibshiyana. Ta narka nanyanar gawa tsikhchigni wili thobkuk sarwa zga ngoza amna yin thobta an chukna yinna zina nima di toni dali da thakir lihka andi shikdang na chukni tamuzgan marra. Daga rngasani wili dali di trapdgi ikonu lam rangtong jirgizgib jili.

in joguji tandamug khurge kavli yana tindamug khurga mhsik tabdig sertang na tsuzgo kte tani ta chu gerging lehka lertang dana yunug shawand dibjin ba tamchik lehka andla ramdig zgra dornang zing de khurgam tanchin zgi yongju da shaka chin ri temjik mna sosugung itani ya tani tarang rang am chuni she chin da yin khurge darti war ge thorin jirki lechin dam don zin dar som jig shi wa tang tani lechin di chuni gerging nam ba ge ngoma ngoma zo yong khurge jin de ba tang tani khala sosu дому жергизге чок готи мёрг жергиз жердум рангжин зна чукка яг тигэ дамси рангжин гони терэнгэлэцэн дэвч дэдали лог гохсарван дэн го цамиг да тавжгра та гүн го чондэни чу кавдас гич юлтэни яг нги яла махрну нги кани мачуну манчунэн дэ тамчи гүжи карнэн дэ хсандэ бил самны юна мэксэн гүчу лэцэн татун кэн гэркэлэм дэ капр тунга хура чук дэ дана та чу терэн жапэни хэн чацга нехэр армала тундок дэ данар гэ цэхчи цэнгони вэли лог гохсарваз гор зум гэ юну гэртэни та жачи Thotuk nambaga rangrangan karga sempigan charzizga yuqazga yuju uzu wala temdrika da qosi kuno yang thokubuq sarwazga gohtsum goni da thopma chi chani da musgriti anchini yang xarchik lhuma tar gawa tsingon di injina da thopta susum tsunu shechina da logu lhuma xarwa xarchik lhuma tagdagi yonar didana tartag temdri nigan goh jami togniga yondi tsangmaga karga thokubuq sarwandi charzira drabjiga yuqazgan tini dalini da riwaatang yechiki goni shigjuga xwaqdang dara Хтонсым дарчи жуда всяка чинж тэгэ тал хөвжгө фичэг рэнги сувк бухсарванди сувжунгэн чаржызга юкваз гөчү ачу гэргэн намбаг всяка юну сава чичун гантан гансгэм цуна тэг нижэн тицул ран тон гансг янарати чаржызга юкваз южуда да гачинжэ секунуг тувк бухсарванди чаржын тенжу тал хомалалан цунув шичина фичи чани ачу тицул ран тон гансгам цунув шичина рэкэрзу рэнгэ сувжунгэн чаржыра кэргэн цуагэн чаржы исиги юква юни гомси юква чхи юни тамур ян лоджг лалам цунув шичина чин чаржыз кире сау нэхтан зг чон шайчэрэ мени джанжи самжэ тринар чон лон ёнжэрэ мени тамуган иртэнгэра ёчэри тэдэна чу рэнгэ чар зэнд чигин гогугзна мне жиг ранг чицэт рангнг цоа г гомши тэнтэн би ода жисэн би лордан дэв жетэнзг ширата ранг фчэбдэмзг ширата тагзул гэнзгнан дэгмэк гэнзгнан дэгмэк тэ тарнлог гогт мачэр бэр сали сэнгэ унэртэг та тэтэн фтэн би гони лобгунди чарзэн зэнжу очун лобжун г гомши чэмуз игуг тэнийн жина татан чувшава чупа гантан гэнзгэн чинара чиг жэрчизгра ёвсэнзг тэчиг лгэвчизгра ярдиз гёнчута да гачэнжела сэдэн гэнзгэм цонуу шэчинарау карцэн аптина дэрэнгэжи ыша нанын аптина дуцгэжи шажу тэ ярджи гэшгэн дэг зажунда да вся гачэнчи тэгэ ранын гэвжэсэн баг лорда вжэсэн баг кэргэ товжунг гэнэртэн ди шэран кура шэвшэр зэхэ вчэбдэм зэг жоврата тагзул тал хөвгүг сарванда чигин гоцум гогэн семан зэнчэсэг юнэр тэгэ хөвгүг сарванда да ганла ганцмгэ чарж цагдан ба дамурэ чиг зожу тэгачэн тин чонита тал хөвгүг сарвазун го цамми тэ готэ чо сача елун сусорэнг паса паюна юнэра юнэри ран чиг сачан кагзгна юнара тэгэвширан кури рэнг хөвжагнын тонжум жоржуг ламг дэнчиг да ламгэн дэвзэндэш тэдэна карцэн тэрэнди чирна яркэ нама тэвжэм нилака учу карцэн тэрэнди канса канзгам цуны шэчинара чиг чиг бабжил чэнуг варкэв дэмузри тэдэна ранан жосаг ламг дэнчиг чимузри ламг гэнэц чимузри да ярта мартара янд манри далини ота ламг кэрг чока мамчук тартайг тгыгы чу тэкачин тин чони да да лобжанди рнис хамаг фчай фчорин жогонура ёнэр ян ранан гэ кэрг ранлот хэвчи гэрнги жогонура ёнэр ран горан тук жогонур ёнэр дидана та таркыб са гансган жүнэр пачра чу жорчинд ланкуттыг чужига ланкурачи афкынг чик ланкурнын авалын жогу жут чирна цамаркт чиди чоржизинар камури ранын гвч айу сунат тазлу денжигинин евара ёнмар ина кантан гансган жонара кырг ланкурк кориграт эок ланкурк гдглымрат хинев шанча ёназ эре ди калуат зура тайг тайгы чу дин чони чун жорчик ланкура зура сиги ди ланкурк кырг нэртэн нэцэл чимүри та тарку яңжиг гормура тамо цагуну лан куражикону гана гордуг чарыг кыргы
ᱡᱮᱦᱮᱢᱵᱤ ᱦᱟᱢᱨᱥᱮ ᱠᱚᱱᱚ ᱛᱟᱜᱟ ᱭᱟᱱᱪᱤ ᱠᱷᱚᱱᱪᱷᱟ ᱛᱮ ᱜᱟᱭᱤᱱᱤ ᱱᱟᱝ ᱢᱟᱜ ᱡᱤᱝᱜᱤ ᱡᱚᱜᱚᱱ ᱨᱮ ᱭᱚᱱᱨᱮ ᱛᱟ ᱞᱚᱢᱟ ᱥᱮᱭ ᱪᱩᱱᱡᱤᱱᱟ ᱪᱤᱜᱡᱤ ᱟᱡᱜᱚᱱ ᱡᱤᱜ ᱞᱟᱠᱟᱱᱤ ᱪᱷᱩᱝᱜᱟ ᱛᱤᱛᱟᱱᱟ ᱠᱷᱟᱴᱟᱝ ᱨᱤ ᱦᱟᱞᱟ ᱜᱟᱭᱤᱱᱤ ᱡᱚᱜᱚᱱ ᱛᱚ ᱢᱚᱨᱟ ᱭᱚᱱᱨᱮ ᱭᱟᱱ ᱛᱚ ᱢᱚᱛᱚ ᱢᱟᱭᱤ ᱫᱟᱞᱮ ᱨᱟᱝᱨᱟᱝ ᱟᱨᱜᱞᱢ ᱫᱟᱯᱪᱤ ᱟᱛᱟ ᱨᱟᱝᱨᱟᱝ ᱫᱮᱱᱪᱤᱜᱨᱟ ᱨᱟᱝᱨᱟᱝ ᱠᱷᱟᱨᱜᱟ ᱨᱟᱝᱜᱟ ᱨᱟᱝᱜᱤ ᱫᱟᱝᱥᱜ ᱡᱮ ᱨᱟᱝᱜᱟ ᱨᱟᱝᱜᱤ ᱪᱤᱥᱤᱜ ᱛᱮᱞᱤᱱᱤ ᱨᱟᱝᱜᱟ ᱨᱟᱝᱜᱤ ᱨᱟᱝ ᱛᱚ ᱨᱟᱝ ᱪᱤᱥᱜᱤ ᱫᱟᱞᱤᱱᱤ ᱟᱛᱟ ᱞᱟᱢᱱᱤ ᱡᱚᱜᱚ ᱴᱤᱜᱤᱱ ᱨᱮᱵᱡᱤᱠ ᱠᱚᱨᱚᱢ ᱫᱮᱥᱤᱜᱤ ᱧᱟᱢᱪᱚᱜ ᱫᱚᱨᱱᱟ ᱭᱚᱱ ᱡᱩᱛᱟ ᱠᱟᱪᱤᱱ ᱪᱤᱛᱤᱱ ᱪᱚᱱᱤ ᱫᱟᱞᱚ ᱴᱚᱱᱟᱢ ᱵᱟ ᱥᱚᱱᱚ ᱥᱮᱪᱮᱱᱟ ᱫᱟᱞᱚ ᱠᱚ ᱥᱟᱨᱣᱟᱱᱫ ᱜᱚᱪᱟᱢᱤ ᱭᱚᱝᱜᱚᱴᱤ ᱞᱟᱠ ᱞᱜᱡᱚᱝ ᱛᱟ ᱠᱟᱪᱤᱱ ᱪᱤ ᱜᱮᱭᱟ ᱞᱜᱡᱚᱝ ᱡᱮᱱᱟ ᱪᱤᱱᱟᱢ ᱵᱟᱜ ᱛᱷᱚᱢᱨ ᱥᱮᱢᱟᱴᱟᱱᱤ ᱚᱱᱚ ᱪᱷᱤᱡᱨᱤᱭᱟ ᱭᱟ ᱞᱜᱡᱚᱝ ᱡᱮᱭᱚᱱᱟ ᱞᱟᱠ ᱨᱜᱩᱨᱢᱚᱱ ᱫᱟᱝ ᱡᱟᱠ ᱚᱱᱨᱟ ᱭᱚᱪᱨᱤ ᱭᱟᱱ ᱞᱟᱠ ᱴᱚᱠᱷᱟᱱ ᱫᱟᱝ ᱡᱟᱠ ᱚᱱᱨᱟ ᱭᱚᱪᱨᱤ ᱛᱟᱞ ᱦᱚᱢᱱᱤ ᱨᱚᱣᱟᱡ ᱜᱟᱞ ᱦᱚᱢᱟᱡ ᱜᱟᱢ ᱥᱚᱱᱤ ᱥᱮᱪᱤᱱᱟ ᱞᱟᱠ ᱴᱚᱠᱷᱟ ᱠᱷᱥᱩᱛ ᱦᱤᱵᱡᱟ ᱭᱚᱱᱫᱤᱱ ᱪᱤ ᱞᱤᱵᱡᱟ ᱦᱚᱭᱪᱟᱨ ᱛᱤᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟᱨᱟᱝ ᱜᱩᱥᱨᱟ ᱪᱤᱨᱤ ᱭᱚᱝᱜᱩᱱᱩ ᱜᱚ ᱦᱚᱭᱪᱟ ᱜᱟᱨᱜ ᱛᱟᱭᱤᱝ ᱥᱤᱜᱤ ᱛᱟᱞᱤᱡ ᱠᱚᱯ ᱪᱟᱭ ᱛᱟ ᱭᱚᱠᱷᱟ ᱭᱚᱱᱫᱤᱱᱤ ᱵᱤᱫᱤ ᱫᱟᱥᱩᱠ ᱡᱟᱭ ᱢᱟᱵᱡᱤᱞ ᱢᱟᱞᱤᱭᱟ ᱪᱤᱨᱤ ᱭᱚᱝᱡᱩ ᱛᱟᱱᱤ ᱞᱤᱵᱡᱟ ᱤᱧᱡᱤᱱᱟᱨ ᱟᱨᱟᱝ ᱜᱚ ᱜᱤᱨᱜᱤᱱ ᱱᱟᱢᱵᱟ ᱛᱟᱱᱤ ᱞᱟᱵᱡᱟ ᱥᱩᱥᱩ ᱜᱚ ᱪᱚᱠᱟᱱᱟ ᱠᱟᱱᱥᱢ ᱜᱚ ᱞᱤᱵᱡᱟ ᱨᱤ ᱠᱚᱵᱨᱤᱠᱥᱤ ᱭᱚᱱᱟᱨ ᱛᱟ ᱪᱷᱟᱢᱟ ᱭᱚᱝᱡᱩ ᱵᱤᱥᱤ ᱭᱚᱡᱤᱨᱤ ᱭᱚᱪᱩ ᱜᱚ ᱡᱟᱢᱪᱤᱱ ᱛᱟ ᱜᱤᱨᱜᱤᱱ ᱱᱟᱢᱵᱟ ᱜᱚ ᱡᱟᱨᱚ ᱛᱟ ᱛᱟᱝ ᱭᱟᱨᱱᱟᱝ ᱜᱚ ᱨᱟᱢᱵᱟᱱᱫᱤ ᱛᱟ ᱵᱤᱥᱤ ᱭᱟᱨᱱᱟᱝ ᱥᱮᱱᱡᱚᱝ ᱜᱚ ᱱᱤᱵᱞᱤᱱᱤ ᱪᱟᱨᱡᱤᱱ ᱫᱟ ᱪᱤᱜᱤᱱ ᱡᱚᱜᱚ ᱜᱚ ᱜᱚ ᱜᱚ ᱪᱤᱜᱤᱢ ᱡᱚᱜᱚ ᱜᱚ ᱪᱤᱜᱤ ᱨᱤᱵ ᱜᱚ ᱜᱚ ᱟᱪᱩᱵᱥᱟ ᱥᱮᱛᱩᱵ ᱡᱩᱛᱩᱵ ᱠᱟᱞᱟ ᱠᱟᱱᱤ ᱵᱞᱤᱱᱤ ᱢᱟᱯᱥᱤᱫ ᱯᱷᱩᱱᱟ ᱪᱤᱜᱞᱤ ᱢᱮᱥᱟᱢ ᱠᱚ ᱛᱟᱜ ᱪᱤ ᱱᱟᱢᱵᱟ ᱜᱟ ᱨᱟᱭᱟᱝ ᱛᱟ ᱠᱚᱣᱟᱨᱱᱟᱭ ᱫᱟᱞᱤᱱᱤ ᱯᱟᱪᱨ ᱞᱟᱜᱞᱟᱝ ᱛᱚᱱ ᱛᱚᱠᱟ ᱭᱚᱝ ᱭᱩᱪᱨᱤ ᱞᱤᱵᱡᱟ ᱛᱟᱱ ᱡᱚᱵ ᱭᱩᱪᱨᱤ ᱥᱟᱢ ᱜᱟ ᱞᱤᱵᱡᱟ ᱱᱨᱮ ᱢᱮᱱᱟ ᱟᱭᱚ ᱠᱷᱟᱭᱟ ᱱᱨᱮ ᱢᱮᱱᱟ ᱤᱧᱡᱤᱱᱟ ᱛᱟᱨᱚᱝ ᱚᱪᱩ ᱪᱮᱥᱴᱤ ᱜᱟ ᱛᱟ ᱡᱤᱜᱱᱟ ᱱᱟᱢ ᱠᱚᱝ ᱟᱨᱛᱟ ᱥᱤ ᱥᱮ ᱪᱤᱥᱜ ᱭᱚᱱᱨ ᱛᱟᱨᱚᱝ ᱨᱟᱪᱚ ᱧᱮᱢᱟ ᱪᱤᱜᱨᱟᱱᱤ ᱱᱨᱮ ᱡᱩᱜ ᱛᱤᱪᱩᱞ ᱭᱚᱞ ᱭᱚᱠ ᱛᱤᱛᱟᱱᱟ ᱞᱤᱵᱡᱟ ᱛᱟᱢ ᱡᱟᱜᱚᱱᱚᱥᱜᱤᱱᱟ ᱫᱚᱝᱜᱚᱱᱚᱥᱜᱤᱱᱟ ᱪᱷᱤᱥᱜᱤᱱᱟ ᱛᱟ ᱭᱚᱝ ᱡᱩᱵᱤ ᱪᱩᱛᱮ ᱠᱟᱪᱤᱱ ᱫᱮᱛᱟ ᱪᱩᱥᱨᱟ ᱞᱚᱵᱨᱟ ᱭᱚᱝ ᱡᱩᱜ ᱞᱜᱡᱚᱝ ᱠᱷᱩᱪᱩᱨᱤ ᱞᱜᱡᱚᱝ ᱞᱠᱷᱤᱨᱤ

0: Ата хамасыдан қаңзығам соны өшетінер рыңғы варжил рыңғы вау ептігінді жігі йоқа юндын пылышуң зая дымызғы жігі луғысуңына докумені хамадық жігі районы марыда да самбақ жігінтін еніш. Самбақ жігінтін, допақ жігінтін дейір жігі тарада та лигону, жабгону ғылақана кіргіян чапры чәтер намана цұқшуңғы еніш. Тігі махи ашуңғыны районы, манчуң ашуңғыны районы, дәне мава ашуңғыны районы дейдіңа та терінгі Nantan Dabjili Dalini Yangchik Lungun Zanjiri Sanjiri Ayoka Shu Dichik Daju Yil. Ditana Tungu Inji Na Samlu Nar Sunju Yobi Hami Shibi Gortugnda Jimturugtung Yisi. Da Chachi Tungu Mooshi. Samlu Ndi Nar Sunju Yobi Hama Di Shayi Gortugnda Jimturugtung Tabgasi. Hama Ga Mgirjinra Samlu Tungrjala Suqa Ga Himil Tsurmeke Ngani Shayi Ga Samlu Tungrtungde Yang Njirwa Tung Sipashigri. Чимцэнгэ лоосонд жу хуйчагэртэнгэ хивжа чэгуну нд куна замгэ мачхуну мацэгэ мандэнни тэтавэз рис тар гапшугэ непатэн мэржин чэпатэни ргэрцэ касамлугэ ниванд жондур сепала суга атад цхма кэргэ нэрсомби гормгэ чондэни хэнтэм когэлэ чиватэн армазэрэн абзэнз грис ржинчэ мэпрэ рангнил пэнсэм чи цугсухтэн ватэн ржинтлэгэн ани Tsarlung zhongwi hama dida, daagzul rangi gingani rtawaandav jirwaadang matzi nyungwa pansim ji tsukhsukhtung san. Deli tar ngarli yangwaagam thongnen di jikhtin di daru shepa. Dani di rtawi kori gacho ni da shayin di yang kirga. Ngarji samluh tongrtang di wga di mgirjaar ngarli uchi jing semsi yang ar jinti mebir mkhiwa lapru shayir bubaga kanyo pa di tabaz gresi. Та шайыр жиндынгы хигугу, тубгугу арозидали нантыф гыгуни хама маңазгы юныч. Яңшыран күрі рангтуғандыңызгы жамна, ранг-ранг-айын күргі ярджигугу, оу шайынды лобсо юғазыра, шайынды күргі нигдяв чечурян, дейм тонжа тирджандыв чечугу шырды, ранг-ранг-ы тирджам тонжайын шчигугу ас. Хама тирджа чанзыга дейцогы шайыр шайчызгыра, хамам тонжа чанзыга шайыр дейцогыртуын чизгы юнугы ғзаржығыреттігі, так онап шайкуну ранг-ранг-ы Лакайын ариван нантып зонды, рынгейін шуғы ғанчы таны пейджи юнгын жігжуыра нар сонжы юд бір хүкілвей хамазығы шайығы кортуғындайын жем тұғдың тапқы сегонудыр. Та чайчихчығыр, дейін чоны да, хами аранхуығы жәнтін өдәліні чимцынғы көрігі лғбу зүхтіні геватыр. Хамағы жүрлім жирені шипи тагыр, Амтон тапи мөхөй тасайр ес. Непа тунжи жөкілдан би чимцынғы лобсонды шайығы Симгі яркілігі чатав ғанжуыра, рынгі гын аным сарлың жуңады, рынхі гы гомши сөбжер жүдір. Чимцын гынголуғы далида хевша лобір жуара, харчун шуіп ешкабдан дыны, чимы панцын гы барын дыргу шуіпадын панцынлар, гылма шуіпа, мням гы яртын юң ешкабсы, чимсулы зуңуынды енчі чығын ебашыр ес. Шуіпі кори гыды музыгы чуныда, рынгі гын аны ламу шуіпара, рымжи рангшчынды жинчун шуіпі, гомши зуңузгы ян чығытапгы. Тонта варсымды топхы жекін дали, чошіп шитапжын, царлың жуң ебашыр ес. Тэгэ хамаагэ рангхуйг жантун хийчү. Озу каагэ вша базгэна чугэ лгэн баба гантан гэнзгам чун үшэнара шаи дэчэг мэгхуй югазгдан жугугун дорчүгү семрэп самбатар нэл юна тачу жиндэнг жодгч чусум дэян нэм рангхэг вжэгэн жугнаш. Тэмэни шаи гэлака арива тэг тэгазг сонтэнгэни. Ранг гэлака мавзун рина дэ мэгхуй югазгэн жугма тавга. Тэрмэнэн хомаачу капдаг чуны гэргэнэн багараф шэньюнгю хамазу чуна ранг кэргэ чангтун оттэн Танита ржианжу кундаму кырга шавач опанди гом йони тому яна шаи гырцымни течи дзим гожуга самба тера мела вхмет фчони тому гама гара ю кысикун дэнжи ната чу мы хынжу матмду гашкши то чесари чунса гызу тана рынга рыркуру чимчизыра нерин цабжизга вара кабдай кутинара чу каг кача дера нямжу гук дира шаизга мөхөй югаас хөтөнгөх таны ячуу шава чечун гонзган чикотина арынга лыглын дон тухан баг готиг лиг чопа дэ ян ям жогөх динж на ян шаи тэ мөхөй югаас гэн жогөх сикон фчирна тхума хамаас дан гонзгам сон шечинэр о арынга вэржин дэ арева нандын зэн зэн гон нугар таны араны гэн дэ шиг мөхөй та югаас гэн жогөх дорчук сэмрав сам батар нери чо гортог дэ ютана аран хык чужин дэн гэрэн гэрэн гэч жопа дэ ням шиг жогнаш та чухгүй хсомбу ngoma ngoma gletsnani komnyo yola hamazu kirge shayin de khoychar tizi yara orke fseli de khoy khon ara de mo chil khoychar and mo ni arna ba na chu yinara kirge khoycha ga komshi yuqaz chig ju tar kamuris o tani tarangi ran tu khon ichun zai dali arang shayi yar ngi se khoychar tar gui arang khoycha fti o chu khoychar tizi shayi hara kalma maye arang lagalang dali fti ni ma riri arang chim chang na ton dang na da tisul karma ran tu chmuz gi yinara chi khoychar lagan zanju ga Gomsi ta chikab chigdana, shayi tira rang xig churtsumni huicha tajugu dambata chitunga si korigta nzomjuga si gomsi ta chikanjuga si kuna damuga chu huiq zombu shaynyongyo chenambagara goyo chiri damuga rangzinga goni ta rangrangam chonib shaychinara o tira nganyama hanchikini wali ta rangrangani wali ngu zamidali o sangfsinchita shayi ndirtsumni kacha kamu damuzda waka mafsiju maglangju kilin kakkara yina yinmzidali тамча тапсонда яна тому шаа чопа чунчунзгни влита рымчи ярджира комплы юнгдали тагыл чимцэн корги югаз чыгжуджу шел марги варила тана мнезгылыга жазгын жугна тани велидалини ты чимцэнсгыл хөвсөр тана руаз гэрмэна банна тани велин гоцамна таян чимцэнсгыл хөвсөр та зорго мавшэн юнгону тама ata nim thong ge sawa yi chig ge ge go nju ge iz dali zu ruwa ta yong go nar nga si zi ge on ruwa yong go khu zi dali tang ma ra zo nji na ra go fsi chim chang de sawa yi ni za ha ma wa sm nga na wali de ni de mo re la ta tar ku chu tong chir jang ga nam ba gam chon shi na ta ruwa ge go dong ro kon ruwa ta yong go yo me la ra ma hi ge ra ta ni ruwa ge go dong tong na ra ta ni go nga nar nga nam ba ne ra yang chi chim chang gang go lo ge ni ba ko na ta mu мэйкэ сэгуну таш айит зуранганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганганг gunar tamug nasla ni tsitsiga malqaz mjong yo kziya cho gedge namba ga ngoma ngoma shake yo la ta tam chu kuk grup shawa cho pare ta gul homar kam chunu shachinara arka khu ngi ni ling khu cha to ni otab lozung it di tar jigim ji yoqaz thobju ka leche ra ti hansen nan damug ma ngaz thobje ra thobje gomje yo kz kon gur tan yang gomnyong yo tin jina ta hama ga ran khu jan tin dali kar ge chim sang ga khori lag bu zu tin gi ba yon dan ga ni wa che chi ga ni war tani hami web tik gul thobjung de to khru si gunu gu ma chik ta lisim de thang de yang sem khri gu ga Yundan thopa tang nipin charlong la pamba chimbu thumal wanchang lipo de thangra simja chiwa na shipin charlong gorm choka ramangzir isi kahwe ra lipong na chigitang joan thangra mnyongwa thobja la suqwa di jisim jangwe tuin sersu yo kasi. Rzawaf tansi dagzun barchin ra shkafchin tatagande yang rantang dan basgir isi kuk. Chimdaq shayig shigar namba di dmug durnangzig yil mirguk. Kirchug semkim jirtugundi nyamjug mangzim yijura semkim dar jiga yomlinbi semkiri dali shayin di irkakaga gudungtul xipa dang gnoyxig sil xeru xipa dani tekirga lamtun shilixi giwa. Shibir shasungtan bi semkim zgira dmug kirga. Samba-зг yotungri namuzg chi tapsungri na dagzil samluunda yang ramzing khtung khyorin jirwasgris arangtuq goni choshibsi badang charlung jong ni banda yang ramji jemtong jo tapgas charlung jong wir tom khijang ramzing jetigdan jirwatan mangwar yang mchi lamkan de nyamsil nachula olu yangbu goni qadong ta tapashgris kok Тэнджина та хамагы чачи хсын бари сяйг хөвжүнгэр жигмжийн тэ токрий гуну мцлг ти ханнг ни гэл чева мэн чева нэм жог гива тэ гэризна лисм дэ тэн дэ ин сэм кри хижу ота сяйн дэ гэ кэргэ самба жобан дэ зу чмори сяйн дэ гэ кэргэ симгар дэ гэ ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང Somebody, the Nichachi Vijawa and China, Hama don't live chat on the Yena, Tulam Babjan, Narjil and Jamba. The Narjil Jambi Haman, Shippy of Dirnangam Jonkung, Lahiter is Hami Narjil of Zaman Dugger, that Chimsangangu, Korgin de Takerk, Hirsin Tibguyoni. Shippy Shikach Hopper Young, Yinzi, Hirsin Tibbing Yashiris. Then Arangur Sessing to be Koriko to the Salon Song Yushibandi, Aranga Simkum de Tonsen Shihivatan, Don't Gat Danayan, Subchara, Jinsum, Malangwa. The name Jinji Gojida, Don't Gatabi Gapsayan, Danangara, Loko Yungwimba. Dear Tabi, Wurra Pippi Simkum Dugger, Saig Tsikung, the Indrosheta Patan, the Nikurchuk Kurgan Jertura, Shkakandi Trien, Tontawar, Sumta. Рихир жинчун шилдэн чигидалини канатнда лгбэр тхчүби нибандын адангэс тэнчинаян хамазгам цунушяна чачи жва юндын жварийн хамазгам чачинд манзумны маваны манчунназгинчина та хаматеп тонуг ревартавасгри арангам цунушяна ачу данжиртын корван дичуна симргадыг тондыг гамансг юну мцлг та лихкак кышавара жергизгам чалсыжири ёжири тни та хамадым цунушяна арангам дамуг кырг тондыг наба нацуга тгунугур капс лолавай дали нарджин жамбуг гони тондыгт адонлин етбгугус очотги высонда яната шайитер аран хык коргорын учуни лыгчыг юнати шайиг кысикатра шайиг семкмра семхсидаян тагырг дэрглиг юну Чу тондыгыз жафтанра чу тондыгы деңгелин доңлын есутыгы шайызгам цунавшана ян маңвагарынган цуа деңгелин жак доңлын шецик кыргы хрнеч жан завтунда рангхы к тонгы ё кызык дин чони рнгау мо инжината хами сыпкырдан би гоним денжившил хихин анава влыг невши би семт манен тапа хама вибтикм дилва зонвона жаним гыр сыпкырдан сомил гым денжи ринго цамбайын батын олоргдан би хами арангнил тосап зыгыдали сибир тосу мактын бар аранг ченим д тори анава влыгдалини сайгып самцырдам нёнтур дыгтым ди нянгыс гыңра сыпкыр гы кори гытонин салын сон юсипа гы сиганы шнаңчырча мненд чамтын Ни чамни, ним джинджи си джин кырга, тлгсым сомилы яни, тлгбарда мнянди чигим джинджи ел гони. Дайан хижу, дайан гомжу, дани шипа рэригам царлунга лаванды рэнги тэмэнгэ дан джио баатан, дэна хами дыргу зонгу дан ламтан йогу дэм жатамэй башгарийс, хамана хипсян чилмкэн ину мацыг дэлэйчан кырга шайгэ, та сэм кымра шайгэ сэмсин дэх сон кынасгарийс, чимдэг рэригэ Simchil Dorni, Shibatan, Tanta, Hojung Shibatan, Salon Jungwa, Shibi Samsetan, Adam Silla, Sagrushiba, Kurchuga, Simkumtan, Yongturn, the Simji Shung Hishiba. Jokul Dancing, Yartan Dambi, Chimsanga, Korigzutin Tupper, Riwara, Sigju, Baju, the Gachiwaris, the Injinata Hamazga Chachinder, Naudan Donata, Shiba Palasung Jansika, Lot of Gus. Yatanichu Nantun Ditiba, Zarzakatani, Tata Talits in the Sanshin Ocean Binian Kunambituna, Hamara Mangas Yujiri, Tani Mangua Hama Jagun Ragamans Yujiri, Ata Jagunzuna, the Mugurgin Yamun Minatara, Young Hamag Luxemba, Hama Nyani down the Tamchuku, Rangstang and Dansk Javisona, Chachinder, Naun, Niran, Chachi Chamuzgun Zumgaya, then it didn't go so big in the Hobjong and sort the young Chinaba Gortura, at the Ningiva Chasushunta. Тэгэ та хамаазгам цунушэчэна зуу орангарангара кэргэ ярджира гомпл юнжуг кэргэ яртунга самлуунда южу динчуни ранхуй гжантын ийжуг дэмбандар ниджу динчуни та шайгэ ловжунда чангчанг маймби шайгэ лисмэв дэй тэнгра вчэр шайгэ кэргэ ловжунгон цуваатан шайгэ сэмкэмгэн жэртугунда тамчидлар жилэншуи би Jua sergoner, jinim shipping, ganker, yonu, the hiju, niju, tersitani, ta hamazgam sunusitina, rangara kirgunjitan, ta kuruan di choker, shawa chichon, don't the chipra jirgizga, tunuger caps, the donlenja, nilin, the tachuja, does shetub jutub, gangrondi, shayang, tagger kirgat, also, the tongue yonu, nyam yon, the sakayonu, хижура та ниджу тела тевжинга яна чушава тенджигжу тритин чони та хамага кырга сыпкыр дамбаг гони шайин дем ренджи хижура шайиг кырга арка чанде ян сим симура на янму гони нянджу тани тела тевжинга шаран курита чу жерчи ёсынга кырга тавраш етимдип загонр шне гонр тамус тани там загын ауран тонго хвевжинга шай зум чону шачинара тенин навзын рамжын камазга юнгу юнр тана узу хамах чик варжикала канира чиги тачи данда гын дгын дгыз юнг мыса барела тенин нара чиги чапар керсаз юну котгыр тиги та хамаран нам чону шачинара зэмбаг варжити рермен жа зэмбаг варжити хевзар чингчин гыртынни шаяг нохи мафтупр аран тухайын дың жабидалини то хай шаяти кырган сарлынго жирмди тарчин жа рамдык невазга да югаз тунжуды гачинди кони сомжинды жетера яңа чудэнин наранын гырачи манжунса манчонса маваса мангбуз гырнели ючири сыны ючири тыгыта чамаян чи чончонзгни бели отерин гни бели да шун учун кэнсли юндын кэнцугзг юнчизина аркамури жаян чигэчу тондго чонгчонгзгни велита жерчи ёнгэрта чуды гачин читидана чундыгы ахшопа нивагла кани тахмазура канла канцымгы ачиг лоргор имжили твиопи молым мондын ятыны тарта яңа чутерин гэлэцэн дэвжиландыгани чэпэн дачвзган янжиел
1: ngatsu jima thme zu sa chum ngatsu tung nyam de yo
2: sa chum ji ngatsu de thang nang char dung jong wer song chu she jin yo
1: sa chum ji she meng ji jer si khe ng dang la yin gen na dan ke la shi yo
2: sa chum ne ar ya khu khe jer si cha chum yam la ge chung ling gu ji ji de su yin
1: sa chum ma la ra ker ba dang sa chum ho jung she pa sa chum sa song she pa sa chum song chu she pa 다툼 외출시에 빠지는 나수 태문근간 처이기는

0: qizhunying argambia nam trinzin, kijin hibi ngarjil mil, mjuryang sidil ngangchiljin, deli yilimchuk sishig yol. Qizhunying argambia nam trinzin, kijin hibi ngarjil mil, mjuryang sidil ngangchiljin, deli yilimchuk sishig yolis. Ya cibjil xolo ganda sizgi zamni ixig. Qizhunying argambia nam trinzin, kijin hibi ngarjil mil, Mjuryang sidil ngangchiljin, deli yilimchuk sishig yol sikunuga cibjil xolo kanda injina, wotung banchin singa rgoxsum lafshaga nangni jang nasgri. Wotung banchin singa rgoxsum lafshaga nangni jang nasgri. Gosunga, xisunga yahtani, achuyang cibjil xolo kanda rka yila ngisungni sema zinsungli gina da hansim chukka yanlag ripshida chergira yang tinanga achu zomba bora zamchi nginzin zig yang na achu gomnyung rgimnyung zig na tizig yotang nara da injina ra achuyang lagzungra lagyungri. Jawar ngarin jaga yola, jawar ngawuga nambaga rangzin gila kani yang zik zikar nanzum rangzin. Da abdab chukka korka jawa zora kiji yoka, tani uchu jiga ngonju jaya yang na jiga zomba bora zamchi nginzin, tani jiga cipjit kholo karan damo karkung, yang jiga tanghuera damo karkung, tani kizu akiga akiga taji, dian zini, da ngonju la zangzin, daga lorji, Da jiga namba natsukuzi yoni tamuzri daga jiga yangar kamura arzamu gala kani la lalam sonu shechina ngar kanuga nangtunzga chom sonu shechina arzajira yojiri chom sonu shana jiga kagandorchi zga yangar jiga nila yonchukuriga ngi hijo jita mora yojiri da jiga kalta gala kani shalar kamura itara nangtunga tripsi gala kani jiga namba mangpo yoni teta wazgri ya tani teringa leitsindab jilandaga chu tukumra trawar ngar taju gil trawandar ngawin jiga Tungu muunjina, ta jibzin malaga mgarmbam shugdigivsi yamkinda sarayasi. Jibzin mali mgarmbam shugdigivsi yamkinda sarayasi kukatani. Ta achu gzankur xchik gzab din ndafzartan. Akiga yaatani, gzigjin yinam tsungsik gjanda qtani mipi achivisi. Gzigjin yinam tsungasarsik gjanda qtani mipi achivisi kuk. Din chonin zamlangartanga chi chivir jamtsuda gangriyasi kuk. Din chuni ta arzumbaan dribsilga tamungar jihsan bu gangang reisi. Arzumbaan dribsilga tamungar jihsan bu gangang reisi kuna trawandar ngawga jilin xina ayoka ya. Arjibzin malagun garmbam shugdigvish yamkanda sarisi kuna. Din chuni gzabdan bu gangang yani. Din chuni gzigjin yinam chungwa sashik gjanda qtani meipi achibga si kuna. Din chuga ta nzamlang rtanga chi chibi jamtsu da gang re. Din chuni arzumbaan dribsilga tamungar jihsan bu gangang reisi. Тэгэда лобчуг намбан цуны вшиачинна дэй нэнгэн ебарда хи гуну, нэ гуну, та занкур дэнгу зурца хи гуй жэрэ, та яндаманда чих хи гуй жэзэн жэрэ, дэн чуны, та рцумбан джэвсилг тамунгар жэхсан бу гангрия си гуну, та зучи хи гуй жэрэ, та та чи гуны чу цамба тунгу дэрэнгэ лэйцэн дэй цамба тэнгбу лобчум кэй жэхсайлэнгэ цамбан дэй нэнг айын, рцумбигн жатэвгэ лака гэ тавлэм рэ лоба чу дэй лака лобчун рэй жэхтэгэ, та рцум Джабгона, Цумзгун Джагона, Тинанга Карга, Тамунгар Джахсамбу, Ганганрин Дир Джахсамбу, Хигучир, Рангар Цум Тарна, Джимнюнгар Джагону, Горм Тин Тангзг Джабра, Я, Тагачи Тамунгар Джахсамбу, Тхода, Ганганрин Анджик. Я тани Джавандар Китилен Хигона, Айокана, Пацу, Тисул Тамзан, Ячу, Квачин Чи, Тани Лейцин Дамджик Двер, Тисул Карма Мангпу, Йока Мека, Кунга, Джисамби, Джавандар Китилен Хинар Килам Джичу, Махта, Кута, Джавар, Зената, Джуга, Тисул, Ачу, Мек. Я тани Джавандар Китилен Дайян, Пацу, Мафсилна, Симган, Казгин, Джири, Джавар, Нга, Джитара, Тага, Джилен, Дуча, Музгин, Нина, Кандаму, Камуз, Тари, Сам, Тара, Тайминга, Тхамачука, Патхамачука, Секунара, Йочири, Тидана, Джилен, Джилен, Джилен, Джилен, Джилен, Джилен, Джилен, Джилен, Джилен, Джилен, Джилен, Джилен, Джилен, Джилен, Джилен, Джилен, Джилен, Джилен, Джилен, Джилен, Джилен, Джилен, Джилен, Джилен, Джилен, Джилен, Джилен, Джилен, Джилен, Джилен, Джилен, Джилен, Джилен, Джилен, Джилен, Джилен, Джилен, Джилен, Джилен, Джилен, Джилен, Джилен, Джилен, Джилен, Джилен, Джилен, Джилен, Джилен, Джилен, Джилен, Джилен, Джилен, Джилен, Джилен, Джилен, Джилен, Джилен, Джилен, Джилен, Джилен, Джилен, Джилен, Джилен, Джилен, Джилен, Джилен, Джилен, Джилен, Джилен, Джилен, Джилен, Джилен, Дж si sorsara atam narza si kunu jibzing jog gojir ta tana jibzin malagum garbum sugdig sim kunda sarezina tsangmyun herika sangji jamsin tsangmyun herika sangji jamsin tani azab dam bu kang kang rezina ta riza nyema adawa mgamar lhagba prav pasang pemba da chur chen azab dam gu kang rezina da tagr kharsef chatna yochir yang retara terang aro riza tawa retara zina yang tik thagir kan dangzig zo map jibna shil matam ni ind kha gum mi ni tani fsing mi ni tamu mangaz yochir ti tana ta jin deng ga chowa ga choni ra yang da zo ji gui ni chowa ngi ga nang ni ji ga lag lang ri yong ji na ta phachir khi jiri ngi jir tani wo fsir pa zo ra yang ji khi jir go jir jilan jog thab jir ta ga za nyama ardawa mgamar lagpa parav pasang Bimba, dari, tidak na tiang tuan usia na, dari zaman dengan nengge zapasan rela. Tani azgicin ye nam tuan asal si kerja, tani mepi acib si kono tu macib si. Azgicin ger jenli nangsi jungawa, kui azgicin tiang tuan asal si kerja yobi syeris. Tan tuan asal si kerja dah tani mepa ge macib si jam sen cerdik zena azgicin ger jen dega nengge nangsi jungawa. Dim tsu nuxia china ta nangsib chungwa hui gugzig chinti tam tsungwa sashi kardanda yonu gurchinga tsungwa sashi kardanda tani me kizib shalma nyinga sita gan zamlang gartanga chi chiwi jam tsu ta gang rizina sibdi jam tsu chi murchi sibdi jam tsu chi murchi din chuga rzomba nribsik tamungar jihsambu gang gang rizina abdaftruta rinyang qtansik dar abdaftruta rinyang qtansik da churi yaadani dar zumban rupsik tamungar jindagsambu topchugnan baag sema angi ta derang injina changjing nangni ra yangdagsambu yindamada chik higinjig juga rewaas inna yintani topsum ki jishalanga chamban di nangara yang chur zumda drigar kapka kirga fshetiv di nangni gamgisil ta marna shimdrag korni achu shetiv zi kirga zumig mahwe kirga huertig zumig tangftandi topchung yong nar chenan baaganda tamchigu sema chiga ngijuga rewa yangchir chikshinu tayin Ritani deringa za pasang ninga lorin jerkaka tatung leitsin dhivjili da lirin abzigda di nanga chanbaq zimgo dhigay nara chanba dhengbo lhobzong ki jishalanga chanban di nanga chu da zomigim rabjunga lakan di lhobjong zgi ta din chouni ngagamchana zhoni semraga chanban di nanga da lhobgo xarwa zingu zomiga drabdhigra diga karga nyamjog dorninga tani chenamba karsa kasab loxa zig hannar tani yangtazo semahchig nzanju ᱛᱟ ᱥᱮᱢᱟ ᱡᱩᱝ ᱡᱤᱱᱡᱩᱨᱟ ᱛᱟᱱᱤ ᱭᱟᱝ ᱨᱟᱝᱨᱟᱝ ᱠᱷᱟᱨᱜᱟ ᱭᱟᱨᱢᱟᱨᱟ ᱴᱤ ᱢᱟᱠᱷᱤᱥᱟ ᱢᱟᱨᱜᱥᱟ ᱢᱟᱠᱚᱥᱟ ᱛᱟᱢᱩ ᱭᱚᱱᱟ ᱟᱹᱡᱩ ᱢᱟᱨᱜᱱᱟᱨ ᱜᱟᱝᱟᱵᱩᱞ ᱢᱟᱠᱷᱤᱱᱟ ᱡᱟᱱᱟ ᱴᱤᱥᱤᱠᱩᱱᱟ ᱛᱟᱨᱠᱚ ᱡᱟᱱᱟᱱ ᱡᱟᱥᱟ ᱢᱟᱝᱯᱩ ᱭᱚᱡᱨᱮ ᱛᱚᱢᱟᱠ ᱥᱟᱨᱣᱟᱨ ᱠᱟᱢ ᱥᱩᱱᱩ ᱥᱮᱪᱤᱱ ᱱᱟ ᱢᱤᱜᱥᱞ ᱠᱟ ᱛᱚᱢᱟᱨ ᱧᱩᱣᱟᱨ ᱠᱟ ᱴᱤ ᱱᱤ ᱞᱚᱵᱨᱟ ᱛᱮᱜ ᱠᱚᱨᱤᱜ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱢᱵᱤ ᱠᱷᱟᱨᱜᱟ ᱴᱟᱵᱡᱤ ᱜᱨᱟᱱ ᱪᱟᱨᱡᱤ ᱜᱚᱥᱟ ᱪᱷᱤᱥᱜ ᱭᱩᱠ ᱛᱮᱜ ᱠᱷᱟᱨᱜᱟ ᱛᱚᱯᱥᱚᱜ ᱟᱹᱰᱤᱡᱮ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱢᱵᱤ ᱭᱟᱝ ᱪᱮᱱᱟᱢ ᱵᱟᱜ ᱠᱷᱟᱨᱜᱟ ᱥᱮᱢᱟᱝ ᱤᱡᱤ ᱪᱷᱤᱥᱜ ᱭᱩᱠ ᱛᱟ ᱪᱷᱟᱢᱟ ᱨᱟᱱᱟᱝ ᱠᱟᱥᱟ ᱠᱷᱚᱱᱛᱜ ᱥᱟᱨᱟᱨ ᱜᱟᱨᱟᱭ ᱫᱟᱞᱤᱱᱤ ᱴᱟᱵᱡᱤ ᱜᱤᱭᱚᱱ ᱡᱩᱫᱟ ᱠᱟᱪᱷᱤᱱ ᱛᱤᱱ ᱴᱷᱚᱱᱤ ᱛᱟ ᱛᱮᱨᱟᱝ ᱞᱚᱨᱜᱟᱱ ᱨᱟᱢᱵᱮ ᱫᱟᱝᱜᱟ ᱜᱟ ᱪᱷᱟᱢᱵᱟᱱ ᱫᱟᱵᱡᱤ ᱫᱟᱞᱤᱱᱤ ᱞᱚᱠᱥᱤᱞ ᱠᱷᱚᱞᱚ ᱠᱟ ᱠᱷᱥᱢ ᱨᱟ ᱭᱟᱝ ᱪᱩᱨ ᱱᱟᱱᱡᱩᱢ ᱠᱟ ᱴᱟᱵᱟᱨ ᱜᱟᱯᱛᱤ ᱚᱱᱨᱤ ᱫᱟ ᱡᱚᱭᱟᱝ ᱪᱮᱱᱟᱢ ᱵᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱠᱟᱱᱥᱢ ᱜᱟᱨᱟᱝ ᱨᱟᱝ ᱜᱤᱪᱤᱠ ᱥᱮᱢᱟ ᱡᱤᱜ ᱟᱞᱩᱝ ᱜᱟᱨᱛᱟ ᱡᱩ ᱠᱚᱣᱟᱴᱤᱱ ᱪᱤ ᱛᱟᱜᱟ ᱛᱤᱪᱩ ᱞᱚᱠᱪᱤᱜ ᱨᱟᱝ ᱞᱚᱨᱤᱱ ᱡᱮᱨᱠᱤ ᱞᱮ ᱪᱤᱱᱫᱟᱵᱛᱤ ᱛᱮ ᱪᱩ ᱛᱟ ᱥᱟᱢᱵᱟ ᱥᱚᱥᱚ ᱛᱟᱝ ᱡᱮᱛᱮ ᱠᱟᱱᱞᱟ ᱠᱟᱱᱥᱢ ᱜᱤᱪᱤᱜ ᱱᱟᱝᱛᱩᱱ ᱱᱟᱱᱡᱩᱢ ᱡᱤᱜᱟ ᱦᱛᱤ ᱭᱚᱝᱫᱨᱮ ᱱᱟᱝᱛᱩᱱ ᱱᱟᱱᱡᱩᱢ ᱡᱤᱜᱟ ᱧᱮᱱ ᱭᱚᱝᱱᱨᱤ ᱛᱟᱜᱟ ᱛᱮᱨᱟᱝ ᱨᱟᱝ ᱵᱟᱜ ᱛᱤᱪᱩ ᱞᱚᱠᱪᱤᱜ ᱞᱚᱨᱤᱱ ᱡᱮᱨᱠᱤ ᱞᱮ ᱪᱤᱱᱜᱟ ᱞᱟᱜᱡᱩᱝ ᱨᱟ ᱞᱟᱜᱭᱩᱝ ᱠᱷᱟᱵᱫᱟᱭᱟᱝ ᱨᱮᱥᱤᱝᱫᱟᱱᱤ ᱥᱟᱢᱡᱩᱜ ᱡᱩᱭᱤᱞ ᱛᱮᱨᱟᱝ ᱞᱮ ᱪᱤᱱ ᱫᱤᱢ ᱫᱚᱱᱡᱩᱢ ᱵᱟᱨᱟᱨ ᱥᱚᱢᱡᱤᱜ ᱵᱟᱱᱪᱤᱢ ᱞᱚᱨᱩᱢ ᱵᱟᱛᱟᱝ ᱥᱚᱢᱡᱤᱝ ᱜᱟᱱ ᱠᱷᱟᱨᱣᱟ ᱞᱟᱡᱟᱴᱨᱟ ᱦᱤ ᱱᱚᱨᱚᱱ ᱥᱚᱨ ᱛᱟᱨᱠᱞᱣᱟ ᱥᱤᱜᱞᱚ ᱪᱮᱪᱤᱵ ᱛᱟᱨᱠᱞᱣᱟ ᱥᱚᱱᱚᱢ ᱨᱮᱱᱪᱤᱱ ᱜᱟᱱᱴᱚᱜ ᱥᱮᱱᱚᱜ ᱪᱤᱜᱤᱱ ᱛᱟᱝᱟᱨ ᱡᱤᱢᱤ ᱞᱮᱪᱱᱟᱝ ᱱᱟᱪᱚ ᱭᱟᱝ ᱪᱟᱨᱤᱱᱡᱟᱞ ᱥᱩᱱᱤ ᱡᱟᱪᱤᱱ ᱭᱟᱝ ᱠᱷᱟᱱᱟ ᱵᱟᱜᱟ ᱢᱟᱱᱛᱟᱫ ᱥᱩᱨᱢᱩᱱ ᱣᱚᱨᱠᱤ ᱞᱚᱝ ᱴᱤᱝᱜᱟ ᱞᱮᱪᱱ ᱜᱟᱱᱴᱚᱜ ᱞᱟᱠᱥᱟᱢ ᱵᱨᱟ ᱜᱟᱯᱥᱤᱥ ᱛᱤᱱ ᱪᱷᱚᱱᱤ ᱭᱟᱝ ᱡᱟᱪᱤᱱ ᱭᱟᱝ ᱠᱷᱟᱱᱟ ᱵᱟᱜᱟ ᱢᱤᱠᱥᱞ ᱠᱟ ᱡᱟᱪᱤ ᱜᱮᱨᱜᱤᱱ ᱛᱟᱝ ᱛᱚᱯᱴᱚᱜ ᱱᱟᱢᱵᱟ ᱥᱟᱪᱤᱥ ᱜᱤᱭᱚᱱ ᱱᱚ ᱪᱩᱞ ᱦᱚᱨᱤᱱ ᱡᱟᱨᱠᱤ ᱞᱮᱪᱱ ᱫᱤ ᱨᱤᱣᱟ ᱛᱟᱝ ᱥᱟᱢ ᱪᱷᱞᱚᱵ ᱥᱟᱢ ᱪᱷᱤᱨ ᱭᱚᱱᱟ ᱱᱚ ᱪᱩᱞ ᱞᱮᱪᱱ ᱥᱚᱥᱚᱜ ᱟᱨᱡᱤᱭᱟ ᱪᱷᱮᱢ ᱠᱚᱱᱟ ᱪᱷᱚᱜᱟ ᱭᱟᱱ ᱨᱠᱤᱯ ᱠᱟᱫᱮᱢ
1: Aduima, reman juya, sotik kesga dijer.
2: Serang tamosi, olgudu namaru inu merka, olgumer cesuk nyenda inare.
3: Olgumer charti anisadum, olgusung charti injurasum.
1: Ya, talu cicu sonare. Aduima, reman yun juri.
2: Serang tamosi, dana nyudu lantik.

0: ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
1: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁ ཁྱི ཁས ཁྱི ཁས ཁྱི ཁས ཁྱི ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས རང གི ཅོད ཐག ཅོད ཅུ ཧ་རེ་ཤོ ཐང ཧ་མ ཨ་ཞན གི ཡོ་ག ཚལི རང གི ཅོད ན རོགས ཅིག རེལ མ་ཐམནི མ་ཚག གོར་མོཡང ཨ་ཞན གི གོར་ཁ རོ ཡོལ ནི དང ནུག དམུ གི ད་ཤ་ ཨ་ཅ པ་ཡང མང་ོས གམ ཐ་ཅི ཡོག དེན་ དེ་རང གི ལེཚན དེ ནང ད་ག ན་ཏན དེ་རི གི མི གི དེ་དང གན་སུ ཤང ཅན ཁ་རི ཚམ ཚུ པི་ལེ ཉིར ཁང གི ཚམ ཚུ པ་ ཅོ པ་ན ཚོ དན ཤེ དེ་དང ནད དང རེོ གི ཤ་ ཨ་ཅ པ་ གང མང་ཟ གང ཨ་ཅི ཆེ དོགཟུན དན ཡམ ཅུག གི ཡང ན ནདལ་ ཁེན ཅུག དེ་ན ཚམ ཐན གི ལམ ཁ་ནི རང རང གི ཁེ་ང ར རང རང གི ཁ་མ ཅུན དེ ཆེ ཡི སོང ཅུབ གི དེ ཁོར ནི ཡི ཅུ རབ དང རམ པ་ཡི དེ་དང ཁ་བ་ད ཨ་ཅེ ཡ་ ཅོ པ་ན ཚོ ཅོ དེ མུ་ཡ ན
2: ཡང དོན ཚན པ་ ཅུ དེ མོ
1: རེ དེ དང ན ཐུག དང རང རང མང ཚོགས རིག གི ཅོ ཅ་ ན ཚོགས གམ ཚན ནུག ཁོ ནི ཚེ ཅི རེ ལ ད རང རང གི ཆེ ལི རང ཅིང གི ཡང ན ཚདང གི ཁར གི ཚམཚུལ པ ངག ཅུལ ཡིལ ན དོན ན ད ཉམ ཇོ གོ ས གང ཐག ཡོ ནི ན དེ ཧན ཅི གི མང དུན ར ཉི དུན ཚོགས ཅོ དུན ཚོགས གི ནི ད ཚམཚུལ པ ཟ གི ངག ཅུལ ཡིད ན དེ ད ནི ད ཚམཚུལ པ གི མང ཚོགས ཅ ཚམ གི ཤ་བ་ ཤ་ གང ཐག ཟ ཁོ དུན ལི ཐམ ནི ན དེ ཁོ ནི ཅུ ཁ་བ་ ད ཟ གི ན
2: རེན དུན ཟམ པ ད རང གི ཇིམ པར ཅོ དུན ཇིབ གོ ནི ཁ་བ ན ཅུ ཁ ཏོབ ད ག ཅ ཚམ ལོན ཅི གི ཤ་བ་ ཤ་ ཇིབ གོ ཏི ཁ་བ ས མང ཚོགས མང ཟ གི ཅ ཐུ ནི ཚམ ཚུ པ ཡིན ས ཁོ ནི ཅོ དུན ཏི ཤ་ ར ཇལ ཁ ཐུབ ཐ བ ཆང ལ ཇོ ཉིར གི ཤ་ ལོན ཐ བ ཟ ཁེ ལེང གོ ནོ ཉེ ད ཏ ཁ ཁ ཤོ ངག ཅུ ལེ ད ན མ ཅིག ཐར ཅོ དུན ན རོ ཁ ཡང མ ཐམ ནི མ ཚ ཁ ཧ ར ཤ ནུ གུར མོ ར ཤ ར མ ལུང གི ཟ ཅོ ཨན ཅན ན མང ཟ ཡོ ཁ ད ཁོ ནི དོན ཟམ པ ཤ ཁོ ནོ ཏ ར ད ར ཁ ཅ ཅི ཉན ཐུང ཧ ཅང ད ར ཁ ཅི ནུ ཅིང གི ད ཨག ཟུ མང ཚ ཆ བ ར ནམ ཅིན ཁ པར ཁ ཏ ནི ཅ ཅམ ལོན ཅ ར ཅོ དུན ཤ ཏ ཁ ཅ ཅམ གི ཤ བ ཤ ད སུ སུ གེམ ཁུ ཏ ར ཁོ ནོ ཡེ ཐ བ ཟ ཆ བ ར ཅང ཅིང གི ཉན ཐུང ར ཅན ཐུང ག མང ཟ ར ཁ ཡོ ན ར ཁེ ན ད མང ཚ ལ ལ ཟ ཁ རང གི གུར མོ ཅི ཏ ནོ ད ཤ ལོན གི མེ ན ར ཚོང རྒྱབ དང ཚོང རིན ལུང གི མེ ན ར ལེར ཁ སུ ཡེ ད ཕོ ལུང གི མེ ན ར ད ཉེན ཅི ཁ ཐ ནི ཚོ ཞི ཤུང ཡེ ཐོ ར སམ གོ ན ད བ གི མང དུན ཅོ ཞི དང ད མ ནི ད དུང རི རྒྱབ ཡེ མེ ཅུན དང ད བ གི ཉེ དུན ཅོ ཞི སོ ཅ ཅམ གི ཐ ག ན ཏུན ག མ ཟ ག ཐག ཏ ན ད ཇོ གུན ཅན ར གན ཅན ད ར ཡང ལ སུ ག གི ལམ ནི རང སུ སུ ཅམ ཚ པ ཡིན སེ ཁོ ནི ཅོ དུན ད ཅང གུ རིག དེ ཡིན ཐོང ཐོང ཟ ག ན ཇོ ཅུན ཉུང ཉུང ཟ ག ཏ ཡེ ཐག ཅོ རོ ཡེ ཐ བ ཟ ཁོ ན ད མ ཉན ཐུང ག མ ཟ ག ཡ ན རེ རེ ཏ ར ད ཉན ཐུང ད ད ཁ ཅུ ན ཚ དང གི ཅ ཅམ ཁུར ཁ ལེ ག ཉན ཁ མ ནི ཅམ གི ཆེལི མ ཐ ར མ ན གུ ཉེ ལ ལ ཟ ག ད མ ང ཚ ཁ ཅུ ན ཅམ གི ན ད ན ཐ གི ཅ ཅམ ལོ ཅི ག གི ཁ ཧ ཅང ཅི ནུ ག སིམ ཁམ དེ བ ཅི གི ད མ ང ཚ ཁ སིམ གི ཐབ ཅུ ཆེ ཏ ད ང ར ཅ ཅམ གི ཁོ ལོ ག ཡང མེ པི ཨབ ཅུ རང ཅིང གི ཅ ཅམ ཤ བ ཤི ཅལ ཅུ ག ཉན ཐུང ག མ ང ཟ ག པེ ལེ ཁ ལ ན ཁ ཟུ ཅ ཏ ན ཅམ ཁ ང མ སོ ན ར ཉེ མ དེ ང ན ང ཉན ཐུར ཁན ཅི ཐ བ ཅི ང ལ ཤ ར མ ལོ ན ཅ ང གུ ད རྒྱ ཆ རྒྱ ཝ ཤ ལེན རོ ཡེ ཐ བ ཨ ཟི གོ རང ཅིང གི ཉན ཐུང ཨ ཏེ ནེ ད མ ང ཚ ཁ སིམ ཁ གི མང ཚོགས ལ ལ ཟིག ཉན ཐུང དེ ཅང གོ དེ ད འདིར གི ལོ མེ ད འདི ད བོ གི ངེ ཅོ ཏོ ན རོ ཡེ ཐ བ ཨ ཟི དེ མོ གི ཁེ ལེན དམ ཅ ཟི གི གུ དེ ད འདི ཉན ཉུ ཨ ཅན ཟི གི ཡན ཅི རེ ས མེ ཨ ད ཕ རོ ཡེ ཤ ཁོ ནོ ད ར ཅ ཨན ཅམ ལོ ཅི གི རིམ པ རི ཟི གུར མོ ཤིན ད ན ཇོ ལ ཡོ གི ཅ ཨན ཅམ གི ཡི གིམ ཅི ནོ ལ རི ཟི གུར མོ ཤིན ད དེ ང ཚ དེ ཅི ག ལ རི ཟི གུར མོ ཤིན ད ན གི ཡང ར ཅར གི རིམ པ ར པ རིམ པ ལང ནོ ཅི གི ཐ ང མ རང གི ཅོ ཏོ ད མ ཁེ ལང ནོ ད ར ཐག ཅུ ཡི མ ཐམ ནོ མ ཚ ཁ ད ཅང གི ཡོ ག ཚ ལ ཇུ ནུར གི ཅུང གི ཐེབ ཁོ ནི ད ཏི མ རང གི ཅོ ཏུན དུ ཐུག ཤིར གི དེ ཚུ ལེ ད ཡེ ད གོར འཇང ཡེ གོན དུམ གི ནེ ཚལ གང མང རེ རེ ད མང ཚོགས མང ཟིག གོར ཁོན དེ གི ཡོགས ཚུ གོན རྒྱ མཚན ཆེ ཟིག རེ ཟེ ན ཚོ ཅན ཆམ ལོ ཅི གོང སར ཆམ ཚུ པེ ལེན ཉར ཁང ཟེ གོན དེ ཉི གི ཆབ ཏ ཡ ཡན ཅི ཁེ གི མེན ཁྱིན རེ ཅན ཆམ ལོ ཅི གོང སར ཟིར གོན དེ ཡན ཅི ན ད ཨུ ཐ ཁ ཐ ཉི ན རེ ཅི མང ནོ ཉེ གིར གམ ཉར གོན ཆར ཏང གི གོང སར ཅིག པ ཅིག ཅང ན རེ གོང སུན དེ ཅང པེ ན ཅན ཆམ གོར གབ ཆེལ རང ཅིང གི ལེ ཀ ཉེ ན ཆུ ཁ ལག ཏག ཅིག ར ཡོ ན མ རེ གོང སི ན ཆམ ཚུ པ ར ཡོ ན མ རེ ཅན ཆམ ལོ ཅི གོང སག ཅན ཆམ གི ན ཏུན དབ དེ རེ ལན དམ ན ཆུ ཁ ནོ མ ཏོ ད ཆམ ཁང ཏ ཆམ ཚུ པ ནང ཅིན དོབ དག ངག ཅུལ ད ར ཆམ ར ཤི གི ཏིག ཤི རེ ཇུ གོ གང ཆ ཡོ ན མ རེ ད ནེ ད ཆམ ཚུ པི ལེ ཉིར ཁང ཟེར གོ ན ད ཡིན ཅ ན ཤང ཅིན སུ སུ ཆམ ཅིན ཐིང གི ནང ནུ ཆམ ཚུ པི лириг нир на чухну кырк линир ко хонгиз юнари димцк да чымцу пи линир кынг нанг чымцу ба чхма чымцу пи линир кылыктыг юнари чымцу пи линир кынрада динанг чымцу ба чхма шянчин сусу чымзын тинг так дотм да тартыг юнари димцк да лори жир шянчин чымзын тинг чымцу пи линир кынтын чымцу ба чхма да чымцу пи лириг нир ку ну корм чуне джингл к шава джип ку юка мек да шипшир намуз ге кунари да калте чымцу ба зг лори кырк шипшит цатга матуна алу жима кырк чымцу пи лыктык да мэтэ да вепчу эжу ге нива мене гнян жунари ди чинг го да чертын го чили рон жинг чымцу ба чадын зги на да чымгыл ра джингл ку гони мон цуха го ён кай ён мари
1: ле чо пан цо да кона ша кону го да дан хкб чу да тхуна амнян тон ра дам чын гон ром го лам кан ни да чи ча тым ша шин кон дын та жин да му го ни сын дын а цу са тон са зги на тал са ка му
2: аре
1: ди на на та мон цу га хэн жу жин ан ди кор го го гон го кур тон го та цу се жи ре ла да чертын го тавлам гон тг зг чел да тан дан го гон го кур тон го ни на да ду го та чу жи да чу го рон гим чан ну на чо го я на чу катхны гы ти хэмсэн жохэри сонжили дэдэн гэч хавдазгина
2: ре та гүхгүрк тавлам гы танишана нэрнга нис тгнюн нэг хэмсэн жангжин жанг гэч хэсэм хэжанг дэга амжилшэла хэрэг таа мо инжина гүхгүр тунхэн дэдэг та тобдэг гыги мэхэн үндэ вэвчали ганжи нэгдэ нэгис тиу нура апчи кай нуника том тга дэг чөтүн гэм жингжиа дүнги тан мэтэн үг хилэн тамжа илэн гой гон үндэ жангүрэн дэри та жохэз хэжанг авшана та тобдэг зэг кырк гурму хизг авчитан айтап шира лунгу мелада уна томозгри дэнэта кырк жалымны гурму авчитан авшира малу нунда чангу цахма авшира ленжуг итаб ази шаку ну думу нян тун зырги да кырк дих ганчын тантан айта дондық герим цахма авшану ата ку чымцу баз гин чу дондығнды кэрug итаб гэ чи ку гурму тунг авшиндагна та чу гурму цахма авшира ленжуг итаб ну я чаб я ян зиша зг дарун кырк ганчын танга чымцу пи лохтық жамнэ гэн жазгра чымцу пи ленер кэнг жонжып кэнг жазгри та ку чымцу ба чадэн зг ян зиз дэнэта тобдың ломи кырка гурмуктун акыртын кинивани канжаз жыктын зы ричарата лошизин горсуңз гра кырка дондыңды чыңгыл чаң ара месуңда топдыңды симардия таңа капркаламнен жылайың та дөңе кырка ганжинын ачыктены енжа ата ганжагы шук чыкуды жанчы молонжу консыз гри ганжинынна шапши чапкун жанчы молонжу ранзыптун ензе ук дан ди демсин ко демо ку нешана та чу жөзүг такычва юна лан деп тва ричарата топдык жөтүн тынган алыңы чымкыңны жөтүн тунгуй жойна чыкка чымра цугэ эфшэртэг жэрэмгэ таны жуду нарухрым ямы тэбзэр кунэрэ. Ари жарада ганжан жуку дихгавсы кэркэйдан дихкунды добдыга сауызыгн жэлшэ майра да такыр жэгнжэгэ таны дунгэ дэн мэтэн би кэлэн дамжа айлэн гой кунэнда жангундыг рэгндэрэ. Ари гэ нигам ау энжина ата топдык кыллыгны гурму нюнюри арымба мау ене ленгону жангурмдыры көзі жоқ нешана топдык зыкы кыркы канва абжана летыңы жигнеда канжын малуна дауна томуз кири тама книга канва лагу ди ата канва лагу ну канжа егинді жоқ мену ченгі ата топдык ди кыркы канва лан кым бу нети топтанлык чиркы ыңчыңра дугны ласуқа кыркы чамчынды чигара хигмек ата кыркы кыңла малуну чингы та чөтүндө чымкын авшертиги нанды көзе ати куне жанжы гук та ричара кыркынде ана тунз юну та маңтын жожиз ген би чаны парулуй топтын чамчынды жаңара махина чымкын гыне таны чөтүндө тонгу яканыри тенеңе кырка ата чуңына суңа дарын чу кыңла лан кым бу ден жевасия чинигы гертүгне чека аюнгутти ямна чи кырк топтон гып чанчын лга аюнгы тезетнга дине дава низин гурну жигне топдык ди ямчырын анжылайлы шажу ңылга топтон гып чанчын моңго дине даңи жатыкны топтон гып чанчын менара гурму шыра ленжу итеп азыр куну нян тун тум озык кирен жугун ригета даңи кырк шану тара гурму ңапжа шиндан айда кырк лана гыгиданын неман газын гурну жине кырк та чөтүндө дэмжиге саманжуугу таанда чымкан атыггүү гэдэгэна чүн атыгла гурмун абжаатир гүгзэг гэдэгэдаян нэ гурмун абжаавшиндага дижигне та мнэнди топтон лыгчирг ынчын цаачила гурмун сымжаагүү гэзэ яңи гурмун сымжаавшиндага таандыги гурмун раптан рымбаавшинны инжа таан жингжин дэмузгэрэ зэшаджи мэк тэгэдаан аси мардэя чурчинэ янды зэшаг таанда таавзгэ цунжина дүн таамбэ ргурымгэ шава чиян ажыбгэ мэк рэжарата яңда авчарг гурмун маңазгэлэнгүүну дэмузгэрэ тэнэ эрэг сымба мауэна та топдыг зэг чыңыл чымкынгэ чымра цугэ парулу ди кэрка гурму шыра тэргу жу тэгэв чатын зэг рэж арада парулу ди эбчичэ тара гурму шыра машин үлчэнгэ топдыг ди чымкынгэ та зэнгэ лэгтэрэ гүнэн ди рэши шэзэг рэж арада парулу ди нянтхна дэнур чыңра мэн үлчэнгэ чымкынгэ лэгтэргэ тавлым цама бчазэг рада гурму шыра малын зэг тэнэ та топдыг ди ᱡᱟᱞᱢ ᱱᱮ ᱪᱷᱢᱠᱷᱟᱝ ᱜᱟ ᱞᱚᱠᱛᱨᱤ ᱞᱮ ᱜᱩᱨᱢᱚᱵᱥᱨᱟ ᱞᱚᱝᱜᱟ ᱢᱮᱱᱩᱪᱟᱝ ᱜᱩᱨᱤᱜᱟ ᱨᱩᱜᱤ ᱛᱷᱟᱵᱟ ᱛᱟ ᱛᱟᱨᱩᱝ ᱟᱱᱭᱟᱝ ᱜᱟ ᱱᱟᱝᱱᱟ ᱛᱟ ᱠᱷᱨᱠᱤ ᱩᱡᱟᱱ ᱟᱨᱩᱜᱤ ᱞᱮ ᱜᱩᱨᱢᱚᱵᱥᱨᱟ ᱞᱚᱝᱛᱟᱝ ᱮ ᱛᱟ ᱵᱡᱟᱝ ᱛᱩᱠ ᱛᱟᱨᱢᱟᱨ ᱠᱟᱢᱟᱝ ᱡᱤᱜ ᱥᱤᱭᱚᱱ ᱩᱪᱟᱝ ᱜᱩᱛᱢᱚ ᱢᱟᱝᱟᱡ ᱜᱟ ᱱᱭᱟᱝ ᱜᱟ ᱱᱟᱝ ᱟᱡᱚᱜ ᱱᱚᱨᱤ ᱜᱮ ᱛᱟ ᱛᱚᱵᱫᱤᱝ ᱫᱚ ᱞᱚᱢᱮ ᱟᱛᱟ ᱭᱟᱝ ᱥᱟᱯᱥᱤᱜ ᱞᱟ ᱪᱟᱠᱩᱨ ᱡᱤᱜ ᱥᱮᱱᱡᱤᱜ ᱨᱤᱪᱟᱨᱟᱝ ᱦᱟᱨᱡᱤᱱ ᱠᱨᱠᱟ ᱠᱚᱯ ᱪᱟᱝᱟᱨᱟ ᱢᱟ ᱪᱷᱩᱡᱤᱜ ᱛᱟᱱ ᱫᱚ ᱛᱟᱣᱩᱡ ᱜᱟ ᱪᱩᱱᱡᱤᱱᱟ ᱢᱚᱝᱪᱩᱠ ᱭᱮᱪᱤ ᱛᱩᱯ ᱡᱩ ᱪᱷᱮᱛ ᱢᱭᱟᱱᱛᱷᱩᱝ ᱜᱟᱱᱟᱝᱟ ᱟᱵᱡᱟᱝ ᱛᱩᱠ ᱛᱟᱨᱢᱟᱨ ᱡᱟ ᱛᱤᱜᱤᱨᱟ ᱡᱟᱞᱠᱷᱟ ᱛᱷᱩᱭᱩᱱᱩ ᱵᱟᱨᱤ ᱡᱢᱟ ᱛᱢᱚ ᱢᱟᱝᱟ ᱵᱤᱡᱤᱜᱮ ᱛᱟ ᱢᱚᱝᱪᱩᱠ ᱥᱤᱢᱠᱤᱜᱤ ᱜᱚᱭ ᱠᱚᱱᱩ ᱛᱟᱞᱢ ᱡᱟᱣᱨᱤ
1: ᱨᱮ ᱨᱮ ᱨᱮ
0: ᱡᱟ ᱪᱷᱢ ᱦᱤᱯᱥᱭᱟ
1: Reishu Pansu, di dangna terang ka chanpan yuwa jachim khipsha ka chanpan di nang, ta kongni enyigi jokhe shibka nangni shabab zhinti, ta miyangan kuru zika khuen zhugjina, ta jachirong zhug maang tsukho jigik shigini, yegi makhinu serjina dha yangna, jachim ka shokan dakhi, tahti sahtin joko shanu ka, ta ngancha sirgunari, korkib tabishli dhatangi, ta ngon korkur tanggoni, namu gani tsiloka. Di dangna, ta ngacu jachirong zhug maang tsukho rangang ka, ta jwaji chema chongsum chasg na chokan di choni, ta cheli rang zhini na chokho yangna, ata jik chadang ka chamsul bazig ngakchuli kuni kapte se jirela. Ata shuk kantag ziga nyamchuk igu ga, te kuni kapda zigina.
2: Rere, ta afchigin na churang ngakchuli na doku nu chamsu pa di chamsu pi lakhtag ati na chuknari. Ata ngyur ta chamsu pi lenir lakhtag maayi gata gunari. Chamsu pa ngoma zigina, shangchin chamzin tinga chanu ga chamsu pi lenir lakhtag ziyunari. Ta titang na chamsu pi lakhtag angchang ra chamsu pi njabar, chamsu pi lenir kangam nyang, toptang lakchir ka angchang la suqa ga chamchin sawu ziko yunari. Kalti thakar kubchik tar juh tar mardi na tab jal yung chamtsupi lirig yuetun chantik zirkunandamu chatsik zigunari. Chatsik di nangni chamtsupi nyangay na chukka. Yang na chamtsupi lirig kangam nyangay na chukka tuktuktang na da di chamchan sawu zig vtantamnari. Dan digi da rang chamtsupa da du nguma chadang chamtsupa zig imanda shashim ruye khinari. Dane nyuha mawi na ata janchim shapsi kanjan jukku di kapsi ngiwar da chamtsupi lirig kangra kanjan jukkunari. Kanji tanga tamga jankan ngiwar da chamtsupi lirig kang yin nu martuk janchim lunzhi gongsi yin namari. Da chura kanjan jukun kumbu gongsi nyanga janchim lunzhi gongsi ziyo na changmi diriga ngiwar da zabzwe gunari. Dane da kanji nanga shapsi chap kongra shapsi nangdun sawu tukku zing zhi gunari. Huyen na mangdun joji zige na ata tigin zhiwa tang janchim lunzhi suk shapsi jangwari la yang na tigshir kapka ngakchul titsi pa ili. Chamkang nanga songi chamra tsukyo la sukwa gangan changma ukar kuyo ku. Da dirig da sawu zi ngu gu gu. Da di hanchin ni da janchim shapsi ga rinkung tangkli ili ganji nanga mzhi gu nari. Da gongni shakun uhtara rinkung sawu zi tangkli maay na da vzhigni yangzha afchar ka rinba kanu yi jinzha tamo yu na da ngiwar da zabzi wain ar nga nari.
1: Ri.
2: Da ni yifsanba ma wain na da changmi ngiwar da sima ngi gu jizi gu nu chizgiri zi na da chamtsu pa chadin zi gi na jyotu na jalka tup tba zi kilin ta ni yi na mari. Jimtsan chizga zi na vchika ngi nisha na da chamtsu pi lenir jiglim gu nang na jyotu nga jingzhi gu ta ni kilin yi ma chuk zi tangpib sawu zi ye zhug nari. Ngi gu ta ni da tukshir ka jalimpam ta rung gu dingang dha, paru luilag nao nu dingang. Daga janchim gu tambib la suqa rukli nu jingu, nye sizu garam jingji gu tani kelin yi tibna maari.
0: Tombi ya wangshi gu samil.
3: Shigbi ya rjingu zung samil.
0: Zambi huashkin ten samil.
3: Amami shiwa shi samil.
4: Chamlik jangdan dha, ma changma ramnim yin.
1: Ri, di dana tam jing tern zhiz wunu, ta huen zhug zina jia qi rong zhug maang tsuk zi ka chamchil pa ngal chul yi dang sik yi dana, ta jo zhi rig su su gu chon ni chamchil pa gu, ta pshen ni man zhawa gang tak ton nari, di kor ni xiu kaab da zi na.
2: Ri, ri, ta maang tsuk la la zi gandak xe gana nga jo dun chamtig yi gu na, nyo rta chamchil pa ngak chul yi gu jirin du gu gu. Chamchil pa gu mar gu ta rang gu jo zhi ni cila ngi ab zhi gi tak chu gu na zi gina ri. Ta chir tang gu jo zhi riga maang dun jo zhi, ni dun jo zhi, sun zin jo zhi zir gu nung da mu gu rik sim yu nari. Dan di nang ni nga tsu mong tsuk tsua ra ka tuk chi ni nu mong tun jo zhi ram ni tun jo zhi ndani gari. Di rong ngin dani ka sil gob di gu gu ni mong tun jo zhi ram ni tun jo zhi gu chun ni chum tsu pa tsap shi gi na niwa gang tuk tun tam ni na di shung ni rog tsum sha la. Tungmar mong tun jo zhi zi na da chi rong gu dun duk ni tsil ngi ra di ga rong gu rim dun ta chum tsu pa psha tang na chum tsu pi da jo zhi gi shu na yi shib sa wu zi gi li. Da rong gu rim dun tan rib chil chum kong a chum tigi nan du na ata rangab dengang ngi ni ginsin yosa kangtog ko mandang sara khasbe gusa kangtog ko dikorne yeshbe nu bjigne 돈덕데 참티케 지름 청마 참초 방역출이 난도나 다 참초페 쮸튼 참캉아 통고에 조이나 축거 다 참캉네 쮸튼 덤지게 고디능아 잡시게 조이나 축거 참라 축고디능아 잡시게 조이나 축거 다 쮸튼 덩질위 익참지 조이나 축거 단데 참모 참초 방근가나랑마 축너리 다 럭고도 참초 방이 랑급럭뜨가티니 다 응글 캉이나 축거 랑쿨도 덤캉이나 축거 단데 장고 레콘도 뭐 망아즈그나 송니 다 쮸튼 근고 진지 와슴 참만가나랑이 랑거 참튼 키랑 졸레 이르이나 축너리 年头个交警马多，就蹲乡巴城嘛，大人家乘客马送啊，他个乘坐班岗去个进那拉去那里。
1: 嗯。
2: 年头交警呐，他就等个年头交警到，就对来空个，就蹲通过一等的，等你打就对来空个交警等就拉有那个，银行城嘛我出的一个那里，个对他都有年金的，大送空个那个，个人等的是个呐，他个对乘坐班大送空个那个送的，都有年金的我提的。ата тондык гөрөм саузыг жилүн йели атаны да күркө сукну ныгни те айшим жойели да тишүк жанчым гөм жөйөт дан бип салышайна чукнари атаны да ныгни янгын дона да ти тани кыкчир кваг гөрва тони тугыу нечин та ташун кынгынын ишра гоюн жүтө цулина чукнари атаны ичебди лекун гөн йилшип гө көрүм жиг зугы жожинда мамын шепшу кынгынына төндөгна да чымсу басуңы жожи икчайна чукка да ти денгайна чукка цама ачахры алгойна чукнари тэни эда икчара денгэн цама уешэ ведэнгэ мэмэн шэпшу кэнгада нэгни мэпа ам яна нэгни яннуг тани тэмбэ кэсамчэр дуна чукнари тати мэцэкэ чэбдэли кунра мэмэн шэпшу кэнгэ чөтүн дэрбкэ нухкапсы ата натун жо юна ян ти тани самчэр дунара чукнари мэмэн шэпшу кэнгэ шэпшир жиг зугэ дрыу нитин тэ мэмэн чэмкэн апшэртэг ин ужигни чэмцупа дрыу нитин гэ тэмбэ канели та чэмравшиги нэгни яма ам яна нэгни мену гэ самчэр дуна чукнари атан дурди ишана анд мозгри тичинг та намбаци чанчм донжилви натуна тхи чэмцу пазынгчлы игутна янтык таблым жили чэмцу пилени лыктык юнэ гэ чадынг чэмцу пазынгчлы жу шиг калчиг
5: ри ри гадэнчи яян кана ба дина дэрэнг лэцэн динага гаци гансу шанчн хэри чэмцу пилени кэнгэ чэмцу багчо бан цожил датын та тангэрк бу дамчн дав дачип гангунг лам кана ата чэмцул ба зэмэ абзи датын гэж ячин ундук ман цуган гол горкрох тангону дамуга корни та дипшуг наци ням жугоса тугзну игоса кантыгз ёк дипшуг дани та таркып шунтан жонжин би тахым сунгэ жохэри жер датын кабдайнэри атина та дипшуг ина атан ацуп чэрмэн сатын сызгина ранын шават ундук чэма чунсым чызган чана жачым гы ламкан деп жил датын такы чожунд гачик ретара тан дитун даниин Rangnang a kheghang zgonu chazgirizina, tab shiawa chema chungsum chazgan chana, chub jachim tang ryo ka khargiag natun kang zgan chana, rangnang ga kheghang ra, rangnang ga khepan songchu bichu cheta, chamchul pa ngagchul ina chungnu ga kheghang da yok. Didang na chamchul pa ngagchul yeko chi kaptukun deta chazgirizina, ta agachu chamchul pa chadang ga chamchul pa, yang na jachim lonja zgina ra, songi chadang ga jachim lonja kang ra, jachim lonja tegniya songi da tanga jachim lonja yechu, ta zhanba ga oyo ga chal maninu, Tan the Mugichi of Damchinada, Nyantung Nandag and Afti Datangi, the Yichi Datangi, Ata, Yoga Matsuchita, Sig Kachig. They don't not angle the Sukaranga, Tandi Chamchong Rapulum Lesson, Tonsum the Ninjo. Lesson the Somdic Baran Donsum Batam Jebra, Somdic Gankara, Hadiabraki, Rabraki Tondavin, Darkalwa, Shiloin, Jechip Darkalwa, Oranjak Serang Rapson Marinchinin. Lesson the Tongue Shanchin Tang is Settlement Hanking or Jubshini, Yan Yan Kanaba, Dinan Yakubs of the Mu.
6: Sormona mesul mengok ki chela tankil shi ton cherang agu shela ngi sum nyurin ru am don khung ta shagdu she ba yang na aro tsu she bi kaps din ji ga dolum dang kharlum ji ani salu hi ki timna mesu chhi chhi jig yo sian ni dang ti we chu lu tong tong su lang nyam jup sha ki ger ti me chu nu shong wa yin na do tum mar ni tharlum ta ma ter gorum yo bi ngam agu sharam ru ki Kormun mesum ki chela yorkul thangi nanga nambar se cheyi mesum marung atang thangi khalab jamni mesu chola charging si sambi mochil thangi nanga lig chupi tankil si bayin
7: khatam ke ben bare rin ti jem bo da yin
8: ti jem bo da rin gang jung je se khdung yin
9: gang jung xian leng
10: Yan zashan sibir kabachin gurgitan pantuk nabatang, long tintang tajin denga, sankun hanji kinabashka kumzanga, darta kechikan yanam tanjojin banda, sorhun yangrugan tinkung urk long tinggu gongjong shalangalitsin yin, derungu gongjong shalangalitsin dengi kechiklan doon zintang somdik shil, nga kabzang nam gilgin. Rejubu namba, ta terungu limsin di nangas wujin hangiq ba kawal hamu lgadan shigdal tangi ta jojin gina kawal hamu tang mi tsuwi shenang sangsimzi damu ga langzizg tangkili dal tangi ta margi zang gina limsin gato ni rungu xarsum gu nyamnyung ra di hanchik rungu tsarlungu gorm maazig kavdayi yul si shuni limsin ngig na anjig yuhil
11: Ya kawal hamu cho demu?
12: Oon dozba cho demu yo
11: Demoin demoin, terung shaba ke tesang ke tuan ngap chan de tang neng no chot ke jisi shi ne.
12: Oh, ya. Kap dai chung dong ngap kos kap su chan no chok kwa chan chisi.
11: Ya. Na terung nem sing ngap jorum tara tong mur chen ngap ngap ngap chus ke chana.
12: Ya. Ngai na payan chung ngap ngap tang neng. Tim chen zong na mur lom dong ngap wakai ka gergen hita wata wara.
11: Terung ngap ngap nem sing dag na churang ngap tarang ngap sarsung ngap jorum de kap dazi gana tong mur.
12: Ya. Tang ai na shung ge zhe suman tar xing gu ni war de ni li ji ngu chu ge zhen zha de ta ge zhe pa zha de mu li ta ni ta sum zhe ji gu gu ta ni xi sam ni shi tong zhe ge war de ta zha tu ni zha sum de ta tar sum ta nga ta zhen chun ji na ka tu de ge rang min hing ge lam kan de xi ju ge zhar lu ne ru ni shi tong zhe ge war de ta ko ta zhar de ta zhe zhar de tun chi ge ge ge mo de ge tang tang an chun shi ka de ge zha sum de ta xi ge guan zhen qian bu Tani temeniamu nyanga longtang metuxer Tata, ngacho, tsonab kirkir dhig nal khuay tsukhsi yin. Ta khuay tsukh ta dhikuchi yang di chi khuay tsukh dhig gogis. Ta ngay hengag meyko, nga nara tibli tanga, ta ngay yang rayang gdig, ta wara lora maa machil ta. Ta ngay tibli ji meyko ta zin. Ta zin na tih ngar loog tar izga, nga gangja meyto khuzong rukshar ka shindang nar. Shindang na yin na, yin na manam tsonab kirkir ganga khuay tsukh yin nar. Gang meyko shar ka langdang zin na, yin na manam ashi gogis. Tendang at nang sumen yung ashi dali nga khuchat mo zin sumen yung ashi dan ya sar ka sar wa chau ti dali de dal han ba zan de de tilin to mo sin ya ta ta sum ga khajang zan mo hi gra ta ji khuchat to mo zan ni ha shi sri
11: ji ji ta ni to ji ge yen te tar sum to ma chu kung yar ngana ji so jing ge nyang tan ji ge onar
12: tong san de ta so jing ge nyang ge tan de ji kha tan ba ko ja ga yo kha ze ji na ge chu chil man dung zu mar mo chu chil man dung zu mar ta yang chu chi ko ne nga tu chal sar jeng go se kun yang cha sa зная ты чуга та джасыр код конду мунченго та ченгон ти наяс мунжаниола та чан кирге энгэрм магс хасе гонрела та чан буйну та чал марена рок нганай нара танги тондон танга чугу цомру лучи нана оти шуга яз цапрзлен румо цапрте наути ну тондон гикону цучели да ти ти клака тимага кону канже мето инар канже мето ина кирге рам ниго ᱛᱮᱛᱮ ᱵᱨᱮᱢᱚ ᱛᱮᱛᱟᱱ ᱠᱟᱯᱛᱨᱤ ᱛᱟᱝ ᱠᱟᱱᱡᱮ ᱢᱮᱛᱚᱜ ᱪᱟᱥᱮᱞ ᱞᱚᱠᱚᱛᱟᱜ ᱛᱮᱛᱟ ᱨᱟᱢᱤ ᱦᱮᱝᱜᱟ ᱛᱮ ᱠᱷᱤᱥᱤᱜ ᱜᱟᱛᱟᱝ ᱥᱮ ᱛᱮᱛᱟᱱ ᱛᱟ ᱠᱨᱤᱠᱨᱥᱚᱢ ᱫᱤᱱᱟ ᱨᱩᱱᱡᱤᱨ ᱣᱟᱨᱟ ᱯᱟᱪᱤᱨ ᱣᱟᱨᱛᱤ ᱱᱤᱥᱚᱝ ᱛᱟᱝ ᱠᱟᱥᱨ ᱱᱤᱥᱛᱚᱱ ᱡᱮᱜ ᱣᱟᱨᱛᱤ ᱱᱡᱚᱜ ᱩᱱᱤ ᱣᱟᱨᱛᱤ ᱛᱟ ᱛᱟ ᱨᱟᱢᱤ ᱢᱟᱭ ᱡᱤ ᱛᱟ ᱞᱟᱱᱫᱤ ᱪᱮᱞᱢᱟᱪᱤ ᱪᱮᱢᱟᱛᱟ ᱪᱷᱮᱝ ᱠᱩᱥᱟᱱ ᱛᱟ ᱠᱷᱚᱭᱞ ᱜᱚᱱ ᱡᱮᱞᱚᱜ ᱛᱟᱝ ᱪᱮᱞᱢᱟᱡᱤᱝ ᱠᱚ ᱠᱷᱟᱪᱟ ᱛᱤᱛᱤ ᱛᱚᱱᱟ ᱪᱮᱞᱢᱟ ᱛᱟ ᱡᱤᱛᱟ ᱪᱤᱱᱭᱚᱱ ᱥᱩᱴᱤ ᱭᱚᱛᱚᱱᱟ ᱭᱟᱱᱟ ᱭᱟᱱᱟ ᱡᱤ ᱠᱷᱚᱭᱞ ᱠᱩᱜ ᱫᱤ ᱠᱷᱟᱱ ᱛᱮᱥᱤ ᱜᱩᱱ ᱪᱮᱢᱟᱛᱟ ᱪᱤᱱ ᱥᱚᱠ ᱛᱟᱱᱤᱭᱟᱝ ᱪᱤᱜ ᱠᱷᱚᱪᱟ ᱡᱟᱢᱵᱟᱨᱟᱛᱤ ᱪᱤᱨᱛᱟᱝ ᱜᱟᱱ ᱡᱟᱡᱩ ᱧᱮᱝᱟᱱ ᱡᱮ ᱠᱟᱭ ᱠᱚᱱ ᱛᱚᱢᱚ ᱡᱟᱨᱤᱪᱟ ᱭᱟᱝ ᱞᱚᱜ ᱡᱩᱭᱟᱝ ᱟᱡᱚᱝ ᱥᱛᱚᱢ ᱞᱚᱜ ᱡᱩᱜᱟᱱ ᱛᱚᱢ ᱥᱨᱤ ᱛᱮᱜᱤ ᱛᱟᱱᱟᱛᱟ ᱟᱡᱚᱝ ᱥᱛᱚᱢ ᱨᱮ ᱛᱚᱢᱚ ᱞᱚᱜ ᱛᱟᱱ ᱥᱟᱞᱟᱝ ᱜᱚ ᱡᱚᱝ ᱥᱛᱚᱢ ᱞᱚᱜ ᱠᱚᱢᱚ ᱥᱟᱞᱟᱝ ᱜᱚ ᱡᱚᱝ ᱥᱛᱚᱢ ᱛᱟ ᱞᱚᱜ ᱱᱟᱭᱟ ᱛᱤ ᱥᱟᱢ ᱞᱚᱜ ᱛᱚᱢ ᱥᱨᱤ ᱛᱟ ᱠᱩᱜᱟᱱ ᱠᱨᱤᱜᱟᱨᱟᱝ ᱡᱤᱝ ᱜᱟᱨᱟᱢ ᱤᱛᱚᱱ ᱥᱚᱱᱟ ᱛᱚᱢ ᱥᱨᱤ ᱛᱟᱱᱡᱟᱨ ᱛᱚᱱᱟ ᱨᱚ ᱛᱚᱢ ᱥᱨᱤ ᱠᱟᱥᱨᱤ
10: ᱛᱚᱢᱨ ᱞᱚᱵᱴᱟᱱᱟ ᱭᱚᱡᱤ ᱧᱟᱝ ᱢᱮᱞᱚ ᱢᱟᱱᱫᱮ ᱥᱤᱜ ᱞᱚᱵ ᱡᱚᱝ ᱢᱟᱭ ᱛᱟᱜᱨᱟᱝ ᱥᱟᱨᱥᱢᱟ ᱠᱷᱤᱠᱤᱢ ᱛᱮᱵ ᱛᱚᱢ ᱭᱚᱡᱤᱨ
12: ᱛᱟᱪᱤ ᱥᱮ ᱠᱚᱱ ᱠᱨᱤᱜᱟᱨ ᱭᱚᱝ ᱠᱚᱱᱛᱮ ᱱᱚᱞᱟ ᱡᱤᱱ ᱡᱚᱜ ᱠᱟ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱟᱫᱤ ᱱᱟᱠᱷᱥᱚᱢ ᱜᱩᱠᱷᱢᱟ тевнер кирге нахсун гхэ тэ тэвч зу гэжон дэ кэ гэрсэн дэ тэрэ на тэрэ сомэн нэ дэ тэмзэрэ мо тэ гэ тэна а тэрэ кэ гэжон дэ нэ мэгэн маг джэ сэ гонэ рэ ла та кэр тэр тэрэ тэрэ сон жон дэ тэрэ сомэн сэ гонэ рэ ла та джа ян нэ тэм чэ тон дэн гэ тэ жэн гуй
10: рджа кэ сэн нэ гэ нян гэ ба мэн пуз гэ сам чэ дэ рджа и кэлам нэ тэ тэ гэ вэх чэ жэ гоу чэр
12: джа кэ сон ба пото чэ гэ сон нэ мэн алэ гэ тэ чэ мэн алэ гэ нэ па чэ хэ зэ гэ сом рэ чэ чэ дэ гэ мэн алэ гэ нэ джэ та дина андлотон данга чи логнон дунура тому камбертерке так мне бар кня мартамаюнгу тента ган соно тэр нянгылгына орын гнянгылгына тон сомар соман ди курсасу тарын мен хенгэнде шиг гай данг сонд нэхтэн сера та чи ганга дайг тэри хара та чи рамиг шхын жогурсэ гонорела тандык кусун жогурсэ гонорела кыргылам кани эната та сихан тебе жерзена та ганга мачга мачи озра маулука маулка нимин дом боздана канжуна черин жонар сигти хен тебе онар тани канжа метугла кан эстепчин де тук тухман жогуна хен гыта хазар каптыри сем кан цани те хсиг гандымсыр та сихан тебе жер теги тан та тризаран атым чик чанжа зейнёму сомба погнони та сигану сойни теги жагта нитик шяни мо мачигану та теги эстепчин де тулжанго та тариг рево та тариг ячиго дигс халтим төсөнөрө ранги каманы дат нөрө ланди тэг вартыкты юкра тэгин жагы тэг чиндэн тэг шэния таң маш өзү тэшэг ганыр тэни таң чыгу сум госун гүрдэ ачи зон шич чик шэрилэгэн тэ зүсэг гүрдэн чим буйонар шэрилэгэн тэ ганыр тат лукашын мүз гүрдэ тэ сим кым тэ сим сон тагму тэгин жогму гүрдэзга тэ сим кым тэ сиг тэхник ашиг гүрдэн чим буйонар таң чоло чыгыш чиг жаг ин дон чласын жагын хэнг ашиг ганыр му дигин маммас гүн жанары кэргин чоло чыгына дигин хэнг ганыр я Kanji me toko kanzan tsumba poromo. Tegishana ching mundi kutachi jikshaglang tsumba poromo. Tomo yana dar jagar tsumba poromo. Chotong mukhan tunu khuzina. Nyinga ka ngoma ngay tamo shiya mahi ka.
11: Nyanga kira ranga nye tsini ka se gondara. Degin zhondok shibshay yung mung di chwani. Nyanga ka nye tsini tibno khikin zina chuk. Yana nyanga ka ranga nye tsini tukha do nyinga ta suwa ka naku sa.
12: Tanga ranga suna niki ka nganda se gondara mo. Tanga chertanga ta kirisi mo sujinde gaga se. Ta sayana jikshayali ra gai soyi dan tamo zayin ra mo. Tegi tanga tsama ka tanga chik. Шига чорно дженге нязрдан до кокумо это не шика да качат шенари домаг семештгола тан мучи пусбахер гер
13: Кергенсе кертасылтымышык.
10: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ

0: gergenyar song changun toni danya chi tang dinda se kokis ta chama gdu she lobjun na gar de tang ta jin dang ach zum zun da chi gnar si ga zum zun de chi sukun de mji khn na chi ta ma nga ta na sum jong ji ga shi kur sun ish tum ma de na chana jin ur na ji ga ji ga shi kur sun ti ma sh te ta na ach chi ga ma na ti na ta li she po gu di she po gu na ni chi kun ur zun da zan zan thum bu chu ga to rang ge ti na chi jen go ga za ta chi ti ta ji ga chama ta ndra go ta ta chu si ga shi wi ga chi ga shi a pa nga sum ru ru a chi nga sum ru ru khise ni sum gu li she shung po ma nyo mo Tangota has a certain stance. Take on the landing, that get gun and doing kind. Get gained the tongue in Homa. Assumed another show. Songly shutting is on which I sang. Saying Nimish, Shannon Dokun, Chamaston and Dokumin, Ching of Tandachona, Chitangaston about that you summed. Missay to the Jango to touch his songs in another second of the children and get on the mother. Jerem to jet on stock.
1: Жи, Катте Лопапузгин этэн чу нянгкын ана чу хийг чадаж он чигэз итэн ан дэгэж.
0: Чэсэргэн ан иша чэсэтэн ди чу хийг чадам мушк. Тэдэн чэсэр. Тэдэн та джину чэтэн гэ тачи таг лонтон мэ тогтолг ёз лонтон мэ тогтол та тэн гэ кайна тэн сон гэ гасин ра. Пашин ма чэги чу хий. Чу снарал бажэн гэтэн нар гэ таг тавр лоцэн дэшэр тэн ата нар гэ таг зэлт гэн дэн зусэм чэн хин зэн ма чэ. Татам зэр картэн ан сонна эчэр нэн гэ мэни аргай сой гар нэн гэ тацм чэ.
1: Вэмэл сон бабуутгла сонгина карсон дэрэн чи вэмэ кэр дэдэг дэлэн нэг самши мага тонжок. Инэ чу самши тав сонгина нэ паилар гашин шэн нэг чара. Тэни та рэнг нэн сонг кэртин гэ чадма гонд юу хэрсүү юм сэгүгэ.
0: Жэнэ юудон ясу жэна. Чэм зэнэр зэн нанга хөчөнг лөөрм хсан бат гэн алж сон нэ мара. Да сон мар зэн та шэн и цогдом зо сон нэ та лөөр чичин сон мар нэ хаати. Данга чэн яш хсан бу Lorum Kusambazan Sandor, all the Hadi, which was Sergei with some Savion. Lorum Sambago Dita, look getting much hotter. Tigitana, Talonjas and Nivita, Mother Zonga to Jugunum, Zonga to Sonata, Utanivan Maria. Utan Lurmanavan, it and Jugunata, Utanimavanata, Zonga Marashi, just the Mudon, and a long curtain of the conjurer. Utan Sushanata, Lurmanava in Jesus, Teresa, and Zendam Parjimin, the Higas, those sitting Mantuna, Zendangavan on it. The Musi Utens, you don't the Chigamo. The you don't the Chenaker Chenakerata, me Utenimavara. That's excavator stone jagmaker, the Nakutan in Nandan Jazzy. Take it on the Sungangan on Sungan on the Yuku Kurta Satum, Jokak Kurta Sigamo. The Sigamo, you don't Chenaker. Tavarta Muslims, Nashon, Hopchonively, Tashopchin, Tanish, the Girgany, the Gitan, Nash, Ernang, Ganon Kersgarta, Yomason, Yusumaka, Ernosho, Mandurta, Nimachapchi, Tamuri, who you got to me, you know, Unamitis, Yuchimas, Minister Hachin, New Songs. Najumaju, Tanita, Simpers, you, Tana, Tikurum, the Shannon, Nori, Masi, Tana, to the Jamajin, Jokuri, Jamajis, Santanish, Tonona, Simple Guri, see Helihon, Tanish, Tanos, Tongo, Kitan, Oma Tavas. Ты машу, Джимми, машу, Джимми.

0: tōng tōng oma kuya hāndāng ārā tā tērāng chērā kūgō nā kāng chērā jāgō nā kārsā chōr jēzhō nō ātā tā tērāng chērā kūjō mē nā tērāng shō jāgō nā nōrkā chērā kūjō rā rā gō nā tā oma tāndagi zhāgtāng tāgi tāng zhāgtāng tsāgmār gō nā zhāgbō nā zhāgtāng zhāgtāng chērā kū nā rā yāng mā nā nima shō shō jāng tāgi tāng tī tāi tāng rā tāni tā tīn oma tsāg chī kū tā rīngā chī oma tāgi khatī kūzmā kū gō shō tā mā nīyā khān sō jāng kū tā mē kā oma tāgi chā shīn chāng kūr kū kūr gō nā rā chāng kūr kū kū nā tīn chāng kūr tū jā gō nā rā tāgi tāng tā tī rīsh kā tā gō kā rī tāni tā chīm chīm ab tā gī gō kā rī tāgi tāng tāni tā chārāf kīm rā nā tōn chō kō rī chārāf kām chō kō tāgi tāng tā tā tī lishka tī bjerim tuwa kwa kwa hachirin ngi ngin kong kundi ki thang sokma tu zana chukwa taba nga tī lishka tī aga na kira ta nga khashik tiga tī jirim tata tata ngu ma tata tī chorna ta chika mo xie zhigni wara yiki kar shi hali tiga na lakhub kongum nga tak chik nga shi ta war tata nga shi nga nga kwa tata nga gaya tī zhigni ta ta war ta nga shi nga shi juu shi zanda nga yu suna nga lishka li jimai kum ta shi zan ta nchukwa ki lishka li nsam shakta ta ta tamay na shi nchukwa ki lishka jaga mo ta ta ki lishka ta jangwa ta nga chu jangwa ngi ma shu kuyo numar ngi chi tantar wa yin dukwa nari jama jo zo ta wa yin dukwa gri na ta ni wa yi lo rin jukwa nari ke rin jukwa nari ta ni wa yi na ga na jukwa nari ta ni ta lishka chi ka mu ta wa yi da ju ni cha cho ta wa yi da gu nari jama ji nye numar ta ki ta ma tukwa ma tukwa shari ta ni jama yungu ta ni jama jukwa ni cha cho ma zukwa kumi ta lishka ti shi ga ta tang sang ta yu suna ta jama hachir za wa chi ka na atari na ta ma vji yu chir ta zho ji ma shi ta ki ta na chir na wa ka nur fe na yu numar ta wa yi shi ka na yung da numar ta tabri yung zho gu nari wo ka wari ta mar su gu nari zho gu numar ta shi ta nga chong na nga shi zho gu nari wari de ula zi ta wari di jama tar zho gu numar ta ki ta na chin yu suna lika ka za mi ka
1: Tā kārsāng tērāng chīgā shāwā gā kōm sāng gā chōnī hui lūk gā kāshūng nā mūtā sū gā zōng nī?
0: Tāng sōng ān kā jīr nū gā jīr sūm jāng gō dā. Jīr sūm gā tēv tā chū tā chī chā sūng gā tī tā.
2: Mā sūm rā jīr sūm nī gā chī kārsāng tērāng gā jīr sūm gā tōng nā chī chā lūk yō sā ān dā rā nā dā gā chī dō sā tā mō yō kā.
0: Tā chū mā sūm zō ngī ndō kī tā hī nā mār mō. Dē gā kā dā chī dī chū chēs chōng jēngu gā chū gu jir nū gā sā chōng āmbā jēngu tā tā chū khur kūr tā gu jir nū gu khuay chūk tā mā nī zhā lāng gā sā mū jēngu tā jēngu sē gu nī gu tā yī nā mār sū mū zhū tā rā tā nū mā rā hī tā hī nā mā rā tā tā nī shōng gu jir tā ngā tā sē gu mū yī nā ngī rā tā nā dā gā khu chā tā nā rā wī nā mār sū mā tā gu gu mū sē gu mū dī gī nā mār sū mā tā mā tā nā tā ngī rā nā ngī rā nī wā tī nā rā tā sē gā rī yī gī gā kā nā ngā tī chā pūr mē kū mū mā zhū nā ngī ᱡᱟᱭᱠᱚ ᱠᱚ ᱪᱟ ᱛᱟᱡᱩ ᱜᱟᱱᱨᱤ ᱡᱟᱭᱠᱚ ᱠᱚ ᱪᱟ ᱱᱟᱱᱤ ᱛᱟᱨᱛᱟᱡᱩ ᱜᱟᱱᱨᱤ ᱪᱤᱛ ᱠᱷᱩᱥᱩᱛᱤ ᱭᱚᱱ ᱢᱟᱴᱟ ᱛᱟᱪᱤ ᱥᱮᱱ ᱛᱨᱤᱝᱤ ᱧᱮᱝᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱚᱠᱤ ᱧᱮᱝᱟ ᱛᱟᱱᱨ ᱛᱟᱡᱩ ᱜᱟᱱᱨᱤ ᱛᱟᱱᱤ ᱠᱟ ᱚᱴᱚᱝ ᱥᱛᱟᱢᱟᱭᱱᱟ ᱱᱤ ᱡᱟᱭᱠᱚ ᱨᱚᱝ ᱛᱢᱟᱛᱟ ᱠᱟᱭᱱᱤ ᱢᱚ ᱡᱟᱭᱠᱚ ᱨᱚᱝ ᱛᱢᱟᱛᱟᱱᱟ ᱭᱟ ᱛᱟ ᱦᱟᱱ ᱦᱟᱱᱜ ᱨᱚᱝ ᱛᱢᱟᱛᱟ ᱡᱤᱜᱟ ᱡᱩᱠᱷᱟ ᱨᱚᱝ ᱛᱢᱟᱛᱟ ᱡᱤᱜᱟ ᱛᱟᱡᱮᱱᱟᱢᱱᱤ ᱠᱷᱤᱨᱤ ᱛᱟᱨ ᱡᱟᱭᱠᱚ ᱥᱚᱢᱵᱟ ᱵᱩᱱᱫᱟᱡᱱᱟ ᱛᱟᱱᱟᱝᱤ ᱢᱚ ᱭᱮᱝ ᱠᱟᱥᱟᱢ ᱪᱤᱥᱤ ᱚᱨᱫᱟ ᱢᱟᱨ ᱞᱚᱠᱱᱚᱱ ᱫᱟᱢ ᱢᱟᱱᱡᱩ ᱠᱷᱟᱥᱚᱜᱱᱤ ᱫᱟᱢ ᱢᱟᱱᱡᱩ ᱢᱟᱨᱣᱟᱠ ᱢᱟᱱᱡᱩ ᱢᱟᱥᱚᱱ ᱫᱚ ᱠᱷᱚᱪᱟᱱᱤ ᱵᱞᱮ ᱡᱟᱱᱟ ᱥᱮᱱ ᱫᱤᱱᱤᱨ ᱛᱟᱨ ᱡᱟᱛᱱᱤ ᱛᱟᱜ ᱫᱩᱥᱩᱜᱩᱱ ᱡᱤᱨᱥᱩᱢ ᱛᱟᱛᱟᱡᱟᱱ ᱥᱚᱱᱡᱤᱱᱟᱛᱟ ᱱᱤᱱᱚᱱᱟ ᱠᱷᱟᱨᱜᱤ ᱡᱟᱭᱠ ᱡᱟᱱᱡᱤᱨ ᱛᱤᱛᱚᱱᱟᱨ ᱭᱚᱠᱢᱚ ᱚᱱᱟ ᱠᱟ ᱥᱟᱡᱚᱱ ᱵᱟ ᱡᱤᱱᱩ ᱛᱚ ᱛᱟᱱᱤ ᱪᱤᱪᱩᱝᱜᱩ ᱡᱤᱨᱱᱩ ᱛᱚ ᱡᱟᱝᱜᱩ ᱠᱟ ᱡᱟᱱᱡᱤᱨ ᱢᱟᱨ ᱛᱤᱛᱚᱱ ᱡᱟᱱᱡᱤᱨ ᱚᱱᱡᱤᱱᱤ ᱜᱟ ᱛᱤᱛᱚᱱᱟ ᱡᱮ ᱛᱟ ᱚᱱᱡᱤᱨ ᱫᱩ ᱥᱮᱝᱜᱨᱚ ᱪᱤᱢᱟ ᱛᱟᱨᱚᱱ ᱚᱱᱡᱤᱨ ᱛᱟᱠᱷᱥᱤ ᱭᱟᱠᱟᱛᱟᱱ ᱫᱩᱱᱫᱟ ᱱᱤᱛᱚᱢᱟ ᱪᱤᱪᱩᱝᱜᱩ ᱡᱤᱨᱱᱩ ᱠᱟᱨᱢᱚ ᱪᱟᱡᱚ ᱛᱚᱝᱜᱨᱥᱚᱱ ᱛᱟᱨᱢᱚ ᱱᱤ ᱡᱟᱭᱠᱟᱨ ᱱᱟᱛᱮ ᱛᱟᱡᱚ ᱥᱤᱜᱨ ᱜᱟᱱᱟ ᱨᱚᱱᱛᱮ ᱨᱚᱱᱛᱮ ᱛᱤᱛᱟᱱ ᱫᱟᱝ ᱤᱛᱟᱝ ᱪᱤᱜᱟ ᱛᱤᱛᱟᱱ ᱭᱟᱝ ᱛᱟᱝ ᱪᱤᱜᱟ ᱛᱤᱛᱟᱱ ᱛᱟᱝ ᱛᱚᱝ ᱛᱤᱱ ᱛᱤᱜ ᱥᱚᱨᱟ ᱛᱟᱢᱟᱱ ᱡᱟᱜ ᱛᱚ ᱛᱤᱛᱟᱱ ᱨᱚᱱᱛᱮ ᱛᱤᱛᱟᱱ ᱭᱟᱝ ᱨᱟᱢᱤ ᱨᱤᱱ ᱡᱟᱛᱚᱠ ᱛᱟᱱᱤᱭᱟ ᱛᱤᱛᱟᱱ ᱭᱟᱝ ᱨᱟᱢᱤ ᱨᱤᱱ ᱡᱟᱛᱚᱠ ᱚᱭᱤᱠ ᱛᱤ ᱛᱤᱛᱟᱱ ᱭᱟᱝ ᱨᱚᱱᱛᱚᱢ ᱛᱮ ᱛᱤᱝ ᱥᱚᱢᱮᱱ ᱫᱤᱱ ᱡᱟᱛᱚᱠ ᱥᱚ ᱭᱟᱢ ᱥᱤᱱ ᱡᱟᱭ ᱠᱷᱟᱨᱜᱮ ᱫᱚᱝ ᱭᱟᱝ ᱭᱤᱱᱤ ᱠᱷᱟᱨᱜᱚ ᱪᱷᱟᱛᱟ ᱭᱟᱝ ᱥᱤᱜ ᱪᱤᱢ ᱱᱤ ᱥᱮᱜᱩᱱ ᱪᱤᱢ ᱱᱤ ᱥᱮᱜᱩᱱ ᱨᱮᱞᱟ ᱨᱚᱝ ᱡᱚᱛᱚ ᱠᱚᱨᱚᱢ ᱢᱟᱱᱤ ᱥᱮᱜᱩᱱ ᱠᱟᱨᱛᱟ ᱛᱟᱝ ᱛᱤ ᱥᱮᱢ ᱠᱷᱮᱫᱤᱜ ᱪᱷᱟᱠᱟ ᱡᱤᱥᱛ ᱛᱟ ᱠᱷᱤᱜᱢ ᱛᱚᱱᱤ ᱨᱚᱝ ᱠᱚᱱᱟ ᱥᱮᱜᱩᱱ ᱢᱟᱱ ᱫᱚᱢ ᱡᱚ ᱛᱟᱭᱮᱱ ᱡᱮ ᱥᱟᱱ ᱡᱟᱱᱟ ᱥᱟᱱ ᱪᱤᱛᱟ ᱥᱮ ᱛᱮᱜᱤ ᱛᱤ ᱛᱚᱱᱟ ᱛᱟ ᱛᱟᱛᱟᱝᱤ ᱡᱟᱭ ᱠᱟ ᱪᱤᱜ ᱛᱤ ᱛᱟᱱᱤ ᱭᱟ ᱥᱤᱜ ᱛᱤ ᱛᱟᱱᱤ ᱚᱭ ᱠᱷᱤᱜ ᱥᱤᱜ ᱛᱤ ᱱᱤᱜᱟ ᱥᱤᱜ ᱫᱟᱨᱤ ᱠᱷᱤᱜ ᱛᱤ ᱛᱮᱜᱤ ᱛᱚᱱᱟ ᱠᱷᱤᱜ ᱥᱤᱜ ᱛᱚᱱ ᱱᱟ ᱫᱚ ᱱᱟ ᱭᱟᱱ ᱛᱚᱢ ᱡᱤᱱ ᱨᱮᱭᱟ ᱠᱷᱚᱭ ᱥᱮ ᱛᱤᱱᱟ ᱛᱮ ᱪᱷᱟᱜ ᱫᱚᱱ ᱛᱮ ᱪᱮᱡᱩ ᱢᱟᱱ ᱥᱚᱱ ᱥᱮᱜᱩᱱ ᱜᱟᱱ ᱫᱚ ᱠᱷᱤᱜ ᱜᱟᱭᱢᱟ ᱢᱟᱨᱜᱟᱱ ᱫᱚ ᱠᱚᱣᱟ ᱠᱤᱨᱠᱚᱢ ᱜᱚᱱ ᱥᱤᱜ ᱢᱟᱨᱜᱟᱨ ᱛᱟ ᱠᱚᱣᱟᱢᱮᱠ ᱛᱚᱢ ᱥᱚᱭ ᱨᱮ ᱠᱷᱤᱜ ᱠᱟᱨᱛᱟᱵ ᱡᱟᱱ ᱥᱚᱱ ᱡᱤᱱᱟ ᱟᱪᱩᱜᱟ ᱠᱟ ᱞᱚᱡᱤᱠ ᱦᱮᱥᱚᱱ ᱠᱟ ᱞᱚᱡᱤᱠ ᱦᱮᱥᱚᱱ ᱤᱧ ᱞᱚᱵᱪᱷᱟ ᱛᱟ ᱥᱮᱱ ᱪᱤᱝᱜᱟ ᱫᱤᱜᱟ ᱩᱡᱚᱜ ᱱᱩᱨᱟ ᱜᱨᱮᱱᱟ ᱩᱡᱚᱜ ᱱᱩᱨᱟ ᱜᱨᱮᱱᱟ ᱛᱮ ᱠᱷᱚᱪᱮ ᱠᱨᱜᱮ ᱪᱤᱜ ᱪᱤᱱᱫᱨᱢᱚᱭᱱᱟ ᱞᱚᱵᱪᱷᱤᱱ ᱡᱤᱱ ᱡᱤᱥᱤ ᱛᱟ ᱛᱤ ᱪᱤᱥᱟ ᱪᱤᱥᱟ ᱛᱟ ᱪᱷᱟᱢᱚ ᱫᱚᱠᱚᱭᱱᱟ ᱡᱮ ᱦᱩᱛᱤ ᱛᱤᱜ ᱛᱟ ᱪᱤᱜᱟᱨᱟ ᱢᱟᱠᱚᱛ ᱛᱟ ᱱᱤᱥᱛᱤᱨ ᱛᱚᱱᱫᱨ ᱛᱮ ᱛᱚᱱ ᱛᱟ ᱟᱜᱟᱨ ᱜᱟᱨᱤ ᱛᱤᱜ ᱫᱟᱞᱛᱤᱱ ᱛᱟ ᱱᱤᱢ ᱡᱤᱜᱱᱤ ᱥᱟᱦᱟᱱᱚᱱ ᱥᱤᱜᱤ ᱛᱟ ᱛᱤᱵ ᱡᱤᱜᱥᱱᱤ ᱤᱨᱡᱤᱝ ᱜᱚᱨᱮ ᱛᱤᱜ ᱛᱟᱱ ᱪᱤᱛᱤᱨ ᱛᱚᱢᱡᱢᱟ ᱠᱚᱜᱢᱚ ᱛᱟᱝ ᱛᱟ ᱞᱟᱞᱟᱥ ᱥᱟᱢᱪᱤ ᱞᱟᱞᱟᱥ ᱜᱟ ᱞᱚᱪᱷᱩᱥ ᱜᱟ ᱛᱟᱱᱤ ᱛᱟᱡᱤ ᱫᱚ ᱠᱟᱫᱟᱨ 다른 시가 그때 티나 티던다 무슨 진저저 저 따지리 되던다 정수가 신지다 이런 거 하는 말이다 그게 뭐나 다시 그냥 혼자 체결이 리거 자기도 시가 예시는 싶더라 만나 캠을 캠 거리든 아트스 니 스토스 나스 거리 디만다 터르다 거리다 그게 난 미어 터르긴데 그게 영상 쓰다는 건 그러다 그리 다추 김지 그슨 지다 주지다 못 예시가 가고 다르다 좀 티나다 이 말나다 다 년나 됐지 다 년 주 저 따지리 양 지금 가는 수 있는 거 좀 тани та нга джагсум нга чутнг тэртэнэм нга токамару мадан та сигтанд та сяжин дин нэр та джуган нэр нэ нартэн та кэрге джач джач чар гэрэ чат гэрэ чат ивар тэвэн нго галог нэн чин дик та та чи чо чин гэ кумдла а чаун цуна лор джач чава гэ та лог нэн чин нго тара та сэча сэрсэн гэ дишку янсэ гэ кэрэ тэ нэн чин дэр та джуг нэн чин зонгэ ранг дишка дичу чэ нанаг начэ гэ дэнго шо тусун сам чэ кумэ тани нэн гонэр тэндэ хэчэ тти та на кэрге сосо зонда кэрге лига кэрмэ кэрмэ кэрмэ сам чэ гэ тэгэ шохэзэ хчэ кэ нэмсэ сарим джуга та нёрин дэ гэ дэр кэвчэ та нэ тар тар та хэ гэ нэр та та ти жу ух чэ тэ зонда нэ джэ гэ кэрмэ кэрмэ джэ кэ мэхэ уэ кэ мэхэ а да чэ зонда гонэр кэ джэ джэ то мэ зэ та ук джон ук хэчэ нэ нэ то мэ зэ та ук нэ гэ дэ ул лэ гэ нэр кэн зэ мэ тэ тэ гэ нэ вар тэ тэ та джон нэ дэ кэ нэ та та сон тумзри я тачирк чарджанда кси юнун мате керанг нони ранг тинара капр капрын зунжу мосо хача токсин чокки томар капр та ме томи на та шига та хача на та джиме кери шига кай гра та капр та рита шига сосин на паси буюк та тумри та бел женгу тер та ти юнре та нургу бел женгу та шига на бел ти шига яра бел к джон та ти дале янчи тамыз чинёй чик тамы тамыз чит там алема жат бит тэнше ёсон ник погрик даки яра дун та тамыз чит а чувак яра секунд каматын шпил ман жол секунд тамы бил дит дон тамыз рего лужо чит а там даз чиз грит дон ночи на янти сурат та контр кан зи зи зи зи лок ка та тама гэ та ёк ти сума хэ тек
2: я та чи дэрэн на жанд дан на нот хэ чи чи на е
0: я я та чинга дому кавда ма дому симптом ма ши чу ngarang sema tan ko kase do mo se ju ko kos kos no ko tan che ya ya ta demo
1: re du bana ba derang lem sin din nga nga si wo che hang ba khawa la mul ga dan she dal dan khawa la mu ta wo chang na ta jo ji la ka ni khawa la mu ta mi chu bi shen ang sang sim zi no mo zu tan kli ta ko mo chang na yang rang ga hang ga sar sum ga go rim na chu ko si pi di ku ga rang ga sem kum ra di char long ga go rim 시스 랑가 냥거 르고 타서 데 아타 망척 라그지 그 희친 셴부 태비었을 더 템누거 제킨 강 아르글리니 달라스 과 망포즈 아타 마성 동업실 디 한식 그 마르게타오 상진나 랑게 유동 챙게 랑게 파일 하정 동신 챙니 도모 웨미지긴 데테니 달든 랑게 냥거 가인 디 희친 태부요 그 랑게 소아라 디 어징 랑게 셴칼라스 과 망포즈게 тэг хичэн хаачэн шэбэ тэвгөөг тэг чэнг сарсум аян тэг хичэн тэвгэ ёслаасхгүй тан дэ ёсл ингэ на кавда май зигтэр ингэ на рэнгэ хуйлуггүй кашгура карсон дэрэн хужи арта автан дэний хужиаг мэрге тэмнүг хичэн хуйлуггүй талаасхгүй ма бүз кавда идали тэрэнгэ лэмсэн дэ ян зигдэ сонэр тэрэнгэ лэмсэн дэ ингэ на гавзан намжиг кэчгэлан дон зэн дон сомжиг шинэ ин лэмсэн дэг сомжиг анкер ба харгата хи дан таркл ба шиглу шекип таркл ба ғандық сайрандан соңымырын шынығын лесінар жемейін ала ғасу яңын керін жылдады мұ?

Chetil

тэгэдэг назука цклакна а нахор кази нахор казила амэш гниганан назука цк тишэлокла тэнглакна назука намба анитэнэ гомэн назука хсамилин дива гоманэн назука хзопркава о тэжэгнэ яна тэнсэл хтэнжи нанг

0: 공니 샤코노 따라 링공 사우즈 땡클 마이나 아따 비그니 양라 아처크 림바 칸후이 진라 도모요나 땡이버터 자브즈위나 링네리
1: 레
0: 드니 입선바 마위나 따 청미 니버터 시마 니고지즈고노 쳇그레지나 아따 청츠파 차든즈기나 조토나 절카 툽트바지 킬린타니나 마리 짐천 쳇그가지나 후치킹이니샤나 아따 청츠페 리니르 지글음그능나 아 조퉁근 징지게 타니 킬린이메 추그지탄 빕 사우즈게 죽네리 니게 타니 아다 득히르케 잘음팜타 어랑거 딩군다 파룰위럭 나오노 딩가 아드게 잔침 거탄 빕라 수카르글이 누칭거 니스즈 그람 징지게 타니 킬린 이트브노 마리
2: 톰비의 왕후고 사미
3: 시그비의 징오 존사미
2: 잠비 화끈 텐사밋
3: 아마미 시와시사밋
4: 참득진던도 무성만 담님인
1: 레 디나나 담징 튼드지즈노 다 권주그진에 제치롱롱만 속즈크 참출바 응을클리당스 이당나 다 조지르 소소고 돈이 참출바그 адапшенимэндава кантэг тоннери тэйкони чукаптадина
0: арере та мэнцхлалаз гүндэхигнэнга чүтэн чэмтэг ягуна ньорт чэмцэ бангчлы ягожирин дөкөк чэмцэ багу мөргөт рэнг жовжи нэцлэнги авжиги тэгчүгүнэзгинэри та чэртэнгэ жовжирга мэнтэн жовжи нэтэн жовжи сэнзэн жовжи зэркунунда мөгэрэхсэм юнари тан динэнгни гацу мэнцэг цуара катэг чинину мэнтэн жовжирам нэтэн жовжинда нигари тэрэнгиндэни касл кобдиг гони мэнтэн жовжирам нэтэн ᱡᱚᱡᱤᱜ ᱪᱷᱩᱱᱤ ᱟ ᱪᱷᱟᱢᱪᱩ ᱯᱟ ᱪᱷᱟᱯᱥᱤᱜᱤᱱᱟ ᱱᱤᱣᱟ ᱠᱟᱱᱛᱤᱠ ᱛᱷᱩᱱ ᱛᱷᱟᱢᱱᱤᱱᱟ ᱛᱤ ᱥᱩᱱᱤ ᱨᱚᱜ ᱪᱟᱢᱥᱟᱞᱟ ᱛᱷᱚᱢᱨᱮ ᱢᱟᱝᱛᱩᱱ ᱡᱚᱡᱤᱜᱤᱱᱟ ᱟᱫᱟ ᱪᱮᱨᱟᱝ ᱜᱚ ᱛᱩᱱᱫᱤᱠ ᱠᱟᱱᱤ ᱪᱷᱞᱟᱝᱤᱨᱟ ᱟᱛᱤᱜ ᱨᱚᱝ ᱨᱮᱢᱫᱤᱱ ᱛᱟ ᱪᱷᱟᱢᱪᱩ ᱯᱟ ᱥᱟᱛᱱᱟ ᱟ ᱪᱷᱟᱢᱪᱩ ᱯᱮ ᱟᱫᱟ ᱡᱚᱡᱤ ᱜᱮᱪᱩᱱᱟ ᱤᱥᱤᱯ ᱥᱟᱣᱩᱡ ᱜᱮᱞᱤ ᱛᱟᱨᱟᱝ ᱨᱮᱢᱫᱤᱱ ᱛᱟ ᱡᱮᱯᱪᱤᱞ ᱪᱷᱢᱠᱷᱟᱝ ᱟ ᱪᱷᱢᱛᱤ ᱱᱟᱱᱫᱚᱱᱟ ᱟ ᱛᱟᱨᱟᱝ ᱜᱚ ᱫᱮᱝᱜᱟᱝ ᱜᱤᱱᱤ ᱜᱤᱱᱥᱤ ᱭᱚᱥᱟ ᱠᱟᱱᱛᱨᱚᱠ ᱢᱟᱫᱟᱝ ᱥᱟᱨᱟ ᱠᱷᱟᱥᱵ ᱮᱜᱩᱥᱟ ᱠᱟᱱᱛᱨᱚᱠ ᱛᱤᱠᱚᱨᱱᱤ ᱮᱥᱤᱵ ᱮᱱᱩ ᱵᱤᱡᱤᱜᱱᱤ ᱫᱚᱱᱫᱚᱜ ᱫᱟ ᱪᱷᱢᱛᱤ ᱠᱮ ᱡᱤᱨᱢ ᱪᱷᱢᱟ ᱟ ᱪᱷᱢᱪᱩ ᱯᱟᱝᱜᱚ ᱪᱩᱞᱮ ᱱᱟᱱᱫᱚᱱᱟ ᱫᱟ ᱪᱷᱢᱪᱩ ᱯᱮ ᱪᱚᱛᱩᱱ ᱪᱷᱢᱠᱷᱟᱝ ᱟ ᱛᱷᱩᱝᱜᱚ ᱮ ᱡᱚᱭᱱᱟ ᱪᱷᱩᱠ ᱫᱟ ᱪᱷᱢᱠᱷᱟᱝ ᱱᱮ ᱪᱚᱛᱩᱱ ᱫᱢᱨᱤᱜᱮ ᱠᱚ ᱫᱤᱱᱟᱝ ᱟ ᱪᱷᱟᱯᱥᱤᱜᱮ ᱡᱚᱭᱱᱟ ᱪᱷᱩᱠ ᱪᱷᱟᱢᱨᱟ ᱪᱷᱩᱠᱚ ᱫᱤᱱᱟᱝ ᱟ ᱪᱷᱟᱯᱥᱤᱜᱮ ᱡᱚᱭᱱᱟ ᱪᱷᱩᱠ ᱟᱛᱟ ᱪᱚᱛᱩᱱ ᱛᱟᱝ ᱡᱮᱞᱣᱤ ᱤᱠᱪᱷᱟᱢ ᱡᱚᱭᱱᱟ ᱪᱷᱩᱠ ᱛᱟ ᱫᱟ ᱪᱷᱟᱢᱚ ᱪᱷᱢᱪᱩ ᱯᱟ ᱜᱟᱝᱜᱟ ᱱᱟᱞᱟᱝ ᱱᱟ ᱪᱷᱩᱠᱱᱟᱨᱤ ᱛᱟ ᱞᱟᱠᱚᱨ ᱛᱚ ᱪᱷᱢᱪᱩ ᱯᱟ ᱜᱮ ᱨᱚᱝ ᱜᱚᱵᱞᱚᱜ ᱛᱟ ᱜᱟᱛᱮᱱᱤ ᱛᱟ ᱟᱝᱜᱩᱞ ᱠᱷᱟᱝ ᱱᱟ ᱪᱷᱩᱠ ᱞᱟᱝᱠᱩᱨ ᱛᱚ ᱛᱩᱢ ᱠᱷᱟᱝ ᱱᱟ ᱪᱷᱩᱠ ᱛᱟ ᱫᱚ ᱡᱟᱝᱜᱩ ᱞᱮᱠᱷᱚᱱ ᱫᱚ ᱢᱟᱝᱟᱡ ᱠᱱᱟ ᱥᱩᱱᱤ ᱛᱟ ᱪᱚᱛᱩᱱ ᱜᱩᱝ ᱜᱚᱨᱛᱤᱱᱡᱤ ᱣᱟᱨᱥᱢ ᱪᱷᱢᱟ ᱜᱟᱝᱜᱟ ᱱᱟᱞᱟᱝᱤ ᱨᱚᱝ ᱜᱚ ᱪᱷᱢᱛᱷᱤᱱ ᱠᱷᱤᱜᱟᱝ ᱪᱩᱞᱮ ᱤᱨᱜᱤᱱᱟ ᱪᱷᱩᱠᱱᱟᱨᱤ ᱱᱤᱱᱛᱩᱨᱠᱚ ᱡᱚᱡᱤ ᱢᱟᱨᱛᱚ ᱡᱚᱛᱩᱱ ᱡᱟᱢᱵᱟ ᱪᱷᱢᱟ ᱛᱟᱨᱟᱝᱜᱟ ᱪᱷᱢᱠᱷᱟᱝ ᱢᱟᱥᱩᱝᱟ ᱛᱟᱠᱨ ᱪᱷᱢᱪᱩ ᱵᱟᱝᱜᱟᱝ ᱠᱨᱠᱟ ᱪᱤᱱᱟᱨᱟ ᱪᱷᱩᱠᱱᱟᱨᱤ ᱱᱤᱛᱩᱱ ᱡᱚᱡᱤ ᱱᱟ ᱟᱛᱟᱜ ᱪᱷᱤᱨᱛᱤᱝᱜᱚ ᱱᱤᱛᱩᱱ ᱡᱚᱡᱤ ᱛᱚ ᱪᱮᱫᱫᱤ ᱞᱮᱠᱷᱩᱝᱜᱚ ᱡᱚᱛᱩᱱ ᱛᱷᱩᱝᱜᱚ ᱤᱛᱟᱝᱮ ᱛᱟᱱᱤᱛᱟ ᱪᱷᱤᱨᱫᱤ ᱞᱮᱠᱷᱩᱝᱜᱚ ᱡᱚᱡᱤ ᱛᱟᱝ ᱡᱮᱞᱟ ᱭᱩᱱᱩᱜᱚ ᱟᱵᱫᱤᱝᱜᱟᱝ ᱪᱷᱢᱟ ᱩᱪᱷᱞᱫᱮ ᱜᱩᱱᱨᱮ ᱠᱟᱞᱛᱮ ᱛᱟ ᱛᱚᱜᱚᱭᱩ ᱱᱤᱪᱤᱱ ᱛᱚ ᱛᱟᱥᱩᱝ ᱠᱷᱟᱝᱜᱱᱟᱝᱟ ᱠᱟᱜᱱᱤᱨ ᱤᱛᱟᱝ ᱱᱤᱥᱜᱤᱱᱟ ᱟᱛᱟ ᱠᱟᱯᱛᱨᱤ ᱪᱷᱢᱪᱩ ᱯᱟ ᱛᱟᱥᱩᱝ ᱠᱷᱟᱝᱜᱱᱟᱝᱟ ᱥᱩᱝᱜᱮ ᱛᱚᱜᱚᱭᱩ ᱱᱤᱪᱤᱱ ᱟᱝᱩ ᱛᱷᱤᱜᱤ ᱟᱛᱟ ᱛᱚᱱᱫᱤᱠ ᱡᱤᱨᱢ ᱥᱟᱣᱩᱡᱜᱤ ᱡᱤᱞᱩᱱ ᱭᱮᱞᱮ ᱟᱛᱟᱱᱤᱛᱟ ᱠᱨᱠᱚ ᱥᱩᱠᱱᱩ ᱱᱤᱜᱱᱤᱛᱮ ᱟᱭᱮᱥᱤᱢ ᱨᱩᱭᱮᱞᱮ ᱛᱟ ᱛᱤᱥᱩᱠ ᱡᱟᱱᱪᱷᱢ ᱜᱟᱢ ᱡᱮᱭᱩ ᱛᱟᱢᱯᱮ ᱥᱟᱞᱥᱮ ᱱᱟ ᱪᱷᱩᱠᱱᱟᱨᱮ ᱛᱟᱱᱤᱛᱟ ᱱᱤᱜᱱᱤ ᱭᱟᱝᱜᱱ ᱫᱚᱱᱟ ᱛᱟ ᱛᱤ ᱛᱷᱟᱱᱤ ᱠᱷᱤᱨ ᱠᱚ ᱟᱜ ᱠᱟᱨᱤᱣᱟ ᱛᱚᱱᱮ ᱛᱚᱜᱚᱭᱩ ᱱᱤᱪᱤᱱ ᱛᱟ ᱛᱟᱥᱩᱝ ᱠᱷᱟᱝᱜᱱᱟᱝ ᱱᱤᱵᱥᱨᱟ ᱜᱚ ᱭᱚᱝᱡᱩ ᱛᱚ ᱪᱩᱞᱤ ᱱᱟ ᱪᱷᱩᱠᱱᱟᱨᱮ ᱛᱟᱱᱤ ᱪᱮᱵᱫᱤ ᱞᱮᱠᱷᱩᱝ ᱜᱟ ᱧᱤᱞᱥᱤᱯ ᱠᱟ ᱠᱚᱨᱢ ᱡᱤᱜ ᱡᱚᱜᱮ ᱪᱚᱡᱤᱱ ᱫᱟ ᱢᱟᱢᱟᱝ ᱥᱮᱯᱥᱩ ᱠᱷᱟᱝᱜᱱᱟᱝ ᱟ ᱛᱷᱩᱱᱫᱟᱝ ᱱᱟ ᱛᱟ ᱪᱷᱢᱪᱩ ᱯᱟ ᱥᱩᱝᱜᱮ ᱡᱚᱡᱤ ᱤᱠᱪᱷᱟᱭ ᱱᱟ ᱪᱷᱩᱠ ᱛᱟ ᱛᱤ ᱫᱮᱝᱜᱟᱝ ᱱᱟ ᱪᱷᱩᱠ ᱪᱷᱟᱢᱟᱣ ᱪᱟᱠᱷᱨᱤ ᱛᱟᱞᱚᱜ ᱱᱟ ᱪᱷᱩᱠᱱᱟᱨᱮ ᱛᱟᱱᱤ ᱮᱛᱟ ᱤᱠᱪᱷᱟᱨᱟ ᱫᱮᱝᱜᱟᱝ ᱪᱷᱟᱢᱟᱣ ᱮᱥᱤᱵ ᱮᱛᱟᱝᱮ ᱢᱟᱢᱟᱝ ᱥᱮᱯᱥᱩ ᱠᱷᱟᱝᱟ ᱛᱟ ᱱᱤᱜᱱᱤ ᱢᱮᱯᱟ ᱟᱢ ᱭᱟᱝᱱᱟ ᱱᱤᱜᱱᱤ ᱭᱟᱝᱱᱩ ᱜᱮ ᱛᱟᱱᱤ ᱛᱟᱝᱵᱟᱠ ᱥᱟᱢᱪᱷᱤᱨ ᱛᱚᱱᱟ ᱪᱷᱩᱠᱱᱟᱨᱮ ᱛᱟ ᱛᱤ ᱢᱟᱪᱷᱤᱠ ᱪᱮᱵᱫᱮ ᱞᱮᱠᱷᱩᱝᱨᱟ ᱢᱟᱢᱟᱝ ᱥᱮᱯᱥᱩ ᱠᱷᱟᱝᱜᱟ ᱡᱚᱛᱩᱱ ᱫᱟ ᱡᱤᱯᱠᱩ ᱱᱩᱠ ᱠᱟᱯᱥ ᱟᱛᱟ ᱱᱟᱛᱩᱱ ᱡᱚ ᱭᱚᱱᱟ ᱭᱟᱝ ᱛᱤ ᱛᱟᱱᱤ ᱥᱟᱢᱪᱷᱤᱨ ᱛᱚᱱᱟᱨᱟ ᱪᱷᱩᱠᱱᱟᱨᱮ ᱢᱟᱢᱟᱝ ᱥᱮᱯᱥᱩ ᱠᱷᱟᱝᱜᱟ ᱥᱮᱯᱥᱤᱨ ᱡᱤᱜ ᱡᱚᱜᱮ ᱛᱚᱜᱚᱭᱚ ᱱᱤᱪᱤᱱ ᱛᱟ ᱢᱟᱢᱟᱝ ᱪᱷᱢᱠᱷᱟᱝ ᱟᱵᱥᱤᱨ ᱛᱤᱜᱤ ᱱᱩᱡᱤᱜᱱᱤ ᱪᱷᱢᱪᱩ ᱯᱟ ᱛᱚᱜᱚᱭᱚ ᱱᱤᱪᱤᱱ ᱜᱟ ᱛᱚᱜᱢᱵᱟ ᱠᱷᱟᱱᱤᱭᱟᱞᱤ ᱛᱟ ᱪᱷᱢᱨᱟ ᱥᱤᱜᱤ ᱱᱤᱜᱱᱤ ᱭᱟᱝᱣᱟ ᱟᱢ ᱭᱟᱝᱱᱟ ᱱᱤᱜᱱᱤ ᱢᱮᱱᱩ ᱜᱟ ᱥᱟᱢᱪᱷᱤᱨ ᱛᱚᱱᱟ ᱪᱷᱩᱠᱱᱟᱨᱮ
1: ᱨᱮ
0: ᱛᱟᱱ ᱫᱩᱨ ᱫᱤᱥᱟᱱᱟ ᱫᱚᱢᱚᱡᱜᱨᱮ ᱛᱤᱪᱤᱝ ᱜᱟ ᱛᱟ ᱱᱟᱢᱵᱟ ᱪᱮ ᱡᱟᱱᱪᱷᱢ ᱫᱚᱱ ᱡᱤᱞᱤ ᱱᱟᱛᱩᱱᱟ ᱛᱷᱤ ᱪᱷᱢᱪᱩ ᱯᱟ ᱡᱤᱝᱜᱪᱩᱞᱤ ᱜᱚᱛᱚᱱᱟ ᱭᱟᱝᱛᱤᱠ ᱠᱟ ᱛᱟᱵᱞᱟᱢ ᱡᱤᱞᱤ ᱪᱷᱢᱪᱩ ᱯᱤ ᱞᱮᱱᱤᱨ ᱞᱟᱜᱛᱤ ᱭᱩᱱᱟ ᱜᱟ ᱪᱷᱟᱫᱤᱝ ᱜᱟ ᱪᱷᱢᱪᱩ ᱯᱟ ᱡᱤᱝᱜᱪᱩᱞᱤ ᱡᱩ ᱥᱤᱜ ᱠᱟᱞ ᱪᱷᱤᱜ
1: ᱨᱮ ᱨᱮ ᱜᱟᱫᱤᱱ ᱪᱮ ᱭᱟᱭᱟᱝ ᱠᱷᱟᱱᱟ ᱵᱟ ᱛᱤᱱᱟ ᱫᱮᱨᱟᱝ ᱜᱟ ᱞᱮᱪᱷᱱ ᱫᱤᱱᱟᱝ ᱟᱪᱤ ᱜᱟᱱᱥᱩ ᱥᱟᱝᱪᱤᱱ ᱠᱷᱟᱨᱤ ᱪᱷᱢᱪᱩ ᱯᱤ ᱞᱮᱱᱤᱨ ᱠᱷᱟᱝ ᱜᱟ ᱪᱷᱢᱪᱩ ᱯᱟ ᱪᱚᱯᱟᱱ ᱥᱚᱡᱤᱞ ᱫᱟᱛᱤᱝ ᱛᱟ ᱛᱟᱝᱨᱠ ᱵᱩ ᱫᱟᱢᱪᱤᱱ ᱫᱟ ᱫᱟᱪᱷᱤᱯ ᱜᱟᱱᱩᱝ ᱜᱟ ᱞᱟᱢ ᱠᱷᱟᱱᱟ ᱟᱫᱟ ᱪᱷᱢᱪᱩ ᱯᱟ ᱡᱢᱟ ᱟᱵᱡᱤ ᱫᱟᱛᱤᱝ ᱡᱟ ᱪᱮᱱ ᱩᱱᱰᱩᱜ ᱢᱟᱝ ᱪᱷᱩᱜᱟᱱ ᱜᱚᱨ ᱜᱚᱨ ᱠᱨᱚ ᱛᱟᱝ ᱜᱚᱱᱩ ᱫᱟᱢᱩ ᱜᱟ ᱠᱚᱨᱱᱤ ᱛᱟ ᱡᱤᱯᱥᱩᱜ ᱱᱟ ᱪᱤ ᱧᱟᱢ ᱡᱚᱜ ᱜᱚᱥᱟ ᱛᱚᱜᱱᱩ ᱜᱚᱥᱟ ᱠᱟᱝ ᱛᱤᱜ ᱡᱚᱠ ᱫᱮᱥᱩᱜ ᱫᱟᱱᱤ ᱛᱟ ᱛᱟᱨᱠ ᱵ ᱥᱩᱝ ᱛᱟᱝ ᱡᱚᱝ ᱡᱤᱢ ᱵᱤ ᱛᱟ ᱠᱷᱮᱢ ᱥᱩᱝ ᱜᱮ ᱡᱚ ᱠᱷᱮᱨᱤ ᱵᱩᱡᱮᱨ ᱫᱟᱛᱤᱝ ᱠᱟᱵᱫᱟ ᱤᱱᱨᱤ ᱛᱮᱱᱟ ᱛᱟ ᱡᱤᱯᱥᱩᱜ ᱤᱱᱟ адан ацуп чэгмэн сэтэн сэзгэн аранран шава тондог чэма чонсэм чэзгэм чанна жачэмг ламкан дэв жилдадан тэгчуэжэнд гэчэг. Рэйтара дан дитун даниян аранран кэгэн згону чэзгэрэжэна тав шава чэма чонсэм чэзгэм чанна чуб жачэмдан рэйог кэргэг надун гэнзгэм чанна аранран кэгэн ра аранран кэпэн сонгчу бэчу чэдэ чэмцул ба нэгчул ина чонну кэгэн дэ ёг. Дэдагна чэмцул ба нэгчул ёгу чэг аптухун дэта чэзгэрэсэрэжэна та агчу чэмцул ба цадынг чэмцул ба яңна жатым лонжы згэнара сунгэ цадынг жатым лонжы кэнгараб жатым лонжы тэгэнэя сунгэ дадынг жатым лонжы ээчу та жамба гэ ойога цэл мэнэнну та дэму гэ чэгэв дамчын нанда нянтун нанда гэ нэн ахты дадынг нэ ячи дадынг ата ойога мэцэ чэдэ хэсэгэ гэчэгэ дэдагна та ангэ тэцу гэгэнгэ тэнгэ чэмчун гэрэб чуэлэм лэцэн донцэм дэнэн жог лэцэн дэх зумдэг баран донцэм бах дамжэн чэбра зумдэн гэнкэр бал хардэб рахи рэб рахи донжэ бэйн даркэлва шиглоэн бэчэчэб даркэлва оганчэг цэрэн гэрэб сонэм рэнчэнэн ээн лэцэн дэ цонэн шанчэн дэн и сэчэм ээн хангэн гэр гэрэб шинэ яньян кэна ба дэна нэркэб сэв дэйму
5: Tierang agu shela ngi song nyurin ruwa am don kung ta shigdum sheba yang na aro tsu shebi kapsa dinje ga dolum dang tharlum tia ni salu hiki timna mesu thichi jig yo sian ni dang ti we chul shtum tum sulang nyam jup sha ki kel ti me chun shong wa yin na to tum mar ni tharlum ta ma der gorum yo bi ngam agu sherin ru ki Tormun mesun ki chela yorkul thangi nanga nambar se cheyi mesun marunga tang thangi khalab jamni mesu chola jati si sambi mochil thangi nanga chupi
6: tan bijin che tisul jerge yin
7: Tormun worskil gulun chin
6: Tormun worskil gulun chin
8: Nyankan ba che chu de mu ina de ne che che ni tong ni zhi li da jia bei ci sim zhe de ge jia zhi ge da de bei ci zhu ji le wo zhi ge da de bei ci jie de ni la za ni ma di shu ni tang di san ji niam zhu le cin ji nang tu ne ge nai di ji shel
9: guo la shi wei ji zhong ge zhen gu le lan de dan ni ma lin zi de dan bei zam leng zhen ber ken de dang
8: 中央登格路之东地路各界龙骨子个边在谷地财经在谷十八马斯松县呢书所速度不合那特别地位可得九八等我中接种中跟南至了那次年四了六九下哇没特得这杂志等美共前为国控界年里个浪漫的写过边书里能等拉十的年入梦路是个混乱
9: 上海娘里三子的天津和粗的为高斯主席习近平给国来是为集中个整个咱们的安顿的国来是为集中满了个更加性子的等国来是为集中日记等提升的这次的东西第二部节日了中国集人都这些有娘这娘这的娘这的节国来是为集中是大外人穷等中给说个所速等了等着你国来是为集中个权力的你和有给谁把等 给出了对你每日介绍的等配置送中心的每日介绍的一个人听说班子不是跟着等于这么这一集每日用了盘的管理门户镇等可不见咱们的国歌等战送娘的需要说个经常的等送去不让的家南巴差不起话等都不想给差不了坚持的每不是切的接着想问题应该的刚刚送进用了咱们能出去你别急着走比也急满了个了懂得个差不清的不要 咱们能拉这些兄弟们，我自己这次下去比第一次这边没得，六十个混的。上海娘们三子等送这届真凑合，主席习近平给国来是为集中个整个咱们的安顿的，对为的黑钱不按了的呢，集中个干了才话的。当然，咱们能得的是的，咱们能个利用的，也可可慢慢给他们的。 等正些给吧等，也去这么凶了，这送些呢，也去这个速度的，也去这做困难，他们通这给吧。学我们个人的个人些呢，得做个差事等，红客跟战鼓来我这个些吧。没得我人怎么办？打不等呢，集中个政治代理忙我等，代理政治个给，也可不说些，慢慢来判断不些吧。下去就吃顿了多少东西的，也可不说些，他们个银子的，下去的就是我的跟的等。 Kola Shwe Jichung Jengu Tongba Nizong, Jakub Tang, Jachi Sanzig Jatang, Jichi Niwi, Jafjur Tanglin Shikhang. Kola Shwe Jichung Jubi Canchung Shiba, Niyue Tang, Zhenivwa. Weyena Ji Cakil Simde, Ngarji Sizi.

ཁྱི Арангне чива лент пара молум дапи цулшини аранга дхпо йилжанта дуанг упрша патаво отгзила та аманби цунджазко жолоныре чонджазко лаукани хиверчичгзи та хиверчичгзила я тгата ко аранга джазко хиджерес гунуго цгтинязко ангэсэ мажола та чу кынзга сумнига шугутку тигтэрэч хичиге шигэс гуну о ти кагата сумнязко Di hijochin guni jopat kisindere. Ya hijochin nazuka tsikyamo guga. Di chwa nina gukshilayam guga. Gukshil tu khutiyam nazuka tsikyangisim nazuka masim bazi shay guga. Diga chanshi khurjula on kiwaga. Chanyil tsuwi lhkun tanyil la. Adibri jayna gajir yugichir chigiz. Adagchiga nyongi tansib tawanam. Shishigji di wansim tembramun jiwataba amzi. Ya ta chanyil sukunu. Та арынгэ чигэл хохон тав та жанзга кагуга тото чо арынгэ джинадга цигэл хмаат гэзэн цуйл хмаас гуну цигэл хмаанд хонде танилаа ди дикавта мэн тан куса нян тэгэн хонде ла а дэвэр жанаа ди телан джинадга та жугбатан тела цомбэр дона жухрын дона а дэллэс гуну кана джинадга вааж гатун ла джинадга ла онжига вааж гатун ла а дэвэр шэпэн дона тэгэн Kajir, jirgichir chigizila, ta ka mahtunga vartin nazuka chuchiga, dimushe nazuka chiga, jizila, o tehtirgin nazuka jole, hijochin nazuka xingishiga. Adagachinga nyongyi tansib chawa namsa guno, kongcho, ya nyongyi tansib chawa asa guno, ta di ghanangturchi chala nazuka di jinkare, di tanchepo, xamu nazuka samichi ton chobarishe kemba. Di tangche po, shishigan ji di zi, ta chotangan jina zuka ka tali, wansin tembraman tig zile, wansin zikuno, lingga yisim wanba tig zinri. Ta, li zuina jina zuka ayangyi wanba, ngig zuina jaju wanba, ya yil zuina jina zuka ndanzigi wanba, o dimuzga teni jina zuka, o dhipa anyula jina zuka jikar shechi zimu, o dimuzga tawazik niya, hijo jingu ba tig zinri. Yana, Shichiwi mijil jambir machir na, yezhin na gachir nangwi tsuchir chigizi. Adagna shimadu khuy shig jiti, arangil ojung zikchin shaytan roochi watawa ozi. Da chiga arangmiz gini nazukwa chiga jana sungdani, timuzga chiga joni zinjina. Da kichis iwi arangji mijil dukhundi gini nazukwa chiga sema chiga mantra na, yil jani gini nazukwa Агава атан хчипи нязгва наванд хондига та чөрингэ нязгва ерэнт цөөр чирчигэзи а нивэр чирчигэгэд гэзмэр я куурнга хширм духотан дэ нязгва хширм мэйон ий нязгва шитэм арангэ нязгва ёшо вожон ди зэгтэн икэн жүжэзи он дэмо жоккуну нята шижэрчин гуат гэзи я гобэ жанчин нанси жини ба хцмин гобаны цэгцэм жоба онгон жуби Tantin gukshil tsmin gukzi. Agarsha jenchin dopan dripta mahtarvi tsgh tsmu jopi guni guprasha paashi yinti zila. Ta tsmin gukpa tawazina agarsha jenki jenazukon dopad khuti dripka manjigvi tsgh tsmu guni jolda tang gukunu. Tsmu zgin guazi. Ti kutamchi khurjula saagana nishay chua. Kati chondru dhani nina chochi jambang gashik tsulzi. Адгна алга цул чаи дирэн нитэн гопрын жирэс чиати гутэн катин зао чол иле жантэн жуа дамба кунайна чочи гама жамба шиг цорич хэзи адгна чотэн тави дэнгэлч алга цови жинди алга цолвас гуну гокэм дизнэ гокэм чи жиндига чэв ягдынви дирэн нит цуан гопрын жирэс чиватавр Arang dhagpula zidung chiwi chukmuti arang shiwa yil jantan zhu ngichin yina
zamo jan tak chowa

Yadgunamba, Tarta, Deringa, Thuringer, Kili, Tsinga, Tsamba, Niva, Nagamchen, Zuni, Simdag, Tsamba, Dinasik, Jujil. Tugifjirna, Tatarkubinjina, Deringa, Japanese, Jetty, Tugur, Gog, Tsirchik, Gui, Tsingo, Nivu, Zungadali, Talopras, also Kansagam, Sunushin, Rayang, Toku, Sarvas, and Gortumguni, Tamusk, Toku, Sarvant, and Gortumig, Jabjigran, Charger, Tagunga, Tundani, Takabdaski, Julitsin, Zuga, Chargegoni, ата гэргэн камзам рэтгшиньо рэтаян карсон тэран дэ топ курсаразун госум госк гэргэн абан сун шэчинэ раян ярмаран жогон нуг ламна юун яна кэргэ топ курсарван дэ госум и джабжиге кун топ чон топ кун ди топ динна а тэг сомажи комгэ мен нуг варкэп тэмус гэри тин гэ тэн ян ачур гэргэн си кун нуг лэргэн дэ чи лэрэг зэнтэн манжава ян ачу лэрка зэмбаз лэрка лала ачу лэрэг сосо гэ кэргэн оо гэ нэ тани а та лалам сун шэчинэ рэнгэ лицу коркап чан чан

Dagan widi dalta lihka shikitang umani nga suga kamda nga suga changchang yinni tamuga lihka ka ngora yuk. Yana nga chu thobcha agar girgin nambam tsunu shena. Ta narka nanyanar gaw cikhchigini wili thobkuk sarwa zaga ngozaamna yin thobchaan tsukuna yinna zina nima di toni dalita thakir lihka ndi shikitang na chukuni tamuzgan marra. Daga rngasani wili dali di trapchigi ikonu lam rangtong jirgizgib jili yin jogu iji. Ta tamuga kirga rkabli yana tiga tamuga kirga mxsik жабдық жертаян нацхузгук титани тачу гергинг лехка лертан дана юнуг шаванды дэбжин ба тамчик лехкандла рамдыгызгра дорнаңзын декиргэм тэнчинзги юнжуда да шакачин ди темжик мна сусугын итани ятани тарангнан амцун ишечинайын кыргы тарти варг лорин жерке лецин дам донзын дар сомжиг шиватан тани лецин ди чуни гергин намбаг гоман гомазоён кыргы джин де патан тани кала сусу Дому жергізгі чугы, готи, мюнгаргі жергізгі жердумы рангжинзіна чугы. Янчыг дамси рангжинг гуни дэрэнгі лэйциндаб жадидали лобгу хсарванда нгу цаммийгі да жабжигра штагунгі чундані чу кабдасгі чуилдані ян нгі яла махырну, нгі кани мачуну, манчунгнанда тамчы гуджиг карнунжа хсандаб ялсамна юна мэгсалнгі чу лэйцин татунгангар галамдэ кабртунга хура чугы дидана да чу дэрэн жапы нехэн чацга нехэр армала тундаук дидандар гэ цэхчиг цэнгуни вэли лобгу хсарваз нгур зумгэ юну гэртани да жачи Тобчук намбагы ранранган кыргы семпиган чарзызга югазы юджу зу ул темжик да госы куну ян тобку сарвазга госом гони да тобма чи чани да мус хти ян чини ян хсарчик ул хума тар гыв цингон дин жина да тобра сусум цуну шечина да лу ул хума хсарва хсарчик ул хума тагдыг юнр дидана тартык темри ниген го жами тогниге юнди цамагы кыргы тобку сарван ди чарзыра жабжиг югазын тени далени да риватын жечиг гони сигжуга хуагдан дара Хтонсым дарч ижуды шяка чинж. Дагы тал хобжугу фичиаг рынги лобгу бухсарванди лобжунган чаржызга юхуазгын гойчу. Ачу гергин намбаг шяка юну шава чечун гантан ганзгым цуна тэг нежун дитсул рантун ганзг янара ди чаржызга юхуазг южуды да гачинж эсэ гонуг лобгу бухсарванди чаржын тэнжу. Тал хома лалан цуну шэчина фичи чаны ачу дитсул рантун ганзгам цуну шэчинара кэрзу рынги лобжунган чаржыра кэргэн цуаган чаржы ишиги юхуа юни гумши юхуа чихы юни дамур ян лобжуг лалан цуну шэчина чин чаржызы кэрэ сау нэхтан зг чан шэчирэ мэни джанжи самжи джинар чан лун юнжирэ мэни дамуга нэртанра южири дидан ачу рынги чар зэнда чэгэн гугу гэзэна мне ржэгэ ранганга чэцэджа ранганганган цуага гомши тэнгтэн би ода жэсэн би лордан дэв жэрэн зэг шэрэда ранга фчэбдум зэг шэрэда тагзул гангзгнан дэг мэг гангзгнан дэн мэг дэ таран лукугда мачар вар сали сэнгэн унар тэг да дэдэн фтэн би гуни лобгун дэн чаржэн зэнжу очун лобжун гу гомши чэмузу егу гэ дэнэн жэна датан чу шава чуба гангтан гангзгэн жэнара чэг жэрчиз гэра ювсан зэг дэ чэг лэгэбчиз гэра ярдиз гёнчута да гачэнжэла сэдэн гэнзгам цуну шэчинара у карцэн аптэна дэрэнгэж ыша нанын аптэна дуцгэж шажу та ярджи гэшгэн дэг зажунда да вся гачэнч тэгэ ранын гэвжэсэн баг лорд авжэсэн баг кыргэ товжунг гэнэртэн ди шэран кура шэвшэр зэхи вчэбдым зэг жобрата тагзул тал хук бусарванда чигин гоцум гогэн сэман зэнчэс гёнэр тэгэ лук бусарван ди да гала гэнцмгэ чаржэ цэгдан ба дамурэ чиг зожу тэгэчэн тин чонэ да тал хук бусарвазун гоцам ми тэ гочэ чу сача елун сусорын гэ паса паюна ёнэра ёнэри ран чиг сачан гэнцгэна ёнэра тэгэ фширан кури рэнгэ лупжагэн нэ тонжу мжоржу гэ ламгэ дэнжиг да ламгэн дэвзэндэр тэдэна карцэн тэрэнди чирна яркина мартивжами лака учу карцэн тэрэнди гэнса гэнзгам цуны шэчинара чиг чиг бабжил чэнугэ варкэв дэмузэри тэдэна ранан жосагэ ламгэ дэнжиг чимузэри ламгэ гэнэцэ чимузэри дэ ярта мартара янжэ манрэй далини ота ламгэ кэргэ чока мэмчэг дэртайг дэгэгэ чу дэгэчэн тэдэн чуны да да лобжанди рэнгэс хамагэ фчэй фчорин жогэ нура ёнэр ян ранангэ кэргэ ранлотхэв чиг рэнгэн жогэ нура ёнэр рэнгэ ран тэгэ жогэ нура ёнэр дэдэна
다 다르고 사 강사간 주인나라 파츠라 주 조르친데 랑쿠트이드가 조지가 랑쿠라지 업근 그 지급 랑쿠르는 아버지 조고 조다 어쨌나 참마르크트 지지 조르지지나 까무리 라는 거 제이고 손나 뜻 다들 된지기는 이와라 요나마르 이나 간탄 강사간 주나라 그거 그 랑쿠르크 고리그라타 에욕 랑쿠르크 그글음라타 히니 샹차 요나즈 어레 디 칼로아트 조라 다이그 다이그 이주 딘초니 춘 조르지가 랑쿠라 조라시기 디 랑쿠르크 그거 Nishtang, nishtang chimuji. Ta tarkubu, yangji ga gormura tamu tsaagunu, lankura jikunu ga nana, gorduk chari ga karga, jihembi hangmarasi kunu, taga yangji ga khonsira tiyo, gai ni nana, maab zingi jogo nara yu nara, taluma, shayi chunji na, jikji, zgonji ga laka ni chunga, titana, kachang di hala, gai ni jogo nato mura yu nara, yang tamu ta maayi dali, rangar arglam da fci, ta rangarangu, dhenchigra, rangrang kirga rang rang gi dang zge rang rang gi si zge deline rang rang gi rang thong rang tsa zge daline ata lamnin jogo ti gen rebzi ke korum de si gi nyam chog dor na yong ju ta kachin chi din choni da lob chona ba chona shachin ata lob ku sarwan da go tsa mi yong go ti lag lag zong ta kachin chi gi ya lag zong zina chi nam ba ge thom ri se ma ta ne ono chi zri ya ya lag zong zi ona lag Rgurumun dhan jaq wanara yuachiri, yang lqa trokhan dhan jaq wanara yuachiri, ta lhomnir wazga, lhomazgam tsunu shachina, lqa trokha xuu dh xibja yundanchi, libja huachari. Ditana, ta rangrangvishira chiri yungunu gu huachaga rgita yung, shigi talizikab zayi, ta yuqwa yundani vidi, dasuqib jayi, mavjil maliya chiri yungju, tani libja yinjina ra rangrangga girgin namba, tani labja susu gu chukangla kansimga libja ri gobrugshi yonar, ta tsangma yungjubshi yuachiri, yuachigu jimtsin, ta girgin namba gazaro, ta tanga yarnanga rambandi, ta tpishi yarnang shenrunga ni wili ni, charzanda chigin jugu gu, gu gu gu chigim, drugu gu chigia, drugu gu, achubshia wapshi, YouTube kala kani wili ni, maafshid shuna, chigili mesam kutaga chi namba gara yung, ta guwarnaay dali ni, pachir lagulang ton tukwa yung yujiri libja, ta njab yujiri samga libja, njab mena ayo kaya, njab mena njina tarung uchu, chikshiga tajigna namgong arta xishishu, shachizga yonar, tarung racho nyamaxchigra hani, njab yugu tichul yul yok, titana libja ta njab gonozgina, ndongonozgina, chizgina ta yung njab yiju, ta gachindri, ta ta chushira lopra yung juga lagzong, xuzuri, lagzong, lagxiri,

요거 메이크 더 조식이 질린 요가서 용주 더 가친지 레드가 다섯국 서바즈긴 고르츠미 거캄드거링 아다 잡지그자 드니 냠죽 돌능 셰기사가 고니 랑랑 게야다 출즈그시나 아단다스 다바스크시데가 다타레친데 산신 남신비 냠크남비 촌나 공거 아 카브단딜라지 카르눈자 카사 양디지 만당사 만총사 마추사요나 아 지난바가 양직 산드브레 당주 과정칭 줄레친 타통근가 카브랑 정트르급든 혹직 드슴 예르급슴든 응아라 특급든 혹직 드슴 예르급슴든 지그드니 특급든 혹직 드슴 예르가 응아흐슴 특근다 추옌 라랑 가운데 이르끌음 딜라 코라초 드니 데링가 응금촌 존이 심라가 참반드브지리 달리 오르근낭든 혹젠지 카르노니 지요노 다 Чамдаг цагбарг өвчардаган дейб гул үүний хамар чайчиндар нга үрдан цэй шиба пэшун жэндан жэрн ээсэг үнүүг арцумийг жэрцум дамуз үхгэж үү жэрцум дейл хана чэрдаа жүйгэл хама амцун үшэна чайчиндар мүзэгар нга цангсун лагэн ада шайинда патэшун вазэг лүгутап гэс Тэгэ кавсан дэсэг дэй үнара бачар чэн амбан дэсэг нянжүүг үхжуара рэва ючэр самк Жэмцэн үзүр ата хамасатан конзгамсон үшэчэнара рэнгэ варжил рэнгэ вэв ептэгэнда чэг юхуа юэндэн палэшун зая дамузэг чэг лугсуна докэмэнэй хамада чэгара юэна мар тада самбах чэгэнтэн яныш Самбах чэгэнтэн допах чэгэнтэн дэйр вжиг тарада та лигону джабгону глакана кыргыян чапры чачи намана цушунгы юныр тыгы махия шунгоны районыр манчунга шунгоны районыр тани мава шунгоны районыр дидана та теринг наңтын дөвжили далини яң чиг булгон зинжири синжири аюк шу дечикта жигил дидана дуң ойнчина самлу нар сунжу юби хами сиби гортугунда жемтрухтун ис та чачи дуң мууш Самлуун дэй нар сунжу юби хама дэй шайиг гуртуғнда жиэм тухтуң табгас хамааг мэгржин ара самлуу тунржиала суғааг хэмэл цурмэгэн ааны шайиг самлуу хтунртанг дэйян жарвахтун сабасигри. Чамцанг лобсуунда чу хуэчаагартанг хэбшаа чагуну нда куна замг мачугну мацэг мандангни дэйтавыз гриси. Та ар гапшугун нэпаатан мэгржин жиэпаатаны ар герцэг самлууг нэвандав жондур шэпаала суға. Ата да цыңма кіргі нэр сонбей горымгы чондыны хэндым когылы чиваатан ар маңзы рангабжын згрейс. Ар жэнчэ мэпэр арангнил пэнсым жэцух сухтан ваатан ар жэнтэлгэн ааны царлун жонвэй хама дэйда дагзул арангэгэн ааны рдаваандав жэрваатан мэцэй нюнва пэнсым жэцух сухтан усан дэлний та архангарли янваагам тунгнээн дэй жэгтэн дэй дару шэпа. Даны дэхтавэй корыг чонны да сайын дэйян кіргі ngarje samlukh tongtang de ga de mgjar ngarli chi chen semse jing ar jin chi me pre mhi wa la pro sha yir bo ba ga khang yo ba de ta ba zgri si ta sha yir jin ding ge hi gu gu thob gu ge aro aro zi de li nan ta ge ko ni ha ma ma ngaz gi yo na chi yang shi ran kure rang tuan dang zgi jam na rang rang ayang kher ge yar ji gu gu o sha yin de thob so yo ga zre sha yin de kher ge ni ge ja chi chu ran dim thong ja thir jan de chi chu gu shir de rang rang ge thir jam thong ja yang chi gu ge si Hama tirjaa jianziga di tsoga shayyaf shay chizgira. Hamam tongjaa jianziga shayyaa di tsoga rtoon chizg yonuga zarzigritaga. Da gongnab shay kunu rangranga lakayang ariwa nantab zongdi. Rangayang shug gangji tani peji yongan jigjura nar sonji yodbar hkilwi hamazga shayyiga gortogda yang jiem tohtang tabga sikonu dar. Da chay chigjigri. Din choni da hami rangwiga jantin udalini chimtsanga kori lagbu zhugtina giva dar. Хамаг жүрлім жүйрені шіпі тагір амтон тапі мүхі та сайыр есі. Ніпа дүн жі жүйкілдан бі чімцан лобсуынды шайығы сімгі яркілігі чадалған жүйра. Рангігі ғаным сарлон жүнғады рангігі гомші сөбжір жүйдір. Чімцан гангулуғы далида хевша лобір жүвара харчун шіпі ешкабдандыны чімі панцынгі барын дыргу шіпадың панцынлар гілма шіпа мнямгі яртын йон ешкабсы чімсулу зунғынды енчі чығынғы башығырес шіпі коригді музыка чуныда арангігі ғаны ламу шіпар арымжі арангчына жінчун шіпі гомші зунғызгі ян чығытапгі тұнта варсымды рдобхығы чекінгі дали цошіп шітапжын царлун жонғы башығырес Тэгэ хамаг ранхуй гжантун хийчүү.
ozu ka gsha bazg na chuk lg ba ba kang tang kang zgam chon du shen ra sha yi de ji mu khwe yu gwa zg dan jug go dor chu ku sem lap sam ba tar ni li yo na ta chu jin ding gen jo dg chu sum de yang nyam ma rang khik gib jig jog na shi dam ni sha yi ga la ka ari wa tg tg az gu song ding ni rang ga la ka ma bzon ri na de mu khwe yu gwa zg jog ma tab ka Dirnguna huma uchu kabdaga chuni girganan bagara fshanyung yu hamazu chuna rangrang kirga changtungu dantin danita rjianjukun damuga kirga shawach upandi gom yoni damu yina shayi girtsamni dijiga nzimj gujuga samba tira mela vahmet fshuni damuga hamagara yu kusikunu danjina tachu mga huynjog maa tamduga shikshi Tā chī sārī, chūng sāgā āzū tāna rāngā rāshkūrū chīmchī zīgā, nirāng zābjīz gāvā rā kāpdāyī gūtī nā rā, chū kāgā gāchā dīrā ñam chūgā gūk. Dīrā shā īzīgā mū khuī yuqā zhūrtūyīn gūk. Tāni āchū shāvā chī chūng gāngzīgān jī gūtī nā rāngā lāglāng tōn tūgān bāb gūtī gā līgā shūpā dī yāng ñam chūgā gūk. Dīnjī nā yāng shā īdī mū khuī yuqā zhūn chūgā gūsik gūn. Shīr nā Tukuma hamasatan kanzgam sunu shechinara. O, rangi virjindi riva nandan zgan zangu nukar tani rani kyang deshigi mughuita yuqa zgan jogu ndoshchuka simrap sambatar niri. Cho gortuk da yotana rangxik chujindanga rangi rangi shchopatayang nyamshag jognash. Ta cho huwe xsumbu nguma nguma galeetsinani gomnyong yola. Hamasu kirgi shayindi huwechartizi yangra orka fshali da huwekang nangra damu chil huwecharan damu ni arnamba natsuk yinara kirgi huwechaga gomshi yuqa zi chigjotar kamur yisi. O, danita rangi rangtuk nishchun zaydali rangi shayi rangi sa huwechar targuyi. O, rangi huwechafti. O, chu huwechartizi shayi harap kalma maya rangi laga langi dali fti nima riri rangi chimtsang nang tondang nada. Tisul karma rangtuk chimuzgi yinara jiga huwechari lagan zanjuga. Gomsi ta chikab chigdana, shayi dira rang xiga churtsumni huwecha tajuga dambata jitunga si korigda nzomjuga si gomsi ta chikanjuga si kunung damuga achu huyek zombu shanyung yu chenam bagara goyo jiri damuga rangzinga goni ta rangrangam chonu shachinara o terang nima hanchikini wali ta rangrangani wali ngu zami dali o sangfsinchita shayi ndirtsumni kacha kamung damuzgda waka mafsiju maglangju kilin kakkara yina yinmzi dali tam jia tab song de yin na tam wu xia chuo ba chong chong zhi ni li da rim ji yar ji ra gong pli yong de li da zhi xin zeng ge kor ge yu gua zi chi ge ju ju xie le mar ge ba ri la ta na mie zi ge le ge jia zi ge ju na de ni wei li de li ni de chim chong zi ge lu su shi ta na ru a zi ge shen nan ban na de ni wei li guo zam na de yang chim chong zi ge lu su shi ta zu ngo ma xie nyong nu dang ma ta ni ng tong ge sawa yi zhe ge geng ge gong ju ge zi da li zu ru a ta yong go na nga si zi ge on ru a yong go ku zi da li ta ma ra zu ji na ra ge xi chim chang de sawa yi ni zha ha ma wa xi ma nga na wi li de ni de mo ri la ta dar ge bu chu zhong qi jian ge nan ba ge chu nu xian na ta ru a ge go dong ru gong ru a ta yong go yo me la ra ma hi ge ra ta ni ru a ge go dong dong na ra ta ni go ng na nga nan ba ne ra yang chi chim chang gang gu lu ge ni ba ko na ta mo meke se kunu ta xia yi ta zu rang rang rang ge kong an ge nya kang na zu zu yi de chi ge ju ge ta mo ge ker ge gom xi ngan ba ser ge na ta mo ge na sa la ni ci ci ga ma lu kwa zi m jong ge yo ke zi yang a chu ge ge nan ba ge ngu ma ngu ma xia ge yo la ta tam chi ku ge ge xia wa ju ba re ta ge lo ma ga m chu ni xia ji na ra a ru ka hu ngi ni ling hui cha to ni o ta lo zu ngi ta ji ta ji gi yo kwa zi to ju ga le chi ra ti han sen na da mo ge ma nga zi lo ji ra zo ji gom ji yo ke se ko nu ge ta ni yang gom nyong yo ta ji na ta ha ma ga ran hui ge jan tin da li ker ge chim sang ge ko ri lo bu zu chen gi ba yo nda na ni wa che chi ni wa ta ni ha mi ᱛᱤᱠᱟᱹᱞ ᱦᱚᱵᱡᱚᱱᱛᱮ ᱛᱚᱠᱨᱤᱥᱤ ᱜᱩᱱᱩᱜᱩ ᱢᱟᱪᱷᱤᱠ ᱛᱟ ᱞᱤᱥᱢ ᱫᱮᱛᱷᱟᱝ ᱫᱮᱭᱟᱝ ᱥᱮᱢᱠᱨᱤ ᱜᱩᱜᱟᱥ ᱭᱩᱱᱫᱤᱱ ᱛᱚᱯᱟᱛᱟᱝ ᱱᱤᱯᱤᱱ ᱪᱟᱨᱞᱚᱝ ᱫᱟ ᱯᱷᱟᱢᱵᱟ ᱪᱤᱢᱵᱩ ᱛᱷᱚᱢᱞ ᱚᱱᱪᱟᱝ ᱞᱤᱯᱚ ᱫᱮᱛᱷᱟᱝ ᱨᱟ ᱥᱮᱢᱡᱟ ᱪᱤᱣᱟᱱ ᱥᱤᱯᱤᱱ ᱪᱟᱨᱞᱚᱝ ᱜᱚᱨᱢ ᱪᱷᱚᱠ ᱨᱟᱢᱟᱝ ᱡᱨᱤᱥ ᱠᱟᱦᱩᱭᱨᱟ ᱞᱤᱯᱚᱱ ᱱᱟᱜ ᱪᱤᱜᱛᱟᱝ ᱡᱚᱱ ᱛᱷᱟᱝ ᱨᱟᱢ ᱧᱩᱝᱣᱟ ᱛᱚᱵᱡᱟ ᱞᱟ ᱥᱚᱠᱟ ᱛᱤ ᱡᱤᱥᱢ ᱡᱟᱝᱵᱤ ᱛᱷᱤᱱ ᱥᱮᱨᱥᱩ ᱭᱚᱠᱟᱥ ᱥᱟᱣᱟᱯ ᱛᱟᱱᱪᱤ ᱛᱟᱜᱡᱩᱱ ᱵᱟᱨᱪᱤᱱ ᱨᱟᱥ ᱠᱟᱯᱪᱤᱱ ᱛᱟᱛᱜᱱ ᱫᱮᱭᱟᱝ ᱨᱟᱱᱛᱷᱟᱝ ᱫᱟᱱ ᱵᱟᱥ ᱜᱨᱤᱥ ᱠᱚᱠ ᱪᱷᱮᱢᱫᱟᱠ ᱥᱟᱭᱤ ᱜᱮ ᱥᱤᱜᱨ ᱱᱟᱢᱵᱟ ᱛᱮ ᱛᱢᱩ ᱜᱚ ᱛᱚᱨᱱᱟᱝ ᱡᱤ ᱭᱤᱞ ᱢᱟᱨᱜᱩ ᱠᱷᱟᱨᱪᱩ ᱜᱮ ᱥᱮᱢᱠᱷᱢ ᱡᱮᱨᱛᱚᱜᱱ ᱫᱤ ᱧᱟᱢᱡᱩᱜ ᱢᱟᱝᱡᱢ ᱤᱡᱩᱨᱟ ᱥᱮᱢᱠᱷᱢ ᱫᱟᱨᱪᱤ ᱜᱮ ᱭᱚᱢᱞᱤᱱ ᱵᱮ ᱥᱮᱢᱠᱨᱤ ᱫᱟᱞᱤ ᱥᱟᱭᱤ ᱤᱱᱫᱤ ᱠᱟᱠᱟ ᱜᱟ ᱜᱚᱫᱚᱝ ᱛᱩᱞ ᱦᱤᱯᱟ ᱛᱟᱝ ᱜᱱᱚᱭ ᱦᱤ ᱥᱤᱞ ᱦᱤᱨᱩ ᱥᱮᱯᱟ ᱛᱟᱱᱤ ᱛᱮ ᱠᱷᱟᱨ ᱜᱮ ᱞᱟᱢᱛᱤᱱ ᱥᱤᱞ ᱦᱤ ᱜᱤᱣᱟ ᱥᱤᱯᱨ ᱥᱟᱥᱚᱝ ᱛᱟᱢᱵᱤ ᱥᱮᱢᱠᱷᱢ ᱡᱜᱨᱟ ᱟᱱᱫᱢᱩᱜ ᱠᱷᱟᱨ ᱜᱮ
Самбазг ютнри нэмузгчи тапсонрина тагзл самлуундаян арамзинг хтун хёрин жирвасгрис арамртуг гонин цошивси бадан цалун жогын нибандаян арамжи жемтун жо тапгэс цалун жогын иртомхгжан арамзинг жетгдэн жирбатан мангварын мцилам канди нямс

0: ғжуйын әргәнбе нам түрінзін, күйжін хибі ғаржыл мел, мүжуриын шыдыл ғанчылыжын, дейлі елімчуқ сөшігі ел. ғжуйын әргәнбе нам түрінзін, күйжін хибі ғаржыл мел, мүжуриын шыдыл ғанчылыжын, дейлі елімчуқ сөшігі елс. Я цивжіл холу ғанды сөзгі замны өхіг. ғжуйын әргәнбе нам түрінзін, күйжін хибі ғаржыл мел, Мжуриян шидал нганцалжин дейли елмчуг сэшиг юлсигунуг цэгжил холу ганда инжина уудун банчин сэнг аргухсам лавшаг нанны жанасгар. Уудун банчин сэнг аргухсам лавшаг нанны жанасгар. Гусунга, хисунга яхтани ажуян цэгжил холу гандарга ела нисунны сэма зэнсунлыг инада хансам цугай янлагар ипшад чиргира ян дэнэнг чур цумба бура замчи нэнзэнзг яна ачу гомнюн аргимнюнзг на тизг юутан нара да инжинара ачуян лагзунра лагюнгар. Ятаны дэрэнг лорган рамбе дэнгаа гэ цамбан дэвжилий дэлэйни жэчи нянку намби капарнда нэлэйнгэл дэгэ цамбан дэш дуа мива юу назу лэйцэн тагтунган гэргэлэм дэй капартунган хурачух лэйцэн тагтунганга капар нганчан тэргэвдэ нахчиг чэгсэм нэргэ хсэмдэн рэнгара даны тэргэвдэ нахчиг чэгсэм нэргэ хсэмдэн чэг даны тэргэвдэ нахчиг чэгсэм нэргэ рэнгаа хсэм тэгэнда чуйгэн я намба цу дэчул дамзэн гэргэлэм дэла хура чэ намби капар гэгэйо дэгэ лэйцэн дэвжилий дэлэйни чу Jawa rungarin chaga yola, jawa rungawuga nambaga rungzinga la kani yangzikzika nanzuma rungbisin. Da abdabchukka korka jawa zora kiji yoka, tani uchujiga ngonjuja, yangzikzika zomba bora zamchi nginzin, tani uchiga cipjiga kolo garan damo karkung, yangzikzika tanghuera damo karkung, tani kezo akiga akiga taji, dianjini, da ngonjula zhangzin, daga lorji, Тачиг намба нацхуз юуны томсрэ тагэжиг янгаркам мураар замугла кани лалалам сонушэчина нгарканууг нангтунзг чумцунушэчинаар зажира юучри чумцуны фсанаж гэргагэн дурчизг янгажиг нила юнчгурэг нхижүүжэт мора юучри тажгэркал тагла кани фсалхкам мурэтра нангтунг гэтпцгла кани жиг намба мампу юуны тэтавсгэр ятани тэрэнгэлэ цэндэвжиландга чу тхумр жвар нгарта жүгил жвандар нгауынжиг Tungu muunjina, ta jibzin malaag mgarmbam shugdhigwisi yamkinda sarayis, jibzin mali mgarmbam shugdhigwisi yamkinda sarayis kukatani, ta achu gzankur xchik gzab dyn ndafzartan, akhiga yaatani, gzigjin yinam tsungsig gjanda qtani mipi achibisi. Gzigjin yinam tsungasarshig gjanda qtani mipi achibisi kuk. Diyin chonin zamlangartanga chi chivir jamtsuda gangrayisi kuk. Дин чонита арцумбан дэвсилг тамунгэр жэхсэн бу гангэн рис арцумбан дэвсиг тамунгэр жэхсэн бу гангэн рис коно твандар нау тэлэн хэн аюкя джибзэн малагэн гэрбэм шуудгэш имкэнд сэрис коно дин чони гзабдэм бу гангэн яни дин чони гзэгжин инам цумаса шиг жанд хтани мепи ачэб гэс коно дин чога тан замн артэн гэ чи чиви жам чуд гэнри дин чони арцумбан дэвсиг тамунгэр жэхсэн бу гангэн рис Тэгэда лховчгүн намбан цунэв шэчэннан дэнэн гэн гэбэрд хигуну нэгуну та занкүр дэнгүзүрц хигуэжэрэ та яндамандаж хигуэжэзгэн жэрэ дэн чуны та рцумбан жэпсэлг тамунгэр жэхсэн бү гэнриэсэ гуну тазуучи хигуэжэрэ та тачи гуны чу цамба дунгу дэрэнг лэйцэнди цамба дэнбу лховцонгэ жэхсэлэн гэ цамбан дэнэн айын рцумбэгэн жэтэвг лака гэ тавлэм рэ лхова чу дэ лака лховчгүн рэ яхтэг та рцум Джабгона, Цумзгм Джагона, Тинанга Карга, Тамунгар Джахсамбу, Ганганрин Дир Джахсамбу, Хигучер, Рангар Цум Дарна, Джимнюнгар Джагону, Горам Тин Тангзг Джабра, Я, Тагачик Тамунгар Джахсамбу, Хода Ганганрин Анджика. Ятаны жуандар гэжэлэн хэгуэн айуэхэн амбаацу дэсул дамзэн ээжу гуаджэн чээ даны лэйцэн дэмжигдвэр дэсул гарма мангбу югэ мэг гунг джисэнбэ жуандар гэжэлэн хэнар гэлэм рэжу махта гуда жуаг жанахта жуг дэсул ачу мэг. Ятаны жуандар гэжэлэн дэйн амбаацу мафсэлна сэмгэн хэзгэ инжэрэ жуар нга джи тарада гэжэлэн дэгу чэмузгэнэна гэндэму гамузгэда рэ сам тарада ямэнг тэг мачуг патаг мачуг сэгуэнэра ючэрэ дэдэнна жэлэн дэ si sorzara tam narza si kono jibzing jog gojiri ta tana jibzin malagum garbum sugdig sim kunda sarezina tsangmyun herika sangji jamsin tsangmyun herika sangji jamsin tani azab dambu kangkang rezina ta riza nyema adawa mgamar lhagba prava pasang pemba da churi chena azab dangu kang rezina da tagr kharsif chetamna yochir yang retara terang aro riza tawa retara zina yang chik thagir ka ndangzag zo mabjimna shil matabni inda ka gummi ni tani fshing mi ni tamu mangazag yochir ita itangna da jindang chowa ka chonira yang da zo chik gui ni chowa ngi ka nang ni chik lagblang ri yong jina da pachir hijiri ngijiri tani wafshir bazura yang chik hijiri gojir jilan jog tabjiri daga za nima ardawa mgamar lagba parawa basang Bimba, dari, dirang na dirang chun nishana, da rizan dap dengu nangga za basang ri la. Dani, gazgijin yinam chun asasi gajak dani mebi achibisi gono da machibri. Gazgijin gar jen li nangsi junga wa hui gazgijin dim chun asasi gajak yobi shir ri isi. Dan chun asasi gajan dak dani meba ga machibisi gajimsan chizgiri zina gazgijin gar jen daga nangga nangsi junga wa. Dim tsu nishe china ta nansi bjonga wa hui gizig jindi tam tsunga sashi gardanda yonu gartinga tsunga sashi gardanda dani me kizib shalima ninga sita gan zamlan gartanga chi chiwi jamtsu da gangri zina shibdi jamtsu chi murji shibdi jamtsu chi murji din chogu rzomba njibsi ka tamung garjiq sambu gangri zina abdaftrutar nyeng qtansik dar abdaftrutar nyeng qtansik da juri yaadani dar zomba njibsik tamung garjiandag sambu topchuk nambag sema angita derang injina changjinga nangnira yangandag sambu yandamada chik higinjig juga rewaash ina yantani topsong kujia shalanga chambandi nangara yang achur zomda mdrigar kapka kargav shetiv dinangni gamgisil da marna shimdrag korni achu shetivz karga zomig mahwe karga khwertig zomig tangtandi topchong yongnar chenambaganda tamchiku sema chik ngijuga rewa yangchir chik shinu dayin ritani derang za pasang ning lorin jer kek ta tong le chen dab jili da ler ngab jig da dinang cham bak sam go ji ner cham ba dang bo lo song ge ji sha lang ge cham ban di nang a chu da zo mi gum rab jung la kan de lo jung zi ta tin chu ni nga gam chen no jo ni sem ra ge cham ban di nang a da lo ko sar wa zung go zo mi ge jab jig ja de ge ker ge nyam jug dor nang ge ta ni chen ba kar sa ka sa lo sa zi han nar da ni yang ta zo se ma chi zen ju ᱟᱛᱟ ᱥᱮᱢᱟ ᱡᱩᱝ ᱡᱮᱱᱡᱩᱨᱟ ᱛᱟᱱᱤ ᱭᱟᱝ ᱨᱟᱝᱨᱟᱝ ᱠᱷᱟᱨᱜᱟ ᱭᱟᱨᱢᱟᱨᱟ ᱴᱤ ᱢᱟᱠᱷᱤᱥᱟ ᱢᱟᱨᱜᱥᱟ ᱢᱟᱠᱚᱥᱟ ᱛᱟᱢᱩ ᱭᱚᱱᱟ ᱟᱡᱩ ᱢᱟᱨᱜᱱᱟᱨ ᱜᱟᱝᱟᱵᱩᱞ ᱢᱟᱠᱷᱤᱱᱟ ᱡᱟᱱᱟ ᱴᱤᱥᱤ ᱠᱚᱱᱚ ᱛᱟᱨᱠᱚ ᱡᱟᱱᱟ ᱡᱟᱥᱟ ᱢᱟᱝᱯᱩ ᱭᱚᱡᱨᱮ ᱛᱚᱢᱟᱠ ᱥᱟᱨᱣᱟᱨ ᱠᱟᱢ ᱥᱩᱱᱩ ᱥᱮᱪᱤᱱᱟ ᱜᱟᱢᱜᱥᱞ ᱠᱟ ᱛᱚᱢᱟᱨ ᱧᱩᱣᱟᱨ ᱠᱟ ᱴᱤ ᱱᱤ ᱞᱚᱵᱨᱟᱛ ᱜᱮ ᱠᱚᱨᱤᱜ ᱛᱟᱢ ᱛᱟᱢᱵᱤ ᱠᱷᱟᱨᱜᱟ ᱪᱟᱨᱡᱤ ᱜᱚᱥᱟ ᱪᱷᱤᱥᱜ ᱭᱩᱠ ᱛᱤᱜ ᱠᱷᱟᱨᱜᱟ ᱞᱚᱵᱥᱚ ᱜᱮ ᱟᱹᱰᱤᱜᱮ ᱛᱟᱢ ᱛᱟᱢᱵᱤ ᱭᱟᱝ ᱪᱮᱱᱟ ᱵᱟᱜ ᱠᱷᱟᱨᱜᱟ ᱥᱮᱢᱟᱝ ᱤᱡᱤ ᱪᱷᱤᱥᱜ ᱭᱩᱠ ᱛᱟ ᱪᱷᱟᱢᱟ ᱨᱟᱱᱟᱝ ᱜᱟᱥ ᱠᱟᱥᱟ ᱠᱚᱱᱛᱤᱜ ᱥᱟᱨᱟᱨ ᱜᱟᱨᱟᱭ ᱫᱟᱞᱤᱱᱤ ᱴᱟᱯᱴᱤᱜ ᱭᱚᱱ ᱡᱩᱫ ᱠᱟᱪᱤᱱ ᱛᱤᱱ ᱪᱚᱱᱤ ᱛᱟ ᱛᱮᱨᱟᱝ ᱞᱚᱨᱜᱟᱱ ᱨᱟᱢᱵᱤ ᱛᱟᱝᱜᱟ ᱜᱮ ᱪᱷᱟᱢᱵᱟᱱ ᱫᱚ ᱡᱤᱞᱤ ᱫᱟᱞᱤᱱᱤ ᱞᱚᱠᱥᱤᱞ ᱠᱷᱚᱞᱚ ᱠᱟ ᱠᱷᱥᱢ ᱨᱟ ᱭᱟᱝ ᱪᱩ ᱱᱟᱱᱡᱩᱢ ᱠᱟ ᱴᱟᱵᱟᱨ ᱜᱟᱯᱛᱤ ᱭᱚᱱ ᱨᱮ ᱫᱟ ᱡᱚᱭᱟᱝ ᱪᱮᱱᱟᱢ ᱵᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱠᱟᱱᱥᱢ ᱜᱟᱨᱟᱝ ᱨᱟᱝ ᱜᱮ ᱪᱤᱠᱥᱮ ᱢᱟᱡᱤ ᱟᱞᱚᱝ ᱜᱟᱨᱛᱟ ᱡᱩ ᱠᱚᱣᱟᱴᱤᱱ ᱪᱤ ᱛᱟᱜᱟ ᱛᱤ ᱪᱩᱞᱚᱜ ᱪᱤᱜᱨᱟᱝ ᱜᱮ ᱞᱚᱨᱤᱱ ᱡᱮᱨᱠᱮ ᱞᱮ ᱪᱤᱱ ᱫᱟᱯᱛᱤᱱ ᱛᱮ ᱪᱩ ᱛᱟ ᱥᱟᱢᱵᱟ ᱥᱚᱥᱚ ᱛᱟᱝ ᱡᱮᱛᱮ ᱠᱟᱱᱟ ᱠᱟᱱᱥᱢ ᱜᱮ ᱪᱤᱜ ᱱᱟᱝᱛᱩᱱ ᱱᱟᱱᱡᱩᱢ ᱡᱟᱜᱟ ᱦᱛᱤ ᱭᱚᱱ ᱨᱮ ᱱᱟᱝᱛᱩᱱ ᱱᱟᱱᱡᱩᱢ ᱡᱟᱜᱟ ᱧᱮᱱ ᱭᱚᱱ ᱨᱮ ᱛᱟᱜᱟ ᱛᱮᱨᱟᱝ ᱨᱟᱢᱵᱟ ᱜᱮ ᱛᱤ ᱪᱩᱞᱚᱜ ᱪᱤᱜ ᱞᱚᱨᱤᱱ ᱡᱮᱨᱠᱮ ᱞᱮ ᱪᱤᱱ ᱜᱟ ᱞᱟᱜᱡᱚᱝ ᱨᱟ ᱞᱟᱜᱭᱚᱝ ᱠᱷᱟᱵᱫᱟᱭᱟᱝ ᱨᱮᱥᱤᱝ ᱫᱟᱱᱤ ᱥᱟᱢᱡᱚᱜ ᱡᱩᱭᱤᱞ ᱛᱮᱨᱟᱝ ᱞᱮ ᱪᱤᱱ ᱫᱤᱢ ᱫᱚᱱᱡᱩᱢ ᱵᱟᱨᱟᱨ ᱥᱚᱢᱡᱤᱜ ᱵᱟᱱᱪᱷᱟᱢ ᱞᱚᱨᱢᱟ ᱛᱟᱝ ᱥᱚᱢᱡᱤᱝ ᱜᱟᱱ ᱠᱷᱟᱨᱣᱟ ᱞᱟᱨᱡᱟ ᱴᱨᱟᱠᱤ ᱱᱚᱨᱚᱱ ᱥᱚᱨ ᱛᱟᱨᱠᱞᱚᱣᱟ ᱯᱷᱤᱥᱤᱜᱞᱚ ᱪᱮᱪᱤᱵ ᱛᱟᱨᱠᱞᱚᱣᱟ ᱥᱚᱱᱚᱢ ᱨᱮᱱᱪᱤᱱ ᱜᱟᱱᱴᱚᱜ ᱥᱮᱨᱟᱝ ᱪᱤᱜᱤᱱ ᱛᱟᱝᱟᱨ ᱡᱤᱢᱤ ᱞᱮᱪᱱᱟᱝ ᱱᱟᱪᱚ ᱭᱟᱝ ᱪᱟᱨᱤᱱᱡᱟᱞ ᱥᱩᱱᱤ ᱡᱟᱪᱤ ᱧᱮᱱᱠᱷᱟ ᱱᱟᱢᱵᱟᱜ ᱢᱟᱱᱛᱟᱫ ᱥᱚᱨᱢᱩᱱ ᱚᱨᱠ ᱞᱚᱝ ᱪᱤᱝᱜᱟ ᱞᱮᱪᱱ ᱜᱟᱱᱴᱚᱜ ᱞᱟᱠᱥᱟᱢ ᱵᱨᱟ ᱜᱟᱯᱥᱤᱥ ᱛᱤᱱ ᱪᱚᱱᱤ ᱭᱟᱝ ᱡᱟᱪᱤ ᱧᱮᱱᱠᱷᱟ ᱱᱟᱢᱵᱟᱜ ᱢᱤᱠᱥᱞ ᱠᱟ ᱡᱟᱪᱤ ᱜᱮᱨᱜᱤᱱ ᱛᱟᱝ ᱛᱷᱚᱴᱚᱜ ᱱᱟᱢᱵᱟ ᱥᱮ ᱪᱤᱥ ᱜᱮᱭᱚᱱᱚ ᱱᱩ ᱪᱩᱞ ᱦᱚᱨᱤᱱ ᱡᱟᱨᱠᱤ ᱞᱮᱪᱱ ᱫᱤ ᱟᱨᱤᱣᱟ ᱛᱟᱝ ᱥᱟᱢ ᱪᱞᱟᱯ ᱥᱟᱢ ᱪᱤᱨ ᱭᱚᱱᱟ ᱱᱩ ᱪᱩᱞ ᱞᱮᱪᱱ ᱥᱚᱥᱚᱜ ᱟᱨᱡᱤᱭᱟ ᱪᱮᱢ ᱠᱚᱱᱟ ᱪᱷᱚᱜᱟ ᱭᱟᱱ ᱨᱠᱤᱯ ᱠᱟᱫᱮᱢ
1: Adoyma, reman juya, sopchik kizga lijere.
2: Serang tamoshi, olguduna marwe numarka, olgumar tsesuk nyenda inari.
3: Olgumar charci gnisadum, olgusung charci njubrasum.
1: Ya, ta sopchik chusunare. Adoyma, reman yuan juri.
2: Serang tamoshi, dana nyerju lamtik menoga, suna chukna mari. Nyerju lamtik, Udenjik zhirtsa inari.
3: Jamjil adgilim xisung shil. Udenjik kisha simsa zung.
4: ngli ran chin nam la de ri khtam har ji ngli che la sur jul de thang zaf tun
5: nyen kana ba kana ba de muina ta nga chu rang ni kem jung ji de thang kur lang yi len chin de de thang zaf tun len chin nang lan zum shong song nga len chin din don zam ba yang mu ru ma yin thang di len chin nang de nga chi che nam la hi shi dang khang dang Mawa de sung, sorgin che tiji tambanga gurg siu bi, shuni tang mi tamba de dala, re region ship the nyan ro.
6: He fee dung kung.
5: Nyan kanaba, tang di he fee dung kunga lane tin nang de, tomer rear di sun yam jogi sanga ngutuzi juil. Re da air kanda indina, di tu of jigan li tawa chi chinuga, di tu zira. Dirtabga nye changmaga za tongina chukwa lawa sukwa gengga tani jang zgezga dornang gyunda khinda gachinra. Dena shuni shugu gangdag zga nyamjugi goni na dikorka hibsha tongtong zga ngoshtu de gyuyila. Khchi, chen yugburn tong marungwa. Daag naam shinda cawa chiwa tang ngil chi yang yang zirko nukartabga da nye munga zga da chen chukwan tong jindranra dima cika chen yugmoyin tong gunuga gomshi yoke. Di nam zgi nara da azi chen tong gununda khinda gachin zgra. Re dara da chen dan yugmoyin tong na yang ranga lipunga detang de anuba zogoni tamo zgra. Da azi chen tong guji cazo yang tang re re hoshin avdiyani adyara ngabcha gwaran tong na hachangan camni. Dimitsika, da azi chen tong guji cazo yang chen da zhonjim tong idigina, da shkum se toni mitsika, lagbarda ranga gizgizhin de yang hachangan pan tochini tamo zgra. Gani ingina, jang tsik manchik bar shepa. Re da ayar kandi cawa chiri cazo, nye lala zik zhonim chachi ga zimni ndig yuga gomshi yoni. Dimitsika, da zhonim chachi ga galong dadgu, taikirda ranga lishtang adi ganchgu nindamu yoke. Gaitde da zhonim chachi tang wartang dadgu nye chaksona, da njangwa ga zankan batang, rgalwa suq nai da tangi, da njangcik nan dadgu yang pukyuga nyanka hachanga chini damu zgra. Dirtabga, da zhonim chachi tang wartag nisani ndig manye nimitsika, da zhonim ginayang shishdu nye chigli magmana zanga. Xsim ingina, kimna xsang ra xepa. Zhoshir de nuga shkam de ingina, da azun bachay na chukwa naitig manghi zig tongu nuga dishkib zgang re. Da azu nye mung chiwa zika, da targa ingina, da shisu zig ni yung zig dandu kuka re jara du nguma ingina, da ranga kimna yu nu metuqa dilla sqwa gayang, da nyandi nu ci zogu nuga nyanka chenbu yu nitamu zgra. Di tabga, da gayar kanda ingina, da nyung ta yang nyinaga nyiga nanga zangra tang re junda hachanga su zgra. Vzhi ingina, mila nyasir pukbar duksun xeba. Da gayar kanda ingina, azu nyamaga ogni dali ndigina rangjian randa. Yangna, da nyamaga nanga songi yen ranga lirka li digina, da argi junda shtani mitsika mignil suqtiang pukulhani tamu zgra. Dir tabga, gait de da nga zhuga chachul bzhani bshiruga di tsua bzhaga iyo na shenin di gudang ni damu nangtsil yo na daranga shamu gondian randa. Di matiga, ganyigra la suqwa goni digi na ganyigde songshtu zga argazgi tabga. Gayar kanda ingi na mbachara naitig mangazgi unu gur tabga da lukwa ga zangran de yang nga lilag bi guni dornang i goni matiga da lukwa nda maakye dali da gang dondo la ganyigde hari digi na yang mabzang ni damu zgra. Arnga ingi na poa manchig brashe ba. Gayar kanda ingina, jimiya nyanchil njung lhanu ga dizgira. Damba chara naitig la suqwa ga ghanga, poara jimaga nandadgu po lhanu ga dizgibzi yang rizishe na chukwa. Nye changmaga, dan chigzi ra lagbarda, situg suq maakye dali seydigina, da porjiga nyanchil pukyuga nyanka shinda chini dimuzgira. Dirtabga, da namjini na chigzi ga rig nyung-nyung isa go nimitsiga, lagbarda da shugbande yara langmatgara, gomu nya kande, dongshan chukwa ga rig nyung-nyung in tongyuda yang hachanga suuzgira.
7: Chana cae suq gynche njung kong yinbi na, na cae chate chamu riri yang zhuan chung shegi.
5: Re nyan kanan ba, day na shuni, chintil na gyal hongshin tang jitab ka gorka xibsha ngoshtu zgi gyuyil. Re da darkwin gina, chintil na dad gor jintong ga nairg zga jiro ni damu zgr. Re dara, dan chintil na lpongkan mang chewa zga, rangni la dan nan damu zi hoog daanu, xiga meni damu zgr. Da xirga, dan nairg dayan gina, ngonsi ga naitag jayang toyn masini damu zgr. Re dara, rangga lipu ga day tanga, da gano ba zga mangazg zogo ka.